0: Первое радио. Большой город с тобой. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк.

0: радио.
1: 89.1 FM.
2: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
3: Ура! Он пнул мячик. И теперь мяч в другом месте.
2: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Зови меня с собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
2: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
3: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
2: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Простые.
3: Daddy, what are you doing?
2: Серьезные.
4: И что вы думаете, она сказала?
2: Бестактные.
5: Читай.
6: Открой личка, а.
2: Большие.
7: Вау.
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте

0: Первое радио.
1: Я приду сквозь злые ночи.
0: Всегда с тобой.
2: Горячий песок.
3: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
3: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, манпистина.
6: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
7: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио.
1: Так, ну пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье, в четверг.

0: тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: В спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
3: Ура! Он пнул мячик. И теперь мяч в другом месте.
2: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
0: Савино утро.

0: Первое радио.
1: Всегда с тобой.
2: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям... Dark.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: UFO.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Слушаем радио.
0: Всегда с тобой.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно амовитон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
4: Лучше так посидим.
5: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
6: Игра в классики. Понятно.

0: break me.
1: Первое радио 89.1 FM.
2: Горячий песок.
3: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
3: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
6: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
7: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернул?

0: Первое радио.
1: 89.1.
2: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
4: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
5: Я такая яркая, что прям

0: тобой. Первое радио. Всегда с тобой.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Да валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.

0: с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Мы бодры, веселы.
3: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
4: Веселее.
3: Молодец, понял.
5: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
6: Шавуа тов на Первом радио.
7: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Улё.
3: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
4: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
5: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
6: Это круто!

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, манпистина.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: тобой. Первое радио. Просто остаться с тобой. Всегда
1: узнать,
0: с тобой.
1: Что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Салти. Подтверждения поражения базы из американских или иорданских источников пока нет. Нынешний обмен ударами начался накануне, когда американские силы атаковали две пусковые установки «Ксир» на острове Ларак в Ормузском проливе. Это был первый известный удар США по территории Ирана с конца июля. Военно-морские силы Израиля в последние месяцы отмечают усиление активности турецкого флота в Средиземном море, включая проведение учений и демонстративное присутствие в районах, где действуют израильские корабли. Об этом сообщает Кан-11. По данным телеканала, ВМС Израиля рассматривает происходящее как возможный признак изменения ситуации и считают необходимым готовиться в том числе к сценарию военного столкновения с Турцией. Сообщение появилось на фоне растущей напряженности между двумя странами из-за Сирии. Около двух недель назад ВВС Израиля нанесли удар по авиабазе Абу-ад-Духур после того, как израильская сторона обнаружила, что Турция готовится на ней разместить своих военнослужащих. Около 15 человек числятся пропавшими без вести после внезапного наводнения в национальном парке Гранд Каньон в Аризоне. Как сообщает CBS News со ссылкой на службу национальных парков США, спасатели продолжают поиски людей, которые могли находиться в районе каньона Bright Angel и туристического комплекса Phantom Ranch во время наводнения днем 29 августа. По меньшей мере 62 человека были эвакуированы, часть туристов пришлось вывозить вертолетами, а пострадавших пока не сообщалось. Наводнение уничтожило почти все пешеходные мосты через ручей Bright Angel, повредило единственный водопровод, снабжающий туристические объекты и жилые районы парка, и принесло в реку Колорадо камни, металлические конструкции и другой мусор. Германия готовит ответ на инцидент с дроном, обнаруженным рядом с украинским самолетом в аэропорту Лейпцига. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц. Расследование близится к завершению. По поводу ответных мер существует консенсус. Ответ последует со стороны Германии, но он не станет неожиданностью для наших партнеров, добавил Мерц, не уточнив, о каких мерах идет речь и против кого они могут быть направлены. Дрон нашли в начале августа этого года рядом со взлетно-посадочной полосой. На нем находились взрывчатка и детонатор, который предположительно оказался неисправен, поэтому взрыва не произошло. Полиция обезвредила устройство с помощью дистанционно управляемого робота. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет соответствовать среднесезонной. Переменная облачность, местами возможны слабые осадки. В Иерусалиме днем 29 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Надеюсь, я попала хоть немножечко в ноту, потому что
1: ты
0: это...
1: попала.
0: Я попала. Круто ты попал на радио.
1: В ноту.
0: В ноту.
1: Ты звезда.
0: Давай с тобой.
1: Давай эфир мы зажжем.
0: Это говорит Лена Семенова.
1: Доброго утра всем, кто проводит это время вместе с нами. Это первое радио на вашей любимой волне 89.1 FM. Начинается эфирный день.
0: И заканчивается август. Сегодня последний день августа. 31 августа. Августа 2026 года.
1: 7 часов 7 минут, ребята. Загадываем желания.
0: Но самое главное, возьмите, значит, аккуратненько сожмите кулак,
1: так.
0: Потом вытащите указательный палец,
1: так.
0: И нежненько так потеребите себя за носик, и тогда точно ваше желание,
1: да?
0: исполнится.
1: Серьезно?
0: По-любому.
1: Слушай, вот ты сказала о том, что заканчивается август, и, похоже, вместе с августом заканчивается дешевый бензин. С завтрашнего дня бензин,
0: ты меня убиваешь.
1: Бензин снова дорожает. Мы так ждали, что он немножечко подешевеет, но нет.
0: Вопрос.
1: Новость на самом деле не очень.
0: А если вдруг, ну так сложилось,
1: так.
0: что Баба-Яга против, куда писать?
1: Баба-Яга, я думала, что ты ездишь на... как же
0: метле?
1: Это?
0: Ступки?
1: У метлы тоже есть тяга.
0: Она электрическая.
1: Я не могу сказать это слово. А я думала, что это эмоциональная тяга. То есть пятоточечная такая.
0: Пятоточечная. Ты знаешь, смотри, моя девочка, моя метла, она, конечно же, очень интересная в том плане, что я иногда не успеваю за ее эмоциональной неустойчивостью.
1: Эмоциональным фоном.
0: Ну, или так.
1: Так.
0: Но мы научились договариваться.
1: Вот
0: мы научились
1: круто.
0: Работать в паре. Правда, иногда ссоримся.
1: Ну, я надеюсь, до драки не доходит.
0: Нет, не доходит. Так, любимые наши друзья, еще раз наидобрейшего вам утра. Как Лена уже сказала, что у нас это первое радио, у нас это прогрев-шоу. Сегодня последний день лета. Кстати, если вы следите за трендами, то, пожалуйста, сейчас, значит, его, вот и лето прошло, вот что-то такое, наше
1: что-то
0: последнее с тобой лето,
1: стало.
0: Всякие вот такие рилсы сейчас просто залетают в рекомендации и, соответственно, дают вам некую такую популярность.
1: Слушай, мне кажется, что для израильтян окончание лета как такового,
0: ну,
1: да, календарного лета, вообще на израильтян как-то
0: нет,
1: никак не...
0: смотри, не соглашусь.
1: Единственное, что, смотри, последний день

0: Ёлку.
1: Ёлку. Угу. Слушай, ну ёлка, мне кажется, это чуть-чуть больше как-то к зиме. Но...
0: Зимой и летом одним цветом, Леночка. Запомни уже.
1: Я тебя поняла. Ёлка на первом. Угу.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Совершенно верно. Прогрев-шоу набирает обороты. В студии Кристина Кипнис.
2: Лена Семенова.
1: И мы продолжаем. И сейчас хотим рассказать вам о том, какие праздники сегодня отмечаются в мире.
2: День шепота травы. Лена, вопрос. Когда в последний раз ты слышала этот шепот?
1: Ты знаешь что? Наверное, зимой, когда вот дождь пройдет, трава начинает лезть как дурная.
2: Так.
1: Вот. И день шепота травы у нас случается, когда вот эти вот парни с газонокосилками в 7 утра начинают это все пилить. Вот это шепот такой прям... Честно, хочется его прибить, вот этого парня.
2: Смотри, день топота копыт, день шепота травы.
1: Опаньки.
2: Красиво.
1: Ты знаешь, что вот еще один день сегодня есть или праздник, который у меня ассоциируется с одной фразой из школьных времен. А голову ты дома не забыл?
2: Ой.
1: Сегодня день борьбы с провалами в памяти.
2: Как-то плохо они с этим борются. Они все больше и больше набирают обороты. Кстати, смотри, день блога. Наконец-то мы официально всех блогеров и влогеров можем поздравить. От искреннего сердца... От чистой души, но не искреннего сердца поздравляем вас. Хотя, нет, шучу. На самом деле, ты знаешь, недооцененная, скажем так, уже можно сказать, профессия. Mm-hmm. Почему? Потому что все такие думают, ой, ну чё там? А вот чё... Я хочу сказать...

0: Я вступила в эти ряды.
1: Так.
0: И это, ой, как сложно. Угу. Во-первых, искать вдохновение. Во-вторых, искать мотивацию.
1: Так.
0: В-третьих, искать какие-то новые, не знаю, там, придумывать какие-то идеи. Это нескончаемая просто работа. Ты вот, например, вот ты бухгалтер,
1: так,
0: да? Угу. Ты пришел, ты знаешь, у тебя есть программа А, у тебя есть программа Б и куча цифр.
1: Так.
0: Но ты с ними на одной ноге.
1: Так.
0: И уже как бы там, ну, бывает определенные...
1: А блогеры, влогеры что?
0: А там иди найди, иди расскажи, а конкуренция какова?
1: Конкуренция
0: какова? Красота!
1: Слушай, как ты относишься к тому, что люди иногда пишут свои биографии, то есть вот выпускают мемуары? Просто сегодня день, мы любим мемуары.
0: Ну, ты знаешь, очень-очень и очень, и еще очень, и вот немножечко
1: еще
0: очень от очень положительно.
1: Да?
0: Да.
1: М-м-м.
0: Слушай, ну всегда интересно иногда, причем, ты знаешь, я очень люблю сначала читать мнение других,
1: так,
0: о том человеке, который потом там написал мемуар о себе.
1: Угу.
0: И сравнивать. Потому что вот я вообще люблю, знаешь, смотреть... то, как мы иногда неправильно воспринимаем окружающих, то, как мы неправильно воспринимаем о себе мнение со стороны окружающих.
1: Это мне, знаешь, что напоминает? Когда вот перед тем, как, например, вот кто-то, условно говоря, узнает,
0: да,
1: что ты должен познакомиться вот с таким-то человеком, и они начинают тебе говорить, что вот он такой, он сякой. Я, например, никогда вот не слушаю вот эти мнения, а иду просто общаться с человеком и составляю
0: свое
1: мнение.
0: И это
1: вот
0: ты делаешь правильно.
1: Что касается мемуаров, мне кажется, тоже не надо слушать того, кто чего скажет и все такое прочее, потому что тебе может либо зайти, либо не зайти. Тебе
0: это
1: либо понравится, либо не понравится.
0: Это 100%. Но я имею, когда я это говорила, я имела в виду, что интересно вот как, скажем так, две точки зрения об одном человеке, то есть от самого автора,
1: ага,
0: да, скажем так, и от его окружения. Вот я об этом.
1: Угу.
0: А, кстати, 31 августа в 1955 году в США представлен первый в мире автомобиль.
1: Какой?
0: С солнечными батареями.
1: Да ты чё?
0: 71 год как. А
1: как
0: еще,
1: здорово,
0: например, 31 августа в 1966 году в Нью-Йорке состоялся первый шахматный турнир между как это слово? Компьютерами? А как вот его как-то коверкают? Ну ладно, не смогла я.
1: Между компами?
0: Нет, ну ладно.
1: Ладно, сегодня, слушай, сегодня, между прочим, Всемирный день дистанционного обучения.
0: Вот.
1: Честно тебе сказать, вот лично я, что касается меня, только это мое мнение, я ненавижу дистанционное обучение.
0: Мне лучше, групповое я не люблю.
1: Мне лучше сидеть в классе, вот втыкать в преподавателя, смотреть, что он говорит и все такое. Мне кажется, это больше дисциплинирует.
0: 100%.
1: А когда дистанционное обучение, можно отключиться.
0: Камеру можно отключить, микрофон выключить. И занимайся своими делами. И мы все это проходили, знаем, пробовали. А я вот, например, люблю индивидуальные занятия. Тогда я как-то
1: тогда
0: вот включаюсь.
1: Тогда уже точно не пофилонишь.
0: Нет, уж точно нет. Кстати, еще немножечко истории. 31 августа в 1995 году в США открылся музей и зал славы
1: рок-н-ролла. Да, кстати говоря, мы тут на пороге, буквально уже завтра день рождения у одного из братьев, у Барри Гибба, это основатель легендарной группы Bee Gees, и я, кстати говоря, завтра в рубрике «День артиста» буду целый день о нем рассказывать. У них просто невероятная история, правда.
0: Надо думать.
1: Надо слушать.
0: Ну, в смысле, надо слушать и думать.
1: И думать.
0: Нет, сегодня вы можете подумать, а завтра обязательно послушайте.
1: А мы сейчас будем слушать музыку, да?
0: Ты, ну, я кто я, чтобы я воду, спорить с тобой?
1: Я в воду глядела, да. Спасибо.
2: Прогрев шоу на первом.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама. Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
4: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
5: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да, продолжается прогрев шоу. В студии у нас Кристина Кипнис.
2: Елена Семенова.
1: И мы добрались до гороскопа.
2: Ура!
1: Давайте, да, заглянем, что же они там, собственно, нам на сегодня обещают. В общем, если брать все знаки зодиака, то звезды говорят, что сегодня даже самым серьезным людям будет сложно сосредоточиться на важных делах из-за постоянных мелочей, раздражающих факторов и риска упустить детали. Справиться с масштабными задачами поможет командная работа, однако в деловых отношениях не исключены финансовые разногласия. Разногласия и споры. Вот чтобы избежать критических ошибок и найти компромисс, звезды советуют сегодня сделать небольшую паузу, спокойно обдумать ситуацию, определиться с приоритетами и только после этого возвращаться к переговорам. По-моему, очень все логичненько.
2: Ну, ты знаешь...
1: Нет.
2: Да. Не, ну, в смысле, все логичненько. Хотелось бы что-то да вот подковырнуть, а не получается нечего. Ну, давайте посмотрим, что у каждого у знака зодиака там приготовлено. И начнем. Естественно, овны.
1: Так.
2: Вам сегодня, овны, лучше не доказывать силу через резкий старт.
1: Так.
2: День даст энергию, но если хвататься за все, она, энергия в смысле, быстро уйдет в раздражение. В работе выбирайте задачи, где нужен короткий рывок и понятный результат. Когда будет прогноз на то, что идите купите лотерейный билет, и вас там
1: и
2: ждет
1: вы
2: выигрыш. Ну почему? Работа, перейди на Федота.
1: Ну, тельцы, мы переходим на тельцов, это в плане гороскопа. Ваш день, дорогие тельцы, может начаться с внутреннего напряжения, которое сложно объяснить словами. Не заставляйте себя сразу включаться в чужие планы, если сначала нужно собраться вам с мыслями. В делах хорошо работает тихая и спокойная подготовка. Документы, расчеты, порядок в расписании или разговор без лишних свидетелей. То бишь, как это, тет-а-тет?
2: Ну, получается, тет-а-тет, либо тут какая-то криминальная история разворачивается без лишних свидетелей. Тут надо быть аккуратнее. Так что, если в вашем окружении есть тельцы, на всякий случай держите телефон со включенной камерой. Близнецы теперь у нас. Вам, близнецы, звезды советуют сегодня внимательнее, вот, пожалуйста, выбирать, значит, компанию и общий план. Кто-то может звать вас в активность, которая выглядит веселой, вроде бы, но быстро заберет ваши силы. Не берите на себя роль человека, который должен всех расшевелить.
1: Близнецы расшевелились как-то очень странно.
2: Странно очень, надо подумать.
1: Раки, вам сегодняшний день может принести давление в работе, в статусе или вопросах ответственности. Не воспринимайте чужую требовательность как доказательство того, что вы не справляетесь. Если задача большая, просто разделите ее на видимый первый шаг и срок, который можно выдержать. Вот как-то так.
2: Все, ну, ты знаешь, а вот у раков все вроде бы
1: логично.
2: Как бы нормально, да. Главное, чтобы они в уныние-то не впали. Ну, а теперь короли, в смысле львы. Вас, львы, сегодня может посетить смелая идея. Желание учиться, ехать, заявлять о себе или менять планы на сентябрь.
1: Сентябрь,
2: вот они
1: вот
2: о чем
1: уже
2: думают. То есть завтра меняют планы, львы. Не разгоняйте это до большого обещания, если пока есть только импульс. Важный разговор пройдет лучше, если вы покажете направление, а не будете давить масштабом.
1: Покажите направление, вот у меня только одна ассоциация.
2: Ну
1: правда.
2: Да, а теперь налево.
1: Да. Девы, звезды советуют вам разобраться сегодня с темами денег, доверия или общей нагрузки. Не пытайтесь контролировать все детали, если вопрос зависит не только от вас. Фиксируйте договоренности письменно, чтобы не возвращаться к этой теме по 10 раз. Слушай, тоже правильно и очень логично.
2: Было бы логично, если просто фиксики и точка. Так, ну а по плану и по очереди у нас весы.
1: Так.
2: Весы, не переживайте, если утро будет сложным. Возникающие проблемы удастся решить очень быстро. В этом... Ну, чтобы решить проблемы, вам помогут давние союзники и новые знакомые. Я бы с утра вот на новых знакомых посмотрела. Самое главное, что от вас требуется, это не поддаться панике, ну, или раздражению и сохранить уверенность в собственных силах.
1: Слушай, вот здесь, мне кажется, хорошо играет вот эта вот фраза, что надежда умирает последней. По-моему, она вообще никогда не умирает. Скорпионы.
2: Надежда Петровна?
1: Да. Она
2: самая.
1: Ведьма, да. Скорпионы, вам этот день может принести много мелких дел, которые потребуют быстрой реакции. Не испытывайте свою выносливость. Часть задач можно отложить или кому-нибудь передать, ну, то бишь, делегировать. В рабочих вопросах действуйте коротко и точно, без длинных объяснений и скрытого, главное, раздражения.
2: А это уже хорошо.
1: То есть, коротко и точно, это значит правду матку, но без скрытого раздражения.
2: Да.
1: С такой теплой улыбкой.
2: А если вам наступили на вашу больную мозоль, укусите.
1: Нет, терпите.
2: Нет, нельзя.
1: Ну почему?
2: Это же больно.
1: Дайте сдачу.
2: Во-первых, больно, да. Так, а теперь козероги. А вот козерогам этот понедельник может принести домашнюю или семейную суету, ой, в смысле тему, которую нельзя решить одним приказом. Если внутри растет раздражение, сначала отделите реальную проблему от усталости. То есть уже в понедельник и устали, слабаки. И не переносите напряжение из личного пространства на коллег, но уж тем более и близких.
1: Ну, слушай, это тоже, в принципе, логичненько. А, так, дальше, кто у нас?
2: Слушай, а я перескочила, мы стрельцов пропустили. Ты же скорпионов сочитала?
1: Да.
2: А я сразу на козерогов.
1: Окей, я прочитаю стрельцов.
2: Ой, спасибо тебе большое, добрый человек.
1: Значит, стрельцы, сегодняшний день подходит для творчества, спорта, свидания, выступления или смелого какого-то личного шага. Но звезды предупреждают, не превращайте азарт в давление на другого человека. Вам сегодня предстоит многому научиться или получить какой-то опыт, который впоследствии, причем уже очень скоро, окажется полезным.
2: А вот это правильно. Mm-hmm. Ну и теперь, естественно, уже идем по порядку, и у нас на очереди водолеи. Звезды водолеям рекомендуют сегодня следить за скоростью слов, то есть за базаром. В разговоре, в дороге, переписке или обучении может появиться желание ответить сразу и жестко. И здесь есть, кстати, от Лены Семенова совет. Считайте до трех, не получается до трех,
1: да.
2: До десяти. Лучше использовать остроту ума для точной формулировки, а не для победы в споре.
1: Дышите. Ну и рыбы, вам сегодняшний день напомнит о цене времени, сил и личного участия. Не соглашайтесь на просьбу только потому, что человеку что-то нужно срочно, и он давит эмоциями. А вот в денежных вопросах не действуйте на импульс. Особенно, если покупка должна закрыть какой-то тревожный момент.
2: Слушай, но честно тебе скажу, вот мы, конечно, тут и что-то комментировали, смеялись, хохотали и так далее, но гороскоп-то хороший.
1: Однозначно хороший. Бывает, честно говоря, и так вот похуже.
2: Получается, могут, когда хотят.
1: Однозначно.
2: А сегодня, походу, они хотели. Так же, как и мы, песню.

0: Первому радио 25 лет.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
5: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111.
6: Intelligo.
7: 03-944-1111.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня – свое родное.
3: Реклама.
12: Gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Набираем обороты, как говорится, не сбавляем темп. Вы слушаете Первое радио. Сегодня у нас 31 августа 2026 года. На часах у нас 7:45. И это Прогрев шоу вместе с Леной Семеновой.
2: Доброго утра всем. И Кристина Кипни здесь же. Тебя прет, которую с утра. Слушай, Крис, мы сегодня с тобой пропустили один важный день, который есть в календаре праздников. Сегодня день любви к животным. Я так понимаю, что это день любви вообще ко всем животным.
1: Да,
2: да.
1: Да.
2: Вот. Но наш сегодня персональный праздник, потому что мы с тобой кошачьи мамки.
1: Мы мамки со стажем, я бы сказала.
2: Я бы не просто сказала, что со стажем. Я, кстати, вчера свою кошку уводила к ветеринару. Вот. Ты бы видела, как она орала. Господи, я думала, что я сойду с ума, понимаешь? У меня руки тряслись, потому что ее паника передавалась мне. Хорошо, что сын был рядом.
1: Ты знаешь, вот у меня вопрос. Почему они так... Ну, нет, как бы так. Я для себя понимаю, почему они боятся, но мы же делаем во благо.
2: Это все понятно. Но поди ты объясни это котику, понимаешь?
1: Ну, да.
2: Он-то думает, что... Нет, потом моя кошка поняла, что это в ее во благо. Она дала почистить себе и уши, там, и укол поставить, и так далее, и так далее. Это все она поняла. И даже вообще не дергалась. Она уткнулась просто мне в плечико.
1: Моя хорошая.
2: Да, да. Вот, дорогие друзья, к чему мы, собственно, это все рассказываем? Мы решили сегодня обсудить необычные и странные привычки ваших домашних питомцев.
1: О, как! Это отличная тема для обсуждения.
2: Это всегда, да, это всегда между прочим,
1: топ.
2: Это топчик, это всегда находит отклик, поэтому напишите на наш WhatsApp 054-20-70-800, какими необычностями и странностями отличаются привычки ваших домашних питомцев. А мы попытаемся разобраться, почему они так делают.
1: Да, и еще расскажем всякие интересные факты про вообще животных, про их привычки, потому что иногда мы их считываем не совсем правильно. И вот вместе с Прогрев шоу с Первым радио сегодня будем разбираться. Ну и, соответственно, с удовольствием читать ваши сообщения про привычки, необычные, странные привычки ваших домашних животных.
2: Пишите на наш WhatsApp ваши истории 054-20-70-800, а мы вернемся буквально через пару мгновений.

0: А, так, слушай, Крис, да. Вот мы закинули нашим радиослушателям тему сегодняшнюю. Мы, напомню, ребята, обсуждаем сегодня необычные и странные привычки ваших домашних питомцев. Пишите нам на WhatsApp 054-2070-800. И вот здесь сообщение пришло от, я не знаю, кто написал. Так, я не могу это прочитать. Но ладно, неважно. И прислал этот человек картинку котика. Я сначала подумала, что это кошка, но в итоге оказалось, что это кот, потому что на фото он после удаления зуба и злой. Но сидит, котик на самом деле красивый. И вот вопрос. Так. Этот котик по-маленькому ходит в лоток, а по-большому мимо лотка. Вот почему?
1: У меня есть объяснение. Да,
0: ну, давай есть. Попробуем.
1: Во-первых, заведите два лотка, так. Потому что у вас кот чистоплюй. Ему не нравится делать свои другие дела,
0: разные дела,
1: которые вот природой вызваны, в один и тот же лоток.
0: О!
1: Он намекает вам, что ему необходимо два лотка. Один для...
0: Угу.
1: А второй а для...
0: Угу. Угу. Ясно, понятно.
1: Так что берите на вооружение, это не он странный, это вы его не понимаете. Еще есть у нас сообщение.
0: Давай.
1: Значит, пишет нам Ренат: доброе утро, была кошка у меня. Любила приносить мяч, когда я его кидал. Прям как собака. А еще обожала есть оливки. Кстати, у меня есть история. Значит, я как-то здесь ездила в Циммере на севере. И там, значит, этот циммер посвящен полностью тем, кто не ест мясо.
0: Так.
1: И мы потом, значит, вышли в кафе, и я такая думаю, а как же вот, ну окей, мы, это осознанно наш выбор человека, я имею в виду, там, употреблять какие-то определенные продукты, а какие-то нет. А коты, они же хищники.
0: Угу.
1: Так вот, Леночка,
0: так.
1: Там коты жили, которые с удовольствием ели огурцы и помидоры, и листья салата.
0: Слушай, их тоже на безмясовом этом самом режиме
1: сами,
0: держат?
1: Сами, и при этом не выглядят они как несчастные,
0: да.
1: Дети дикарей, да, и все в таком духе. Нет, они были, во-первых, шерстка какая у них была, у каждого просто шелковая, бархатная.
0: Ты знаешь, что в мою бытность в молодые годы у меня был котик, я взяла его дворянского совершенно происхождения.
1: Благородного.
0: Но, нет, котик, кстати, был классный, он был черный, с такими желтыми глазами, потому что мама у него была сиамская кошка, а папа какой-то залетный черный бумер, то есть мама сходила погуляла, и вот получилось вот такое чудо. Так вот, этот котик ел оливки.
1: Вот.
0: И я тебе хочу сказать, что после оливок он реально делал кульбиты. Только после оливок. Я не знаю, что там в тех оливках
1: интересно.
0: Было.
1: Интересно.
0: Да, вот он, вот такая вот у него странная была привычка. Реально, он через голову кувыркался.
1: У моей знакомой были коты, которые, значит, ели кабачки, свеклу они просто обожали.
0: Так.
1: Потом, вот сейчас пытаюсь еще... тыкву! Тыкву, причем сырую. А еще у меня лично был кот, который обожал сырое тесто.
0: Да ты че?
1: Просто до его... у него же уши звенели от того, как он выпрашивал вот кусочек, а лучше побольше, а лучше 3,4 сырого теста.
0: Слушай, в детстве, я помню, у моей троюродной бабки была собака, она ела абсолютно все.
1: Лук!
0: Да, чеснок, арбузные корки она ела абсолютно. И не потому, что ее не кормили, нет. Вот просто ей, вот, видимо, это все нравится. Причем совершенно спокойно. Я знаю, что собаки от лука и от чеснока нос-то воротят.
1: Да.
0: Вот. А это запросто.
1: Даже
0: поэтому
1: есть список продуктов, прости, пожалуйста, что тебя перебиваю, есть список продуктов, которые категорически нельзя именно собакам. И, кстати, чеснок и лук в этот рацион входит.
0: Но, тем не менее, как
1: удивительно.
0: Бы... Удивительно. Понятное дело, что не прям головками лука там
1: имеется.
0: Это все так чисто вот чуть-чуть номинально. Короче, ребята, мы сегодня обсуждаем необычные и странные привычки ваших домашних питомцев. Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800, а мы попытаемся объяснить, почему вот эта вот странность сама по себе странность. Извините за тавтологию.
1: И уже услышимся в следующем части. Лена Семенова.
0: Кристина Кипнис.
1: Первое радио.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, мантры?

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Таксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: После замены тазобедренного сустава я получил 184 тысячи шекелей. Спасибо, ребята, реально помогли.
7: Нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
8: Жаркое лето в Центр-кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
9: Реклама.
10: Первому радио 25 лет.
11: Первое радио. Новости.
12: Иран атаковал американские базы в Иордании и заявил об ударах по кораблям США. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иран минувшей ночью нанес удары по американским военным объектам в регионе после того, как накануне США впервые более чем за месяц атаковали цели на территории Ирана. Основным направлением иранского удара стала Иордания, где расположены американские военные объекты. Кроме того, иранские СМИ сообщили о запуске ракет в направлении американских кораблей в Ормузском проливе. Корпус стражи Исламской революции объявил, что баллистическими ракетами и беспилотниками были атакованы 2 авиабазы в Иордании – Король Хусейн и Аль-Азрак, где размещены американские силы. КСИР утверждает, что целью были техническая и ремонтная инфраструктура, а также места размещения боевых самолетов, и заявляет о значительном ущербе. Независимых подтверждений этих заявлений нет. Агентство Рейтер подтверждает только сам факт иранской атаки на 2 базы, ссылаясь на заявление КСИР. Иорданская армия сообщила, что ее средства ПВО перехватили 8 ракет в воздушном пространстве королевства. По утверждению Омана, ракеты были уничтожены до того, как смогли причинить ущерб людям или объектам. Военно-морские силы Израиля в последние месяцы отмечают усиление активности турецкого флота в Средиземном море, включая проведение учений и демонстративное присутствие в районах, где действуют израильские корабли. Об этом сообщает КАН-11. По данным телеканала, ВМС Израиля рассматривают происходящее как возможный признак изменения ситуации и считают необходимым готовиться в том числе к сценарию военного столкновения с Турцией. Сообщение появилось на фоне растущей напряженности между 2 странами из-за Сирии. Около 2 недель назад ВВС Израиля нанесли удар по авиабазе Абу-Ад-Духур после того, как израильская сторона обнаружила, что Турция готовится на ней разместить своих военнослужащих. Число погибших в результате катастрофического паводка и исхода селевых потоков в районе границы Непала и Китая достигло по меньшей мере 797 человек. Еще свыше 3000 числятся пропавшими без вести. Среди пропавших в Непале сотни работников гидроэлектростанций, туристы и иностранные граждане. По данным непальских властей, в списках пропавших числятся 933 человека, работавшие на гидроэнергетических объектах вдоль рек, затронутых наводнением. Однако это не означает, что все они находятся под землей. По разным оценкам, внутри туннелей и подземных сооружений могут оставаться от нескольких десятков до сотен человек. На одном из комплексов военным удалось добраться до верхней части одного из туннелей и пробурить отверстие. Через него начали подавать воздух и вводить камеры. При этом спасатели обнаружили внутри высокий уровень воды. Армия оценивает число людей, которые могут находиться именно в этом туннеле, как минимум в 35 человек, тогда как полиция приводит значительно более высокую оценку – около 200. Трехсторонняя встреча президентов США, России и Украины возможна только для фиксации договоренностей, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию Axios о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предлагал провести встречу с участием Путина, Трампа и Зеленского. Саммит Путин-Трамп-Зеленский предлагают уже давно проводить, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Договоренности – это вовсе не примитивная сделка, приводит слова Пескова агентства «Интерфакс». Представитель Кремля отметил, что это очень сложный процесс регулирования, который состоит из огромного количества деталей. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет соответствовать среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
8: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Итак, 8 часов 9 минут на студийных часах. Вы слушаете Первое радио. Большой привет всем, кто проводит время на любимой волне 89.1 FM. Второй час прогрев шоу пошел. В студии вместе со мной Кристина Кипнис.
2: Тут мы обе две, а вторая — это Лена Семенова.
1: Да, мы сегодня обсуждаем необычные странные привычки ваших домашних питомцев. Пишите нам на WhatsApp 054-20-70-800 вот об этих странностях и необычностях, а мы попытаемся это все дело вам объяснить, почему именно кот или собака, или там, я не знаю, попугай, например, поступает именно так, как поступает.
2: Мы сегодня с Леной Семеновой, значит, не просто радиоведущие, мы залог...
1: Эксперты мы сегодня.
2: Короче, ладно. Не получилось у меня, но получится другое. Леночка, а замечала ли ты, что собаки вот как-то странно реагируют, когда ты улыбаешься и когда нет?
1: Ну, мне кажется, они просто считывают вот как бы, ну, с хозяином на одну... Во-первых, говорят, что питомцы очень похожи на своих хозяев.
2: Это да.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Это вот правда? Это научно доказано?
2: Посмотри на свою кошку, вот так ты и выглядишь.
1: А я думала, это по характеру.
2: Внешний характер, там на самом деле очень совпадений много.
1: Но вообще, вот что касается собак, да, они очень, мне кажется, четко считывают вот наше настроение. Если, например, человек плачет, условно говоря, да, собака подойдет, там, положит морду, там, на колено, типа, ну, успокойся, дорогой.

0: отношения, причем справлялись даже тогда, когда им показывали новые фотографии. То есть они даже в какой-то момент подумали, что уже глаз замылился, и они уже, знаешь, рефлекс Павлова, они все понимают. Нет. Более поздние были исследования, и, значит, они показали следующее, что собакам показывали счастливые и сердитые лица человека, и они смогли различить эмоции даже по отдельным частям лица. Причем счастливое выражение собакам было проще воспринимать и запоминать, чем, например, сердитое выражение лица. Исследователи считают, что собаки используют накопленный опыт общения с людьми и действительно способны считывать наши эмоциональные выражения. И теперь я официально заявляю, я не сумасшедшая. Просто я из тех людей, которые видят на улице собаку, неважно.
1: Кто понимает собакина, да?
0: Я им улыбаюсь, и я вижу их положительную реакцию.
1: Слушай,
0: многие, прости, пожалуйста, многие считают, Ксин, она не понимает. Она понимает.
1: Да. Я тебе скажу больше. Я где-то читала, что, оказывается, во-первых, есть иерархия собак, где вот есть там повыше, пониже по уровню интеллекта.
0: Да.
1: Вот. А во-вторых, я читала, что практически все собаки, они находятся где-то на уровне 3-4 лет развития, вот как ребенок.
0: Да.
1: Вот, то есть, а дети в этом возрасте очень хорошо считывают и даже манипулируют. И собаки тоже иногда манипулируют.
0: Собаки не иногда, собаки практически всегда. Смотри, манипуляция — это, скажем так, отстаивание свое место в стае.
1: А
0: собака все равно, единственное, как бы, естественно, она не говорит там «мама, папа» и не воспринимает тебя как «мама, папа», она воспринимает как вожака тебя, да, и, соответственно, любой подрастающий собакин хочет занять как бы позицию вожака. И тут главное не пропустить этот момент.
1: Слушай, ну давай уйдем от собакинов, потому что у нас же дома живут не только собаки, но
0: факт,
1: и коты.
0: Факт.
1: И вот здесь прислала сообщение моя тезка Елена.
0: Так.
1: Она пишет: «Доброе утро, прогрев шоу. О животных могу говорить долго и очень их люблю. У нас когда-то было одновременно две собаки и два кота. Сейчас осталось только две кошки, и одна из кошек ведет себя как собака.
0: Так.
1: Она подходит, облизывает руки, а потом возьмет и укусит там, где облизала». Слушай, вот почему так происходит, Крис?
0: Just a little kiss.
1: Да,
0: на самом деле, если собака прикусывает передними зубами, то есть вот этими коротенькими резцами, это ее поцелуй, это ее проявление заботы, любви и эмоциональной привязанности. Поэтому не воспринимайте, пожалуйста.
1: Но мы про котов здесь говорим. А если кот вот так сначала полижет руки, а потом ты...
0: Just a little kiss. Ну, у котов то же самое. Просто у меня здесь открыта статья про собак, и я решила, что это собаки. Ну, и у котов та же самая история. Вообще, смотри, с помощью зубов они производят определенную чистку, да, там всяких насекомых. Соответственно, это проявление любви и заботы. Поэтому мы же не знаем, сколько... Может быть, они каких-то клещей кожных видят на нас и пытаются их... убить, как бы задушить.
1: Ну, Кристина у нас эксперт, и ты же у нас ведешь свою рубрику домашние, как там это называется?
0: Есть и дикие домашние, вот, и живой уголок, все для животных и про животных.
1: Все про них. И, кстати, вот Елена тут еще написала, а еще у меня второй кот, он очень любит помидоры.
0: Опа!
1: Вот, когда режу помидоры, он прям сходит с ума, а второй кот любит халу, тесто.
0: Вот, это вот нормально. Слушайте, ну какие-то компоненты...
1: Чего-то не хватает. Хало, тесто, мне кажется, это дрожжи, да, где-то вот эти микроэлементы.
0: А еще я читала, что через еду они пытаются быть с тобой на одной волне. То есть, употребляя в рационе человеческую еду, они так больше как бы устанавливают связь между своим хозяином, ну а мы называем их нашими детьми. Ну, а также мы все-таки музыкальное радио.
1: Да, дорогие друзья, мы продолжаем сегодня в день любви к животным обсуждать необычные и странные привычки ваших домашних питомцев. Пишите на наш WhatsApp 054 20 70 800.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Ну что, дорогие друзья, мы возвращаемся в эфир. Продолжается прогрев шоу. Мы сегодня говорим о необычных и странных привычках ваших домашних питомцев. Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Вообще, на самом деле, собаки и котики – это хорошо. Но если говорить о людях и о себе любимом в частности, то голод на самом деле, дорогие друзья, не тетка. Особенно, когда впереди рабочий день, а сил и времени стоять у плиты, ну просто, знаете так, ноль без палочки. Знакомая история? Тогда ловите вкусную подсказку от торговой марки «Шефа Бухари». Их качественная заморозка создана для тех, кто ценит свое время, но обожает настоящую домашнюю кухню. Выбирайте для семейного стола сочные пельмешки, ароматные манты, хинкали, домашние котлеты или те самые хрустящие чебуреки, пирожки или блинчики, но совсем как у бабушки в детстве. А секрет, между прочим, совершенно прост. Много хорошего мяса, идеальные специи и ноль хлопот для хозяйки. Несколько минут в кипятке или на сковородке – и сытный обед для всей семьи готов. Хватит, дорогие друзья, тратить драгоценное время на кухонную рутину. Ищите продукцию «Шефа Бухари» в магазинах вашего города. «Шефа Бухари» всегда быстро, сытно и невероятно вкусно.
0: Реклама.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня. Свое родное.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дер Хашива 9.
1: Реклама.
12: Первому радио 25 лет.

0: Прогрев шоу на первом.
1: 8.27, 31 августа, первое радио, прогрев шоу, почти ПП, правильное применение.
2: Молодец, хорошо. Ребят, мы сегодня обсуждаем странные необычные привычки ваших домашних питомцев. Времечко еще есть, пишите на наш WhatsApp 054-2070-800, а мы пока почитаем сообщения, которые уже пришли к нам на WhatsApp. Что, Кристина, тут такое лицо?
1: Тут Алла прислала фотографию своего потрясающего Ройсик. Обожает грызть пармезан, целоваться в губы и покусывать меня за нос. Доброе утречко, написала им Алла. И это, между прочим, если я правильно считываю фотографию, то это рыжий мейн-кун.
2: Обалдеть!
1: Слушай, если бы ты видела это, посмотри фотографию. Посмотрю. 80-55, номер телефона Аллы, там просто нереальный рыжий красавец.
2: Класс, но все говорят, что мейн-кун, вот они такие, типа, милые, такие вот, знаешь, домашние увольни-медведи, но на самом деле нет, они очень шустрые, и они настолько игривые, и они очень общительные, насколько я знаю.
1: У них интеллект, у мейн-кунов, именно трехлетнего, четырехлетнего ребенка. Они действительно очень умные, и это уникальные коты. Не побоюсь вот такого сравнения. Правда, уникальные.
2: Ну, на самом деле, а вот смотри, Посейдон пишет. У меня дома живет два кота, и оба ходят в лоток. То есть в один по маленькому оба ходят, а во второй по большому. Если
1: вот.
2: И если один из них сходит не туда, куда надо, то второй его кусает за пятую точку.
1: Потому что правило есть. Есть правила.
2: В воспитании.
1: Смотри, Лен, пришло сообщение от Романа. Можешь смело отдыхать, потому что я думаю, до конца часа я это сообщение не прочитаю. Значит, пишет нам Роман: доброе утро. У меня дома живет попугай Жако.
2: Так.
1: И надо сказать, характер у него как у настоящего хозяина дома.
2: Так.
1: Самое интересное начинается, когда он решает спуститься с клетки и прогуляться по полу. В этот момент мои три кота, то есть мы еще узнаем теперь, что у Романа три кота, будто получает секретный сигнал тревоги. Стоит Жако, стоит Жако сделать несколько уверенных шагов по комнате, как коты моментально рассыпаются, отходят в сторону и освобождают ему дорогу. Причем делают это с таким выражением мордочек, будто прекрасно понимают, кто здесь главный. Я думаю, что они действительно понимают. Иногда еще начинают что-то тихонько мяукать ему вслед, словно вежливо говорят: проходите, пожалуйста, мы вам совсем не мешаем. А Жако идет себе спокойно, важно, не спеша, как настоящий генерал во время обхода своих владений. И ни один из трех котов даже не думает спорить. Всем отличного настроения, пожелал нам Роман. Вот такая у нас иерархия дома. Три кота и один попугай. Но главный почему-то именно попугай.
2: Ну, это нормально. А вот смотри, Виталий Криворожский пишет тоже про попугая. Доброе утро, прогреватели. Наш попугай Карелла, который остался в Украине, ест абсолютно все, что едим мы. Корм не сильно хочет есть, когда есть жареная картошка, спагетти, сало и все остальное.
1: Ну,
2: и
1: как бы.
2: И так долго уже живет, 12 лет уже, между прочим.
1: И какие вопросы к этому, к этому попугаю?
2: Вообще абсолютно никаких.
1: Так, здесь нам прислали фотографии, значит, потрясающих животных. Здесь есть один милый собак и потрясающий черно-белый кот. И написал нам наш радиослушатель: это мои звери. И еще, кстати, на фотографии еще один зверь, но это уже сам хозяин.
2: Смотри, пишет нам человек, точнее дама под ником Зингер, пишет: доброе утро, вот это наш король в доме, а на фотографии обалденный кот. А странность у него такая: он пьет только из крана проточную воду. Уже купили и фонтанчик, и все равно он хочет пить только с крана. Подходит и просит, чтобы открыли. И всем хорошего, прекрасного дня. А, вот Саша из Ашкелона пишет. Слушай, есть, оказывается, научное объяснение
1: вот это
2: всему
1: я и хотел.
2: Этому.
1: Ага.
2: Я тут читала, вот когда готовилась к программе, что в одном авторитетном ветеринарном журнале это объясняется эволюционным страхом. Дело в том, что дикие предки домашних кошек на генетическом уровне знают, что стоячая вода, стоячая вода – это источник бактерий и потенциальный яд. А проточная вода из-под крана инстинктивно кажется им более чистой и безопасной. А еще, еще одна вот статья тоже на другом портале ветеринарном добавляет вот такой забавный факт. Кошки, оказывается, ненавидят, когда их чувствительные усы, вот эти вибрисы,
1: касаются воды.
2: Задевают края вообще глубокой миски. Поэтому пить из ведра или из широкой вот раковины, или из того, тот же вот бегущий поток, да, им банально просто комфортнее.
1: Да. Еще, кстати, по поводу их интуиции и знания намного больше, чем наши, про наши продукты и все, угу. что мы употребляем в нашем рационе. Да простят меня мои коты, все, которые когда-либо у меня были. Если у меня есть подозрение на какой-то там вот продукт, что я не очень ему доверяю, но интуитивно и, естественно, мой нос не учитывает какие-то определенные запахи, я всегда даю понюхать коту. Если он долго нюхает, то тогда, значит, это можно съесть.
2: Если
1: он тут же отворачивается и еще пытается очистить свой нос от этого запаха, я к этому больше не притрагиваюсь.
2: Слушай, Андрей из Афулы пишет: «Привет, девчонки, я сам по себе собачник, но было это лет 20 назад, был у меня котик умный, только что не говорил». Вот, например, да. Лежу я перед тем, как уснуть, и слышу, вода в туалете смывается. Первое в голову пришло, ну все, сломался бачок, пошел посмотреть, а вижу, мой котик сделал свои дела в унитаз, а потом запрыгнул на бачок и зубами смывал за собой. У меня была просто вот на этой бочке веревочка, дергаешь вверх за нее, и вода сливается.
1: Как в сказке, да?
2: Как-то так жалко на тот момент смартфонов с камерой не было. Вот это, кстати говоря, очень круто, потому что некоторые люди иногда годами просто приучают, что чтобы вот котики и собаки тоже вот ходили, скажем так, по своим делам на унитаз, вот, и потом смывали.
1: Сегодня современность приводит нас к тому, что многие владельцы животных заводят отдельные аккаунты для своих mm-hmm. любимцев. Костя и Сариэля пишет: «Доброе утро, первое. Вот у нас питбуль, 48 килограммов, зовут Бучи, он умеет улыбаться и даже обнимает передними лапами». Mm-hmm. Вот такое сообщение. Кстати, ну, я была бы очень рада, если бы меня вот питбуль 48-килограммовый обнял. Счастья не было бы предела. Ну, а также счастье мы дарим через песни.
2: Да.
1: Поэтому музыка.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Да, друзья, прогрев-шоу продолжается, и я вот, например, почему-то уверена сейчас на 100% в том, что среди нас есть те, кто прямо сейчас, ну, например, стоя в утренней пробке, уже мечтает о сытном обеде или об ужине, но как только представляешь, вот, что после работы придется несколько часов стоять у плиты, катать тесто, мыть посуду, все кулинарное вдохновение испаряется. Есть такая история? Я уверена, друзья, что есть. Так вот, ребята, у меня есть просто идеальный план для вас. Вот зачем превращать жизнь в рутину, если торговая марка шефа Бухари уже все сделала за вас. Их полуфабрикаты – это идеальный баланс. Только отборное свежее мясо, правильные специи и тот самый уютный домашний вкус. Выбирайте сочные пельмени, аппетитные хинкали, пышные манты, нежные котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики, пирожки. Ну, все прям, знаете, как у бабушки на кухне в детстве. Все это великолепие готовится за считанные минуты, а сытая семья будет радоваться весь день. И вот прям пальчики оближешь. Не усложняйте, друзья, себе жизнь. Заходите в ближайший магазин в своем городе, выбирайте заморозку от шефа Бухари и наслаждайтесь настоящей домашней кухней, кухней без лишних хлопот. Шефа Бухари, друзья, аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
1: Реклама.

0: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое родное.
5: Жаркое лето в «Центр Кар».
6: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
5: «Центр Кар Азур», Дер-Хашива 9.
0: Реклама.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Ну что, дорогие друзья, прогрев-шоу продолжается, и в День любви к животным мы обсуждаем необычные и странные привычки наших домашних питомцев. Есть еще буквально пара минуток, чтобы прислать сообщение к нам на WhatsApp 054-2070-800.
2: И здесь есть такие сообщения. Угу. Значит, написала нам девушка, которая не подписалась, но с очень милой фотографией. Всем привет, каждый день слушаю вашу замечательную программу, и она утверждает, что мы молодцы. Угу. Так вот, а ее история. Значит, у нее была собака Бишон, очень умная. Так вот, когда я на нее сердилась, ругалась и потом игнорировала, как бы не обращая на нее внимания, показывая, что я злюсь, она начинала хромать, причем чем дальше, тем сильнее. И если около нас оказывался кто-то чужой, она еще и поскуливала. Мне, естественно, сразу говорили, что нужно срочно к ветеринару. Никак только я ее не гладила, все сразу... А, и как только я ее гладила, все сразу проходило.
1: К ветеринару по воспалению хитрости, понимаешь, манипуляторша.
2: А вот счастливчик... А зачем игнорировать?
1: Ну, согласна. Счастливчик написал... Не знаю, насколько это необычное поведение или нет, но наша трехцветная зараза любит прятать забытые нами мелкие вещицы. Будь то резинки от волос, карандаши, ручки. Если не спрятали, все, найдет и унесет.
2: Ого!
1: Угу. Моя, кстати говоря, кошка тоже очень любит резинки от волос. Куда?
2: И моя!
1: Куда она их носит, я найти не могу.
2: А ты знаешь, у меня был рыжик, значит, и вот он тоже любил очень. Вот сейчас моя кошка очень любит резинки для волос, и, соответственно, мой рыжик любил. Но он их ел, а потом блевал. Простите. Что это за развлечение у него было, до сих пор для меня загадка. Леонид нам пишет. Здравствуйте, прогреватели. 2 месяца назад приехал с работы домой, вышел из машины, а мне на голову что-то упало. Я испугался и, естественно, отскочил от машины, а дверь не успел закрыть. Потом смотрю, а на двери сидит попугай породы квакер. Ну, зеленый такой, маленький, перья ободранные, а внизу кошка. Посмотрел я на него. Ой, он фотографию прислал, секунду, перелетело сообщение. Значит, перья ободраны, а внизу кошка. Посмотрел я на него и говорю сам себе, ну, пошли в гости ко мне, что тут уж делать. Принес домой, всем понравился. Так и живет у нас. Перья выросли, назвали Кеша. Угу. Всем хорошего дня. И, соответственно, в подтверждение своих слов прислал фотографию.
1: Класс.
2: Кеша нереальный красавец.
1: Илья прислал фотку на фотографии, значит, кот и собака породы, по-моему, это Колли. Он пишет, доброе утро, а в этой парочке... Мой 10-летний пес взял на себя роль учителя нашего годовалого кота. И самое интересное, кот его слушается. При одинарном гав кот ложится. Двукратное гав-гав, кот сидит. 3 раза гавкнет, кот дает лапу. Серьезно?
2: Обалдеть! Я требую видео.
1: Видео не знаю, но фотка вот такая. Смотри, какая клевая парочка.
2: Ой, боже мой.
1: Красавцы вообще, да.
2: Так, пишет нам Елена. Так. Значит, у нас чихуахуашечка. Так вот, у нее есть не странная, а скорее всего милая привычка. Каждый раз, когда она получает вкусняшки, или когда выполняется какая-то ее, в кавычках, просьба, она делает лись, то есть поцелуйчик в знак благодарности.
1: Хорошо, что не just a little kiss.
2: Ну, слушай, я тебе скажу так, just a little kiss — это тоже очень мило.
1: Так, ну и еще одно сообщение прочитаю. Наша кошка очень любит сухой орегано.
2: Что?
1: Иногда даю ей щепотку, после его употребления она начинает вести себя неадекватно, кататься по полу на спине. Ну, как коты после валерьянки. Это сержант написал. Слушай, может у вас не орегано, а какая-нибудь кошачья мята? А?
2: Кстати,
1: вопросики. Потому что коты любят, знаешь, если рассыпать, например, вот эту кошачью мяту, коты аж туда так... Они аж въезжают, они катаются.
2: Ну, а потом они становятся агрессивными. И, кстати, конечно, мы с этого веселимся, но очень такой небольшой психологический совет от профессионалов. Эти все прикольчики, назовем их так, травмируют психику ваших питомцев, особенно котов. Поэтому аккуратнее.
1: Кроме того, когда вот люди шутят, я сейчас напою твоего кота валерьянкой и будем посмеяться.
2: Нет.
1: Валерьянка вредит вообще. Коты с ума сходят от этого запаха, но это
2: очень вредно.
1: Внутренним
2: органам и психике.
1: Это очень вредно.
2: Веселитесь по-другому.
1: Угу.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А вот смотри, сержант, между прочим, уточняет именно орегано, а не мята.
2: Я не знаю. Слушайте, ну давайте так, кабачки они едят? Едят. Тесто они едят?
1: Помидоры едят?
2: Огурцы едят? А чем этот продукт плох?
1: Орегано чем плох?
2: Петр пишет: доброе утро всем. Значит, старшая кошка подходит к чашке с водой и прежде чем начать пить, делает движение передними лапами, как будто бы выкапывает воду. Заметили, что младшая кошка иногда начала делать то же самое. Таки да, старший всегда учит младшего. Главное, чтобы только хорошему.
1: Слушай, а Алекс написал: доброе утро, мне пишет, вспомнился анекдот. Видел, как мужик разговаривал со своей собакой, как будто она его понимает. А вечером пришел домой, рассказал своему коту, весь вечер смеялись.
2: Класс. Доброе утро, у нас 2 кота и 2 собаки. И даже есть фотоотчет. Абсолютно разные по характеру, но объединяет их одно. Каждый раз, когда я или муж возвращаемся с работы, они выстраиваются в очередь за приветственным поцелуйчиком. А, извините, да.
1: Слушай, еще Роман прислал сообщение. Наш мопс, доброе утро, пишет, первое. Наш мопс не умеет выпрашивать еду молча. Он садится напротив кухонного стола, закидывает голову назад и начинает издавать звуки, похожие на пение оперного певца. За такой концерт не грех дать и кусочек сыра.
2: 100%.

0: Ну и прогрев-шоу уже завершает свою работу. Мало времени у нас совсем осталось. Очень жалко на самом деле, что эти два часа не резиновые. Но чтобы подвести итог, вот, кстати, Татьяна прислала сообщение. Доброе утро, первое. А моя кошка пьет воду только лапой. Она макает ее в стакан, а потом меланхолично облизывает. В итоге вся кухня в каплях, зато кошка чувствует себя истинной леди. Вот ты понимаешь?
1: Вот главное, чтобы кошка себя чувствовала комфортно.
0: В любом случае, чтобы все наши питомцы чувствовали себя комфортно. Любите, друзья. Если вспомнить слова Экзюпери, мы в ответе за тех, кого мы приручили. Поэтому любите, хольте, лелейте и иногда балуйте своих четверолапых и не только четверолапых питомцев.
1: Хочется сказать огромное спасибо, а не просто хочется, я так и скажу. Огромное спасибо всем тем, кто слушает Первое радио каждое утро с 7 до 9 прогрев-шоу и вообще все наше эфирное время, потому что мы стараемся для вас, а вы стараетесь для нас.
0: Ну и, конечно, эфирный день на Первом радио не заканчивается. Впереди еще много всего того, что, чему стоит выделить обязательно внимание.
1: Да, сразу после прогрев-шоу «Колесо обозрения» с Марком Кричевским. Актуалити свежей прессы и, конечно же, все это будет в его собственном неповторимом стиле. Главные заголовки интересной публикации – все, чем сегодня живут газеты.
0: В 19.00 в эфир Первого выйдет программа «Прямой ответ» с Марианой Беленькой. Гость сегодняшнего эфира – известный государственный деятель, просто тяжеловес израильской политики, депутат Кнессета Юлии Эдельштейн. Разговор пойдет на самые острые, самые неудобные темы о том, что прямо сейчас происходит за кулисами большой политики и каких решений ждать стране в ближайшее время. Не пропустите сегодня в 7 вечера на Первом радио.
1: Ну а в 20.00 на Первом радио будет программа «Белая карта». Мы с Лидией Топельберг будем в прямом эфире отвечать на ваши вопросы и вместе искать ответы там, где обычной логики иногда просто бывает недостаточно. Ну а если хочешь стать участником программы, то запомни, запиши, ну и, соответственно, позвони по номеру телефона 03-944-7777. Ну а мы встречаемся в 20.00 на Первом.
0: Ну и коротенько еще скажу, что если хотите не только слышать нас, но и видеть, подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио, смотрите прямые трансляции, смотрите записи в архиве, оставляйте комментарии, пересматривайте любимые интервью в любое удобное для вас время.
1: Лена Семенова.
0: Кристина Кипнис.
1: Обнимаем. Гав-гав. Мяу-мяу.
0: До завтра.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
3: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании Махаль.
12: Махаль. Нам важен результат. Звездочка 96-24.
13: Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Суд обязал участников нападения на евреев в Иерусалиме выплатить пострадавшим 180 тысяч шекелей. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Мировой суд Иерусалима обязал двух участников нападения на трех евреев в районе Львиных ворот во время операции «Страж стен» выплатить пострадавшим в общей сложности 180 тысяч шекелей, по 60 тысяч каждому, сообщает «Седьмой канал». Кроме того, ответчики должны оплатить 36 тысяч шекелей гонорара адвоката, судебные расходы. Таким образом, общая сумма выплат превысит 220 тысяч шекелей. Нападение произошло утром 10 мая 2021 года, в день Иерусалима. Эфраим Шахор, Барак Барух и Рои Зага ехали к Стене Плача, когда их автомобиль попал в пробку возле перекрестка Рокфеллер. Толпа арабов начала забрасывать машину камнями, распылять внутрь перцовый газ и нападать на находившихся в автомобиле. Стекла были разбиты, а после того, как автомобиль оказался заблокирован, нападавшие открыли двери и продолжили избиение, пока не вмешалась полиция. Судья назвал произошедшее особо тяжким нападением на националистической почве и отметил, что потерпевшие были выбраны мишенью исключительно из-за их еврейского религиозного облика. При определении компенсации суд учел не только физические травмы, но и опасения за жизнь, пережитые потерпевшими во время нападения. В Непале продолжаются поиски гражданки Израиля и Беларуси Екатерины Сакович, пропавшей после катастрофического паводка и исхода селевых потоков в районе границы Непала и Китая. Сакович числится пропавшей без вести 26 августа. По информации семьи, Екатерина Сакович имеет двойное гражданство Израиля и Беларуси. Родственники обратились в израильский МИД с просьбой официально учесть ее как пропавшую гражданку Израиля и подключиться к координации поисков с властями Беларуси, Непала и Китая. Родная сестра Екатерины Дарина является официальным контактным лицом семьи. Она сообщает, что поиск продолжается. Информация о пропавшей также опубликована в официальных материалах непальских государственных ведомств. У северного побережья Кипра минувшей ночью продолжалась масштабная поисково-спасательная операция после крушения скоростного пассажирского судна «Филоджет». По последним данным властей Северного Кипра, из 267 находившихся на борту человек спасены 241, 8 погибли, местонахождение еще 18 человек остается неизвестным. Поиски продолжались всю ночь с использованием кораблей, вертолетов, самолетов и беспилотников. В операции задействованы силы Северного Кипра и Турции. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает риски своей должности и не живет в страхе быть застреленным. «Это опасная профессия, только во влиятельных президентов стреляют или подстреливают, а я очень влиятельный. Мы изменили весь мир, мы спасли нашу страну», – заявил Трамп в интервью Fox News. Он отметил, что не живет в страхе после пережитых попыток покушений. Напомню, что в Батлере, Пенсильвания, в июле 2024 года во время предвыборного митинга Трамп был ранен в правое ухо в результате выстрела из винтовки. В апреле этого года в гостинице в Вашингтоне на ужине в честь работников СМИ стрельбу открыл 31-летний калифорниец. Тогда президент не пострадал. Нападавшего задержали сотрудники секретной службы США. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Колесо обозрения».
2: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио «Колесо обозрения», но и не только на Первом радио, на YouTube-канале Первого радио. Так что заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь, комментарии, репосты. В общем, все, чтобы развивать наш канал, который уже перешел оценку или, скажем, цифру в 75 тысяч подписчиков. Ну, собственно говоря, идем дальше. И давайте, наверное, мы с вами начнем говорить о том, о чем пишут израильские, ну, скажем так, электронные СМИ, потому что я, в общем, не скрываю, это небольшая тайна. Мне уже стало довольно сложно читать газеты на любых языках, и я только просматриваю заголовки, а дальше пользуюсь электронными СМИ, слава богу, они в большом количестве присутствуют. Но это правда, что уж там греха таить. И давайте начнем. Я вот по блокам разбил, по, так сказать, по изданиям. Давайте начнем с англоязычного издания «Зман Исраэль» или «Times of Israel». И начнем вот со статьи. Толя Стафа и Навы Флейберг. Ну, потому что, наверное, надо и называть тех журналистов, которые пишут те или иные статьи. Итак, по состоянию на вечер воскресенья, то есть на вечер вчерашнего дня, ареста в связи с субботней атакой поселенцев-экстремистов на палестинскую деревню Кусра по-прежнему не было, несмотря на то, что видеозаписи показали лица нескольких участников нападения. Атака, в которой десятки экстремистов спустились в деревню с близлежащего холма и захватили палестинский дом, стала последней в череде нападений на деревню, которая уже несколько недель осаждается поселенцами, но опять же экстремистски настроенными поселенцами, и произошла на фоне многомесячного всплеска насилия со стороны вот этих этой самой молодежи холмов. Атака в субботу, наряду с нападением на группу журналистов в близлежащей деревне Джалут, вызвала широкое международное осуждение. Президент Ицхак Герцог и премьер-министр Нетаньяху также осудили атаку, хотя Нетаньяху заявил всего лишь о горстке хулиганов, которые не представляют поселенческое движение. Тем не менее, эти осуждения не сопровождались арестами ответственных за атаку, хотя предполагаемые виновные были идентифицируемы. И, ну, я напомню, что десятки поселенцев атаковали деревню в субботу, при этом на видео видно, как они прибывают на пикапах и квадроциклах. А сами поселенцы заявили, что они просто ехали на экскурсию, это была обыкновенная субботняя экскурсия. Вот, нападавшие захватили палестинский дом, в то время как семья находилась внутри. Арабы вызвали военных, чтобы изгнать нежданных гостей из их дома, однако никто, как я уже говорил, не был задержан. И это, конечно, очень сильно, вот это все события в деревне Кусра, очень сильно отражаются на международном положении Израиля. Мы об этом уже много раз говорили. Итак, согласно пресс-службе ЦАЛЯ, армия и МАГАФ были направлены в Кусру после того, как десятки израильских хулиганов, они так выразились, захватили дом в деревне, атаковали жителей, включая бросание камней в арабов и другие преступления, ну и заявили, что вот освободили дом. Вот, ну посмотрим, посмотрим, к чему это все приведет. Так, Сэм Сокол пишет, он уже пишет о ситуации, так сказать, на политической арене. Сэм Сокол: с учетом того, что до дедлайна по подаче списков кандидатов осталось всего 1,5 недели, многие из мелких недавно созданных партий, а у нас идет предвыборная кампания, как вы знаете, конкурирующих на правом фланге, до сих пор не достигли никаких соглашений о слияниях или технических альянсах, что увеличивает вероятность того, что ни одна из них не наберет достаточной поддержки для попадания в Кнессет. Эти задержки, ну, задержки с подписанием каких-то соглашений вызывают серьезную обеспокоенность у премьер-министра Нетаньяху, который опубликовал обращение еще в среду, в прошлую среду, к избирателям с призывом не поддерживать мелкие правые партии, которые могут не преодолеть избирательный барьер. А я напомню, что избирательный барьер — это 3,25%, предупредив, что это может разрушить шансы коалиции на удержание власти и привести к избранию, как он сказал, фашистского режима, не больше, не меньше. То есть демократию, которая существует, может сменить, не дай бог, фашистский режим. Кто не преодолеет избирательный порог, тот тратит свои голоса. Кто преодолеет, подорвет позиции партии, входящей в коалицию, снова предупредил Нетаньяху на следующий день после запуска, так сказать, после презентации партии Амха Исраэль, народ Израиля, бывшего генерала ЦАЛЯ Офера Винтера. Обращаясь к множеству мелких партий, Нетаньяху передал единственное сообщение: уходите или объединяйтесь с существующими партиями. Ну, призывы Нетаньяху, у нас как бы образовался, как вы знаете, третий блок, и этот призыв Нетаньяху к так называемому, берем в кавычки, третьему блоку, подчеркивает опасение, что поле, а все ж партии идентифицируют себя как правые, что поле стало буквально переполнено новыми партиями, и на всех, что называется, не хватит избирателей. И они созданы, эти партии, либо недовольными политиками, либо политиками, которые входили в партии, которые не преодолевают электоральный барьер, например, как партия Кахоль Лаван Бенни Ганца, и новыми кандидатами, которые в совокупности, как я уже говорил, известны все это как третий блок, чья заявленная цель — заставить оппозицию пойти на компромисс и создать широкое сионистское правительство. Премьер-министр имеет основания для беспокойства. Недавно опрос Times of Israel показал, что партия Винтера, поддерживающая Нетаньяху, кстати, о опросах общественного мнения мы еще с вами поговорим в нашей программе. Так вот, партия Винтера, которая поддерживает Нетаньяху. Но помните, Винтер уже на следующий день после презентации заявил, что меня спрашивают, с кем я.

ожидаемый опрос Канн, но чуть-чуть позже, получает 6 мест, в то время как партия «Смотрич» и «Религиозный сионизм» оказывается ниже избирательного порога, но сколько как бы опросов, столько и мнений, а блок, поддерживающий Нетаньяху, сокращается до 51 мандата. Несмотря на то, что Винтер отнимает голоса у других партий блока, он позиционирует себя как твердый сторонник премьер-министра, а не как член третьего, так сказать, блока, даже несмотря на то, что он заявил о том, что хочет, чтобы после выборов в Израиле было создано как можно более широкое правительство, состоящее из большого количества сионистских партнеров. Но, опять же, здесь возникает всегда вопрос, и Нетаньяху пойдет на коалиционные переговоры, но после выборов, как лидер партии Ликуд или как лидер блока, в который входят ортодоксы, Смотрич, Бен-Гвир и так далее. Это очень важный, самый принципиальный вопрос. Несколько других политических проектов, включая партию Шарен Эскель, партию Эдельштейна и Гилада Эрдана, Кахой Лаван Бенни Ганца, сионистский дом Йоаза Генделя и Хили Трупера также ни по одному опросу не преодолевают избирательный порог, если они не объединятся до дедлайна 8 сентября. Ну и, кстати, как заявил по этому поводу Юлия Эдельштейн, он заявил, что все объединения будут буквально бедакатишим. Он заявил в интервью Times of Israel, что сейчас еще есть время, и как обычно это бывает в израильской политике, все это делается в последнюю минуту. Ну, поживем, увидим, насколько у них хватит возможностей объединиться, потому что объединение это не всегда технический блок, это еще и какие-то должны быть политические связи. Идем дальше. Читаем Нааму Легеман, тоже Times of Israel, мы, так сказать, по изданиям проходимся. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в воскресенье 30 августа опубликовал видео, на котором он, что называется, ругает палестинских женщин-заключенных за жалобы на условия их содержания в тюрьмах, буквально хвастаясь своими жесткими мерами и напоминая о гораздо более тяжелых условиях, в которых содержались израильские заложники в Газе. Кстати, Бен-Гвир ни разу не проголосовал за освобождение израильских заложников, за сделку по обмену заложников. Но это ладно, вторая история. Видеозапись, сделанная в тюрьме Дамон, расположенная на севере Израиля, не показывает дату, и появилась, дату, когда она была сделана, и появилась на фоне избирательной кампании Тамара Бен-Гвира, который позиционирует себя как жесткого, так сказать, человека, который всегда, крут с врагами, но приветлив с друзьями. Итак, с момента своего назначения министром нацбезопасности, это министр полиции и министр тюрем, если по большому счету, потому что тюремная служба тоже входит в состав полиции. В общем, это министр полиции и министр тюрем. Нацбезопасность. За это он отвечает. Бен-Гвир очень часто хвастался жесткими условиями, установленными для тех палестинских заключенных, которые задержаны за проблемы безопасности. Как международные, так и внутренние расследования выявили широкомасштабные нарушения в тюрьмах, которые, как я уже говорил, находятся под контролем министра нацбезопасности. Женщины, чьи лица размазаны, были выстроены в ряд рядом со стеной, когда они разговаривали с Бен-Гвиром и его окружением. Но некоторые из его окружения также показаны с размазанными лицами. Они как бы образовали стену между министром и заключенными, чтобы, не дай бог, никто не плюнул в него, не знаю. Говоря через переводчика, одна из заключенных сказала, что является членом исламского джихада. Это очень жесткая террористическая группировка, очень жесткая. И сообщила, что персонал тюрьмы регулярно проводит обыски в камерах, что заключенные не имеют нормальных душей или воды в своих камерах и не получают медицинской помощи. Она заявила, что заключенные имеют крайне плохие условия, не получают никаких прав, у нас есть особые потребности, как у женщин. Мы не купались 3 дня, и мы не меняли нижнее белье, сказала она, предупреждая о риске заболеваний. Бен-Гвир одобрительно все это выслушал, ему все это понравилось. Сравнив обращение с ними, с тем, как обращались с заложниками, когда они находились.

0: находились в лапах Хамаса и других террористов в Газе после 7 октября. Заложники, как известно, сообщили о том, что и их били, они голодали, их унижали, и они месяцами могли, ну, не могли помыться. Наши заложники не имели шампуня и не имели таких условий. Я горжусь тем, что мы смогли уменьшить условия содержания, ухудшить условия содержания террористов до минимума, сказал он. Дни летнего лагеря в израильских тюрьмах закончились. И повторил свои прежние высказывания о том, что жизнь в тюрьме была слишком комфортной для заключенных до его, ну, палестинских, до его вступления в должность. Я за это отвечаю. Кто причиняет вред моим братьям, не получит условий, как в отеле, ну и так далее. Так, ну и он заявил, жалобы на террористов на условия в тюрьме не действуют на меня, и пообещал продолжать свою политику минимальных условий. Комиссия по делам заключенных палестинской автономии обвинила Бен-Гвира в жестокости, ненависти и расизма. Ну и вообще Бен-Гвир имеет историю провокационных действий. В начале месяца он публиковал аналогичное видео в социальных сетях, в котором задавал палестинской женщине вопрос о ее условиях в тюрьме. И когда она пожаловалась на еду и воду, сказал, еда не должна быть хорошей, это не отель. В мае он публиковал видео, на котором насмехался над вот этими вот, назовем так, активистами, ну, полезными идиотами, как угодно, задержанными на борту, ну, вот этой флотилии, которая направлялась в Газу. Этот клип вызвал резкую критику со стороны, ну, огромного количества иностранных лидеров, я думаю, вы его помните, а также израильских политиков, включая премьер-министра Нетаньяху, министра иностранных дел Гедеона Сара, потому что они заявили, особенно Гедеон Сар, что действия Бен-Гвира очень сильно мешают работе МИДа, ну, объяснять израильскую позицию. Ну и Бен-Гвир также продвигал план окружить тюрьму Кциот рвом, наполненным крокодилами. Ну и в начале месяца Иерусалимский окружной суд наложил временный запрет на то, чтобы животные, так сказать, были переданы в тюремное управление. Он это делал с Эдит Силман, но вот теперь вот, во всяком случае, суд защитил крокодилов, и уже хорошо. Хорошо, друзья мои. Это «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Сразу после небольшой рекламы мы с вами перейдем на Валлу, Валла Ньюс. Ну а вы, если вы смотрите на YouTube-канале Первого радио, лайки, подписки, комментарии, репост. А если вы слушаете на 89.1 FM и сейчас должны куда-то уходить, ничего страшного, сразу вот трансляция идет, и сразу после ее окончания вот это видео будет выставлено на YouTube-канале, так что в любой момент вы можете его досмотреть. Идем на рекламу, после продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама. В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня – свое родное.
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Жаркое лето в Центр-Кар.
11: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
10: Центр-Кар Азур. Дыры Хашива 9.
12: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Издание Вала, Амит Авитан. Высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию, катарскому изданию «Аль-Джазира», что две иранские ракетные установки были уничтожены на острове Ларк, ну, иранском острове Ларк, небольшой остров в Персидском заливе, с целью обеспечения судоходства, собственно говоря, в заливе. В Иране сообщают о двух погибших и двух раненых военнослужащих. В ответ иранская армия атаковала цели в Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании. И так, по данным американских военных, уничтоженные установки были уже готовы к запуску ракет в сторону Ормузского пролива. Саудовское издание «Аль-Хадад» сообщает, что в ответ на эти атаки Иран запустил ракеты по американским целям в Иордании, которые, по словам высокопоставленного источника из администрации США, были перехвачены. Иорданская армия сообщила, что перехватила 8 ракет над своей территорией, которые не нанесли никакого ущерба. Как заявил американский источник в военном ведомстве, наши силы очистили, пролив, международные морские пути от мин в Ормузском проливе. Мы внимательно следим за происходящим и остаемся готовыми обеспечить свободное движение торговли через пролив, говорится в заявлении армии США. В свою очередь, представитель корпуса стражи Исламской революции сказал, что атака на остров Ларк – это стратегическая смертельная ошибка, которую Трамп совершил в разгар экономической войны. Враг заплатит экономическую военную цель за свои ошибочные расчеты. Корпус стражи сообщил сегодня утром, что атаковал с помощью беспилотников авиабазу Аль-Минахат в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, иранское министерство иностранных дел сообщило, что танкер, который пытался пройти незаконно, это их слова, через Ормузский пролив, загорелся в результате попадания, в результате того, что он на морскую мину, танкер наехал, встретился с морской миной, скажем так. Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители Пентагона предупредили министра войны Пита Хексида, что продолжение масштабных боевых действий против Ирана может повредить способности США справляться с угрозами на других возможных театрах и регионах, включая угрозы на своей территории. Как сообщает в этой связи Вашингтон-Пост, это заявление сделано на основе информации и из какой-то секретной оценки, подготовленной для министра войны. Предупреждения были сделаны в тот момент, когда президент Дональд Трамп оказывает давление на Тегеран с призывом открыть Ормузский пролив и согласиться на ряд американских условий для окончания войны. В то же время Трамп все время заявляет о том, что все варианты на столе, включая дополнительные удары. В связи с этим центральное командование, SETCOM, держит, в боевой готовности группировку из чуть более 50 тысяч солдат на случай, если президент прикажет возобновить боевые действия. Тегеран, в свою очередь, отказывается поддаваться американскому давлению, в том числе осознавая и общественное недовольство в США войной, и растущий ценник, который она требует. Как вы слышали... повышение цен на нефть произошло. И если нам, дорогие друзья, обещали еще дней 5 назад, что мы будем платить за бензин меньше, то, как вы знаете, с завтрашнего дня мы будем платить за бензин больше. И это все связанные вещи. Опять же, это все связанные вещи. Так, идем дальше. Иуда Шлезингер, там же Навальный, Иуда Шлезингер пишет. Но мы опять возвращаемся к нашей с вами политике. Куда ж без нее в предвыборный период. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху призвал председателя партии Отцма Иудит Тамара Бен-Гвира объединиться с председателем партии Циянут Датид Бацалелем Смотричем, ну то есть создать технический блок. Напомним, что раньше именно Бен-Гвир призывал обоих отложить в сторону эго. Одновременно премьер-министр предупредил, что партия Офера Винтера «Амха Исраэль» может сжечь голоса и навредить блоку, и призвал экс-генерала встретиться с ним как можно скорее. «Давайте встретимся, давай поговорим немедленно». Эти слова Бенямин Нетаньяху произнес в интервью программе «Патриоты» на 14-м телеканале. Но, как известно, Нетаньяху вот недавно, да, у него был такой вот очень... Ну, дружелюбный разговор на 9-м канале и, естественно, программа 14-й канал – это его домашнее видео, и он не ходит ни на 12-й, ни на 13-й по понятным причинам, но вот на 14-й он ходит регулярно, тем более, опять же, в дни выборов. Итак, там Нетаньяху раскритиковал отказ Бен-Гвира к объединению. Он высказывается, цитата, он, то есть Бен-Гвир, высказывается очень однозначно, я не понимаю почему, когда Смотрич, так сказать, был наверху, ну, имеется в виду после предыдущих выборов, когда они там два раза там шли техническим блоком, Смотрич лидировал, а Бен-Гвир был, так сказать, на грани электорального барьера. Я просто напоминаю, так вот, Нетаньяху говорит, когда Смотрич был наверху, а, собственно говоря, Бен-Гвир внизу, именно Бен-Гвир призвал Бацалеля отложить эго в сторону и объединиться. И Смотрич, сказал Нетаньяху, поступил ответственно, но он, правда, забыл упомянуть, что это было жесточайшее давление с его стороны. «Сегодня Бен-Гвир должен поступить также ответственно», подчеркнул Нетаньяху, добавив, что есть еще время для достижения соглашений, осталось около недели для возможного объединения, вполне возможно, что... можно объединить всех. Ну и он также прокомментировал появление партии «Амха Исраэль» Офера Винтера и выразил опасения по поводу ее независимого участия в выборах. Прошу прощения. Так. В выборах. «Я боюсь, что эта партия может сделать одно из двух, либо сжечь голоса, либо привести к падению одной из упомянутых мной партий», — сказал он. Премьер-министр рассказал также, что встречался ранее с Винтером и был готов, и предоставил ему варианты развития событий. «Я сказал ему, смотри, Офер, ты можешь прийти к нам в Ликуд или пойти своим путем. Мы сейчас в опасности», — сказал он и добавил, «нам нужно поговорить о том, как предотвратить ситуацию, когда его партия сожжет голоса». Ну и, как известно, во всяком случае, так говорят источники в Ликуде, Нетаньяху предложил на этой встрече Оферу Винтеру место в Ликуде, забронированное место в Ликуде, но Винтер отказался. Итак, по словам Нетаньяху, Винтер почти не привлекает избирателей с того противоположного лагеря. Он почти не приносит голоса от Либермана и Беннета. И я говорю Винтеру, давай встретимся, давай поговорим немедленно, чтобы предотвратить ситуацию, когда твоя партия разрушит целый блок. В ответ надо сказать, что Офер Винтер не стал ждать вечер, ну, утра, потому что программа была, ну, вот, вечером. Он тут же ответил и отверг утверждение премьер-министра о том, что участие его партии «Амха Исраэль» угрожает блоку правых. «Тем, что угрожает блоку правых и всему народу Израиля, являются воздушные шары из Газы, являются сотни грузовиков с гуманитарной помощью, которую отправляют в сектор. Блок, как он сказал, угрозой блоку являются боевики, которые разгуливают с оружием по сектору Газы. И не призыв в армию ультраортодоксов. Массовый не призыв, потому что сейчас, кстати, вчера начался первый день призыва ортодоксов. И идут, но, конечно, не в тех количествах, которых мы могли мечтать. Но что-то, да, какие-то люди все-таки идут. Это прекрасно, больше, чем было раньше, потому что все-таки общественное давление работает, но гораздо меньше. Но вот это ответил Офервинтер. По его словам, существует только один настоящий вариант изменения в блоке правых и в целом. Это появление новых людей, которые не принимали участие в неудачах, не ответственны, скажем так, за неудачи 7 октября. И Винтер подытожил: мы часть блока правых, мы не работаем на кого-то, только на народ Израиля. И здесь удивительная вещь, которую отмечают все обозреватели, ну и Шлезингер, потому что, с одной стороны, Офервинтер говорит: вот наша партия, мы идем, как бы мы не ответственны за события 7 октября 2023 года, и мы считаем, что все должно измениться, и при этом он поддерживает премьер-министра, в смену которого произошло 7 октября. Здесь есть некоторая, на самом деле, ну как это вот, как отмечают, двойственность, но опять же, да. Итак, идем дальше. Вот теперь вот поговорим о драматическом опросе. Об этом пишет вот не только Вала Ньюс, Кан, но это вот опрос государственной телерадиокорпорации Кан, который был вчера опубликован. И действительно, этот опрос, если это будет тенденция, то он может полностью изменить электоральную картину Израиля, электоральную картину того, к чему мы, собственно говоря, ну, согласно опросам привыкли. Итак, согласно последнему опросу Кан, Винтер и Смотрич проходят электоральный барьер. И Винтер, и Смотрич. Согласно опросу, проведенному на телеканале Кан, как я уже говорил, партия Амха Исраэль и партии Амха Исраэль и религиозный сионизм впервые вместе преодолевают электоральный барьер. В этой связи Ликуд падает до 21 мандата, а еврейская мощь до 7. То есть они отгрызают мандаты у Ликуда и у Итамара Бен-Гвира. Опрос, опубликованный вечером в воскресенье, показывает продолжающийся спад партии Ликуд, которая достигла вот месячного минимума в 21 мандат, но имеется в виду месячного августовского минимума 21 мандат. Еврейская мощь продолжает падать, потому что все эти вот пиар-ролики Итамара Бен-Гвира — это очень хорошо, но все прекрасно понимают, что, ну, сложно ему, кроме вот пиар-роликов, какой я крутой, предъявить что-то, потому что его работа, ну, мягко скажем, была не слишком успешной, так скажем. Итак, партия Бен-Гвира продолжает падать до 7 мандатов. Это является самым низким показателем Итамара Бен-Гвира. При этом религиозный сионизм Бецалеля Смотрича набирает 5 мандатов. Партия Амха Исраэль — 4. Ну и таким образом оба успешно преодолевают электоральный барьер. Хотя, если новая партия набирает 4 мандата, но это очень на тоненького. Очень на тоненького, и мы понимаем, помним, что некоторые партии, там партия Беннета, не добрала всего 4000 голосов. Ну, помним, таких историй было очень много, поэтому на самом деле в этом мире бывает все. 4 мандата — это в общем, да. Но посмотрим, только, ну, предвыборная кампания не только началась, но она будет развиваться. Посмотрим, как будет действовать и Офервинтер, и Смотрич, и все-все-все. Ликуд. С другой стороны политической карты, партия Яшар во главе с Гади Эйзенкотом сохраняет стабильность и лидирует в вопросах с 24 мандатами. Партия Баяхат Беннета Лапида удерживает свои позиции на уровне 14 мандатов. Значит, Демократим, единственная, в общем, левая партия на нашем политическом небосклоне, да. Единственная левая партия Демократим во главе с Яиром Голаном, у нее падение на 1 мандат. И Исраэль Бейтейну дает блоку противников и тоже падение на 1 мандат. Таким образом, там ситуация очень такая, очень сложная. 55 на 52 ну и 13 мандатов у арабских списков. Даже Мансур Аббас не дает 61, не дает 61 блоку перемен, назовем его так. А еще мы не знаем, как объединятся партии третьего пути, третий блок. Вот этого мы не знаем, потому что вопросов этого нет. Ну, вопрос о соответствии на пост премьер-министра, но это вопрос такой, больше риторический, потому что у нас уже давным-давно нету выборов, отдельно выборов премьер-министра. Так вот, показывает, что Нетаньяху удается с трудом обойти Беннета, 37 против 36, но процент это статистическая погрешность, но он продолжает отставать от Эйзенкота, который пользуется поддержкой 40% израильтян. Совместный список, данные опроса изучают несколько сценариев объединения справа и показывают, что совместный список двух ультра, так сказать, правых партий, Смотрича и Бен-Гвира, на самом деле повредит им и принесет только 10 мандатов по сравнению с 12 при отдельном участии, усиливая Винтера до 5 мандатов. Но вы прекрасно знаете, друзья, вы не первый год следите за выборами, вы знаете, что в политике, мы об этом говорили много раз, 1 плюс 1 может означать сколько угодно. Это может означать 3, это может означать 3,5, это может означать 1,5, а может означать 1. 1 плюс 1 это никогда не 2. Это надо вот понимать. Политики так. Напротив, кстати, объединение смотрит сейчас с Моше Фейгленом, а судя по всему, это уже решенное дело. Опять же, не говори, как говорится, гоп, да, но судя по всему, судя по тому, что пишут СМИ, это уже практически решенное дело. Правда, тут вопрос распределения мандатов, потому что Фейгин хочет через одного, Смотрич на это не соглашается. Судя по всему, Смотрич хочет два. Его один Фейгин, два его один Фейгин, но второй номер будет Фейгин, но Смотрич, судя по всему, хочет так, чтобы первый был он, второй Фейгин, третий, четвертый он, пятый Фейгин, шестой, седьмой он, ну, я имею в виду его люди, потом один Фейгин, ну и так далее. Фейгин на это пока не соглашается, но согласятся они, конечно. Тут у Фейгина вообще нет никаких шансов пройти электоральный барьер, а здесь ему, что называется, дают все возможности опять оказаться в Кнессете. Ну и это объединение дает вот религиозному сионизму и вот партии Зеут Фейгина 7 мандатов и выталкивает Винтера ниже электорального барьера. Ну и несмотря на решительное нежелание Тамара Бен-Гвира вести переговоры о совместном списке с религиозным сионизмом, в Ликуде подчеркивают, что эта возможность вовсе не снята с повестки дня. Но он сказал, что давление на Бен-Гвира продолжится, пока не будет достигнуто соглашение, при этом уточнив, что это не попытка ослабить еврейскую мощь, а серьезный страх потерять голоса для всего блока. Но тут вообще тогда интересный момент, который в этом опросе я не видел. Они говорят, да, Смотрич объединяется с Фейгиным, а куда тогда, как объединится тогда Бен-Гвир? Потому что очень сложно, а где будут, на каких местах будут люди Бен-Гвира? Как это все будет, так сказать, узаконено, устаканено? Сколько мест получит Бен-Гвир? В общем, вопросов больше, чем ответов, но все это крайне интересно, и мы следим за развитием событий. Но исключительно делаем это после небольшой рекламы.
12: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
13: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
12: Реклама.
14: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
15: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
16: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
17: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
18: Жаркое лето в Центркар.
19: Приобретая машину в Центркар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
20: Центркар Азур. Дер Хашива 9.
21: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго.
22: Вы заслуживаете знать правду.
21: 944-1111. Интеллиго.
22: 03-944-1111.
23: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Пресса, потому что онлайн-пресса тоже пресса. Ну, потому что мы постоянно, или, скажем так, не постоянно, а потихонечку, да уже не потихонечку, переходим в интернет. Поэтому все, что есть... Мы пользуемся интернетом, хотя, надо сказать честно и откровенно, не все статьи совпадают. Я имею в виду в бумажном варианте, там есть какие-то другие статьи, но тем не менее. Еще раз говорю, я прошу у вас прощения, но глаза уже не вернешь в их. Да, они никогда и хорошими не были, но это уже другая история. Хорошо, Маариф пишет. Но у онлайн-изданий есть одно большое-большое преимущество. Они могут писать о том, что происходит прямо сейчас. Так вот, Маариф пишет так, Авиашкенази. Он пишет, что десятки харидим блокируют подходы к базе Тель-Шамер, но это Бакум, куда собираются новобранцы, ну все вы это прекрасно знаете. Так вот, хаос на пути, потому что второй день призыва ультраортодоксов, ну и другие, большинство, скажем, ультраортодоксов, в общем, мешают им и борются с этим явлением, боятся этого явления. Но, как всегда, ортодоксальные раввины всегда боялись разрушения стен гетто, это уже другая история, но я думаю, опять же, вы немножко и еврейскую историю знаете, там историю там 18-19 веков, как разрушалось гетто. Ну, в таком вот, в переносном, можно сказать, смысле слова в 19-м и в таком четком 18 веке. Хорошо. Итак, сегодня второй день призыва харидим. И я уже сказал, десятки, если не сотни представителей ортодоксального сектора блокируют дороги, ведущие к Бакуму в Тель-Шамере. Попытки полиции разогнать демонстрантов продолжаются. И тут, как сказал вчера один из молодых призывников, мы, наверное, я один из десяти. То есть он сказал, что где-то 9 ортодоксов из 10 в армию не идут и не собираются, но я один из них, потому что я не собираюсь учиться дальше и решил вот пойти другим путем. Так, ага. Итак, сегодня второй день призыва ультраортодоксов. Призыв харидим начался вчера, продлится в течение ближайших 2 недель. Сотни молодых ортодоксов пополнят ряды подразделений, которые, в общем, созданы для них, для того, чтобы они продолжали вести ультраортодоксальный образ жизни, но при этом были бойцами армии обороны Израиля. Это Нецах Иуда, бригада Хашманаим, бригада Негев. Ну и, как пишет Ашкенази, да, Ави Ашкенази, как пишет, вчера царила там в Бакуме такая вот классная атмосфера, большое волнение, текущая волна призыва, ну, как я уже сказал, включает сотни молодых людей из этого сектора. Новобранцы будут распределены по понятным для них подразделениям, я уже сказал, Нецах Иуда, Кфир, бригада Хашманаим, рота Хец, десантной бригаде и эскадрильи Негев ВВС. В Шумер Исраэль, Национальном союзе по интеграции Харидим Цааль, выразили большую удовлетворенность данными и отметили, что активная работа оправдывает себя и приносит реальные результаты на практике. Сегодня мы наблюдаем значительный скачок в ГИЮС, в том, что Харидим идут служить в армию, сказал подполковник в отставке Йоси Леви, генеральный директор вот этого объединения Шомер Исраэль. Молодые Харидим, которые сегодня приходят в Бакум, доказывают, что можно совмещать строгую приверженность религиозной идентичности с вкладом в безопасность государства на передовой. Наша задача продолжать создавать для них условия, которые позволят им служить и сохранять свой образ жизни. Ну и так мы продолжаем Маариф. Вот сегодняшняя информация, я думаю, она была и в новостях, но повторим, ничего страшного. Глава совета, занимающий пост в Южном регионе, был арестован сегодня утром вместе с членами своей семьи, высокопоставленными сотрудниками местного совета по подозрению в коррупции, манипуляциях с тендерами, мошенничестве, эффективных трудоустройствах. Всего были арестованы 7 подозреваемых, 6 других задержаны для допроса, а обыски прошли в офисах местной администрации. Аресты были проведены в рамках перехода расследования, которое велось в течение последних месяцев в скрытом режиме к открытой стадии. Расследование ведется специальной группой по борьбе с манипуляциями тендерами управления ЯВ-433 в сотрудничестве с полицией Южного округа. Согласно подозрениям, участники способствовали, способствовали тому, чтобы тендеры получали нужные люди, фиктивно трудоустраивали работников в совете с целью вывода денег из него мошенническим путем и присвоения их себе. Среди расследуемых преступлений также шантаж, мошенничество, нарушение доверия, ну и так далее. Посмотрим, куда это все приведет. Они сегодня будут доставлены в суд первой инстанции, Мишпата Шалом, в Ришон-Лиционе, где полиция запросит продление их ареста. Ну вот, полиция заявляет, что будет бороться с той ситуацией, которая возникла в Негеве. Ну, мягко скажем, мы об этом говорили с вами очень-очень много. Ну и Ynet пишет, Алон Хахмон, журналист Ynet, Бецалель Смотрич поддержал солдат, отказавшихся от выполнения задачи по патрулированию в Газе, потому что в их бронетранспортере была женщина-парамедик. И он заявил: «Потребую ответы». Хотя очень многие в Цаале, в том числе и в религиозной среде, сказали, что это был просто бред какой-то. По одной простой причине, парамедик, если, не дай бог, с этими солдатами что-то случится, и парамедика это парамедики это люди, прошедшие очень много курсов. И если женщина будет спасать его жизнь, интересно, что он скажет по этому поводу. Ну и председатель партии «Религиозный сионизм», который, кстати, в армии не служил, поддержал 16 бойцов бригады Гевати, которые отказались сесть в БТР после того, как узнали, что к ним присоединится парамедик-девушка. Они настаивали на своем праве и обязанности служить, сохраняя свои ценности и веру, заявил Смотрич, пообещав вмешательство в ситуацию после того, как Цааль сообщил, что эти бойцы будут отправлены в военную тюрьму. Я надеялся, что армия одумается, но на самом деле это не армия должна одуматься, это бойцы должны одуматься, что они творят. И, кстати, еще раз говорю, в общем, ситуация очень-очень... Но это может привести к развалу армии, в самом случае, так говорят очень многие люди, с которыми я общался. Итак, министр финансов и министр в Министерстве обороны Смотрич заявил сегодня утром, что он поддерживает бойцов, Батальон ротом бригады Гевати также включает в себя студентов Ешив. И Смотрич заявил, что вмешается в вопрос. Солдаты получают полную поддержку раввинов, руководителя объединения Ешив, которые тщательно изучили этот вопрос и стоят за этим решением. 5 бойцов, которые возглавили, так сказать, назовем это бунт, Потому что если бойцы отказываются выполнять боевое задание, то это бунт. По-другому не скажешь. Были приговорены к 10 дням тюрьмы, 11 других к 5 дням. Я молился, искренне надеялся, что армия одумается предотвратить необходимость моего вмешательства. Но поскольку этого не произошло, как лидер религиозного сионизма, я не могу сидеть сложа руки и потребую, чтобы царь ответил по этому поводу, сказал Смотрич и добавил. Очень жаль, что в армии есть те, кто выбирает ошибочное решение, вступая в открытое противостояние с наиболее мотивированной частью общества, создавая лишь ущерб и подрывая доверие общества к царю. Так, согласно заявлению армии, вчера к полуночи двое из 5 солдат, приговоренных к 10 дням тюрьмы, пройдут оценочную комиссию перед возвращением к боевым действиям. Наказание для солдат определил командир батальона, исходя из степени их, так сказать, участия в этом. Из отказа солдат операция была отменена. И хотя в армии заявили, что командиры группы согласились выполнять операцию, солдаты отказались в ней участвовать из-за вот участия девушки-парамедика. В попытке изменить их решение командир роты провел с ними беседу, объяснив важность и срочность задания. Даже раввин бригады разрешил им выйти на эту, ну, собственно говоря, на это задание, однако, несмотря на это, солдаты настаивали на своем праве отказаться выполнять приказ. Ну вот так вот мы дошли до этого. Это молодые солдаты, новички в батальоне. Они не знают, как это работает, рассказал солдат из параллельной роты Томер, состоящий из бойцов Харидим. На подготовке все разделено и четко определено. Когда они приходят в батальон, получают такой удар. К сожалению, теперь они также за это заплатят, но как бы там ни было, опять же, я разговаривал по этому поводу, парамедикам не хватает, а выходить на задание без парамедика, сами понимаете, тут есть, было два варианта. Найти парня-парамедика было, не было возможности, выходить на задание без парамедика нельзя. Ну, потому что кто им поможет, это подготовленный человек. И это, ну, надо понимать, что да, это большая проблема. Ну и, наверное, давайте мы закончим тем, что дождь пришел в центр страны после выходных. Я думаю, ночью многие из вас проснулись от того, что вот дождь. После того, как буря, которую нам обещали, что в ночь с пятницы на субботу, субботу на воскресенье, прошу прощения, будет что-то страшное, буря, небо кроет и все такое прочее, она прошла Израиль все-таки стороной. Но дождь был ночью рано утром, но уже как бы это, знаете, как остаточное явление. Ну вот на севере Тель-Авива вот минувшей ночью выпало 7,9 миллиметра осадков. Сегодня температура повысится и будет облачно. Температура останется в пределах нормы для этого сезона. Утром возможны небольшие дожди вдоль побережья Средиземного моря. Ну и согласно метеорологической сводке, с вечера субботы до утра воскресенья прошли местные в основном легкие дожди. Ну и метеорологи подчеркивают, что сам дождь не был вообще необычным явлением. Аналогичные или более значительные осадки происходили около 20 раз за последние 70 лет. Но имеется в виду дожди в июле и в августе. Только за последние десятилетия произошло 3 более значительных, более мощных летних дождя в июле 2021 года, в августе 2022, в августе 2023. Ну, к этому добавляется куда более редкое явление, которое произошло всего 2 недели назад, 15-16 августа, когда в Иерусалиме прошли мощные осадки, были даже затопления в Иудейской пустыне. По данным метеорологов, именно сочетание двух дождевых событий в одно лето, одно из которых включало двузначные, так сказать, цифры осадков, вот именно это является редким явлением. За последние 70 лет подобная ситуация происходила только летом 1957 года, в июле 1957 года и в августе 71 года и в июле 95, когда вот было несколько дождей летом. Ну и прогнозы, опубликованные за несколько дней до событий, указывали на возможность мощной такой дождевой атаки. Однако в метеорологической службе пояснили, что разрыв, ну вот, между обещаниями, что будет, и тем, что произошло на самом деле, а фактически ничего такого не произошло, связан с траекторией движения холодного фронта. Холодный фронт, который пришел на северо-восток Средиземного моря, оказался беспрецедентным для этого времени года и принес с собой особенно холодный воздух на средних уровнях атмосферы на высоте около 5-6 километров. Сочетание с теплым воздухом у поверхности должно было создать крайне нестабильные условия на севере и в центре страны. Однако, по мере приближения этого, так сказать, фронта, центр холодного фронта немного сместился на север. Это смещение изменило карту давления на поверхности и область, где собирался воздух. Поэтому облачность сформировалась в основном к северу от Израиля. В результате на западе Сирии и на севере Ливана там действительно были десятки и десятки миллиметров осадков всего за несколько часов. В ряде мест более 50 миллиметров осадков. Дожди сопровождались грозами и крупным градом, вызывая потоки и городские наводнения. На юге Ливана и в Израиль подобная облачность не дошла. И дождь шел из более тонких облаков, характерных для летних дождевых событий. Ну, в общем, ветер был очень сильный, был очень сильный ветер, вот это да. А все остальное было уже в пределах норм. Хорошо, друзья мои, это была программа «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я благодарю вас за внимание. И напоминаю, что это все транслировалось, наша передача транслировалась на YouTube-канале Первого радио. Напоминаю, что вы можете легко зайти, если вы не дослушали этот эфир до конца или только сейчас включили 89.1 FM, и вам интересно, о чем пишет израильская пресса, то вы можете легко зайти, послушать в любой момент, ну и поставить в любой момент лайк, подписаться, если вы не подписаны. Ну, в общем, и написать свой комментарий, это тоже важно. Все, друзья мои, я с вами прощаюсь до 14 часов, до программы «Тема дня». Меня зовут Марк Кричевский, я благодарю Лену Семенову и Катю Вергунову за помощь и поддержку.
23: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским. Реклама.
1: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
4: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
24: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
25: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
26: Холодильники по самым низким ценам.
27: А можно еще дешевле?
26: Холодильники по самым низким ценам.
27: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
28: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
26: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
29: Травма на работе, порвал связки плеча. В итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Маха.
30: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основан на реальном случае.
23: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Шхеме задержан бывший боевик группировки «Львиное логово». Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Бойцы спецподразделения полиции «Ямама» задержали в Шхеме 37-летнего разыскиваемого, подозреваемого в террористической деятельности. Как сообщают полиция и ЦАЛ, операция была проведена на основании разведывательной информации «Шабака». Задержанный ранее являлся боевиком террористической группировки «Львиное логово», действовавшей в Шхеме и разгромленной израильскими силами безопасности в 2022 году. По данным силовых структур, после этого он продолжал заниматься террористической деятельностью и пытался организовать нападение на израильтян. Бойцы спецназа полиции скрытно подошли к его дому и задержали подозреваемого, не дав ему возможности оказать сопротивление. Задержанный передан Шабаку для допроса. В районе военной базы Тель-Шумер в Кирьят-Оне десятки ортодоксов вышли на демонстрацию протеста у призывного пункта. Акция протеста привела к тому, что движение по шоссе Якова-Дури было полностью перекрыто в обоих направлениях. Как сообщает полиция, участники акции игнорировали требования правоохранителей освободить проезжую часть. На месте происшествия работают усиленные наряды полиции. Власти Непала сообщили новые данные о пропавших без вести после наводнения. По состоянию на утро 31 августа нет сведений о судьбе около 4200 человек, находившихся в районе бедствия. В списке пропавших без вести, по данным непальских властей, 592 иностранца. Днем ранее, отмечает CNN, власти Непала говорили о примерно 2500 пропавших без вести. Еще около 500 человек пропали без вести в Китае. Подтверждена гибель 919 человек в двух странах. Оползень, вызвавший резкий подъем уровня воды в реке Тришуле, сошел на границе Непала и Китая 26 августа. Обе страны продолжают поисково-спасательные операции. Их проведение затруднено, в числе прочего, из-за опасности нового наводнения. Тайская Паттайя готовится к встрече американских военных моряков. 2 сентября сюда придет авианосец «Авраам Линкольн», принимавший участие в военных действиях против Ирана и установивший рекорд пребывания в море более 260 дней. На его борту около 5000 членов экипажа. Стоянка в Паттайе, призванная поднять моральный дух военнослужащих, продлится 5 дней. Авианосец вышел в море из Сан-Диего в ноябре 2025 года. Последний его заход в порт был на Гуаме в декабре. Ожидается, что моряки потратят в год в городе сотни тысяч долларов. Полиция прилагает дополнительные усилия для обеспечения безопасности, одновременно призывая владельцев бизнесов проявить себя хорошими хозяевами и не пытаться нажиться на американских гостях. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 38. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».
0: Время мечтать.

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. И надеюсь, утро будет легко.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир и, конечно же, говорим о возможностях этой недели. В студии напротив меня Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели. Первое радио.
1: Геннадий традиционно представляет в нашем эфире свой центр. Центр GovCure. Мы занимаемся... Вы занимаетесь... Я не могу сказать болью.

0: поле. Да. Сейчас мы больше центр ортопедического здоровья, потому что мы поняли, что занимаясь здоровьем человека, боль вдруг как-то сама по себе и уходит у человека. Угу. И сейчас, когда мы сделали еще цифровизацию ортопедического паспорта и много новых у нас разработок внутри, которые мы сочетаем, дифференцируем вместе со всеми нашими процедурами, ну, как одна из наших гордостей, это моя авторская методика по аудиотерапиям лечебным, которые объединяются вместе с физическим воздействием, и мы воздействуем на человека одновременно физически и ментально, благодаря чему человек слышит, слушает свое тело, понимает, что с ним происходит, понимает, ему идет объяснение вместе с процедурами, что сейчас происходит. Это своего рода, ты знаешь, кто-то из наших клиентов назвал экскурсовод, радиоэкскурсовод. Вот когда мы идем по музею, да, и нам рассказывают про каждую картину, что это такое, что на ней, кем написано, когда и какая у нее история. Вот примерно то же самое, только в направлении ортопедии человек от процедуры к процедуре, ему одеваются наушники, которые рассказывают конкретно, что происходит с его телом, на что сейчас работает аппаратура, какие происходят изменения, какая происходит регенерация. Это, ну, фантастические ощущения, где человек отключается от внешней среды и переключается на себя, внутри себя. И впервые люди начинают говорить, что я почувствовал свою боль по-другому, я почувствовал, как моя боль уходит из меня. Я теперь понимаю, где у меня реально болит, потому что человек остается один на один со своим телом, и он чувствует реально, что происходит. Он чувствует тепло, он чувствует энергию, он чувствует прилив кровообращения, он чувствует, как воспалительные процессы просто начинают у него постепенно уходить, и удивительно, что после наших процедур они подходят всем возрастам, люди уходят от нас с приливом энергии, с большим количеством сил, чем когда приходят к нам. И вот это нас очень радует, и мы это фиксируем и на видео. И, конечно, самое главное для нас, это чтобы человека ушла боль, он вернулся к здоровому образу жизни. И сейчас мы приглашаем наших замечательных слушателей Первого радио на комплексный визит. Это самый такой востребованный за последнее время у нас комплекс, который любят все наши клиенты, где вы получаете и ортопедический паспорт, и консультации, и рекомендации. И вы можете подгрузить... вы можете подгрузить все ваши медицинские документы, МРТ, заключения, все, что у вас есть. Система это все анализирует, система это все учитывает при составлении вашего ортопедического паспорта. И когда вы приезжаете в наш центр, вы уже разговариваете с доктором. Это вы все делаете дома. Когда вы приезжаете в центр, вы разговариваете уже с нашим специалистом, который делает еще функциональное тестирование. То есть он вас просит, система говорит о том, что нужно сделать, куда нагнуться, как наклониться, чтобы проверить реально, где у вас блоки, где у вас заблокировано, где тело уже вас ограничивает, где вы ограничены в движении, для того, чтобы работать с этими группами мышц, для того, чтобы этот зор, да, вот это место проработать и убрать. Очень часто люди приходят к нам с разными видами боли ортопедическими, и ввиду того, что мы придерживаемся холистического метода и аппаратной медицины, мы работаем полностью со всем организмом, со всеми группами мышц, со всеми суставами, связками, с позвоночником от атланта до копчика, благодаря чему мы всегда попадаем в проблемную зону, в то место, откуда начинается причина боли у человека. А симптом может быть в одном месте, а причина в другом. И это уже часто мы это видим, когда у людей болят колени, а проблема в тазобедренных суставах, когда у человека проблемы с руками, а это шейный отдел позвоночника надо прорабатывать. И все это делает наше оборудование, все это делается мягко, все это делается без поднятия пульса давления. Благодаря этому к нам приходят люди разного возраста. И сейчас мы предлагаем вот такой комплексный визит. Его стоимость всего 2500 шекелей. 3 часа вы проводите в нашем центре, включаются сюда и 3 процедуры персонализированные. Ну а самое главное, вы уходите от нас с функциональным ортопедическим паспортом, напечатанным профессионально, индивидуально, персонализированным для вас. Я вот специально принес
1: Яне показать. Да, у меня целая книга здесь сейчас.
0: Те, кто нас онлайн смотрят,
1: по разным параметрам я вижу, насколько разложено, допустим, да, ну,

0: паспорт. Паспорт. Здесь одна виза, здесь виза на питание, здесь виза на движение.
1: Мы поговорим о цифровизации в следующем эфире немножко, чтобы мы просто понимали, вот 36,6, 120 на 80.
0: Да-да-да, знакомая для кого цифра?
1: А какая цифра вашего ортопедического индекса, вашего ортопедического здоровья? Угу. Вот это то, что мы создали, это то, что мы продвигаем, и это то, что мы показываем людям.
0: Если в двух словах говорить о клинике GovCure, можно ли сказать, что вы лечите движением?
1: Да, однозначно. Мы лечим движением, мы
0: Никаких
1: восстанавливаем.
0: Никаких медикаментозных препаратов. Сразу хочу обозначить это для тех, кто сейчас нас слышит. Если у вас есть какая-то хроническая или острая какая-то боль, вы придете в GovCure для того, чтобы вам позволили выйти из этой ситуации без медикаментов.
1: Все, что мы убираем без медикаментов, оно не возвращается обратно, потому что ваше тело, ваш организм сами справились с этой проблемой. Организм может создать много проблем и может убрать много проблем. Вот как раз по убиранию мы и работаем. И поэтому позвоните, запишитесь, приходите, и ваш организм, ваше тело, ваш позвоночник будут вам благодарны.
0: Звездочка 9533. На этой неделе действуют особые условия. Кроме этого, до полудня тоже есть специальное мероприятие, захватив которое вы расширите для себя возможности. Но обязательно позвоните записаться до полудня. Звездочка 9533. Ну и, конечно, ориентируемся. Решен ли ЦОН, МОШ и Леви 16. В здании, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр GovCure. А какое мероприятие до полудня у нас, Кеннеди?
1: Всем, кто позвонит до 12, первым 10 позвонившим, мы даем в подарок аппаратную шиятсу для ног стоимостью 250 шекелей.
0: А эта процедура что делает?
1: Она включает все органы и системы через ступни ног. Ну, многие люди знают, что такое шиатсу. Это китайская медицина.
0: Звездочка 9533. Лучшие возможности только для вас. Звоните.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111.
5: Intelligo.
6: 03-944-1111.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Конечно же, напротив меня Геннадий Охман. По-прежнему до... Ну, наверное, до каждого нашего слушателя должна дойти эта информация. Да, мы представляем центр GovCure, и не каждый человек может взять и одним часом все решить. Нужно наверняка обсудить с кем-то, со спутником, с мужем, с женой, с близким человеком, да, сказать, вот, помнишь, у меня есть такая проблема, вот как ты думаешь, стоит ли обратиться? Часто ли мы должны советоваться с нашими близкими, с друзьями, там, с родителями, с родственниками о своем состоянии? Или все-таки мы должны обращать внимание на самих себя, прежде всего для самих себя, и звонить специалистам. Вот, допустим, позвонить в GovCure. К примеру, представляем себе среднестатистического работника, который вот сейчас так же, как я. Я могу представить себе любого человека. Швею, допустим, возьмем девушку, которая сидит целый день. Во-первых, сидит, уже ключевое слово. Во-вторых, она шьет руками, она в статике. Она потом, я представляю себе, я как эмпат, как человек очень эмпатичный, гиперэмпатичный. Я представляю себе состояние ее вот плечи, руки, спина, поясница, ноги. Это же кошмар какой-то. И вот представляем себе, что происходит дальше. Она встала, потянулась, размялась, да, у нее болит, и каждое утро она встает для того, чтобы продолжать заниматься тем же самым. И когда приходит уже момент, уже все, человек не может больше. Что человек делает? Звонит родственнику или спрашивает родственника, почему не специалиста? Чаще всего наверняка происходит именно так.
2: Ну, во-первых, доброе утро, Яна, доброе утро, слушатели первого
1: приходит
2: радио.
1: Приходят в запущенном уже состоянии люди, доходят до края и приходят.
2: К сожалению, чем быстрее человек обратится куда-либо за помощью, тем лучше, тем легче ему из этой ситуации выйти. Нельзя запускать, ничего нельзя запускать в своем состоянии.
1: Это да, если... но мы привыкли к тому, что пока вот гром не грянет, ну...
2: Мужик не перекрестится.
1: Ясное дело, да. Никто не перекрестится, так.
2: К сожалению, да, люди как обставлены, да, или вовлечены в этот процесс гонки работа, дом, быт, зарплата, работа, дом, быт, машина опять. И некогда человеку задуматься, остановиться, задуматься о том, куда он движется, что с его здоровьем. Пока человек утром просыпается, он думает, что все в порядке, он работает. Если говорить за швею непосредственно, да, то тут можно расширить и парикмахеры,
1: да,
2: и
1: угодно.
2: Стоматологи. Да. Это те люди, которые работают в статике очень много в напряжении. И у них, в принципе, у всех примерно одна и та же проблема. Для этого у нас есть специальная программа, в которой мы работаем с такими людьми профессионально, зная их профессиональные издержки, зная, какие группы мышц у них напряжены, какие ослаблены. И чаще всего в этих профессиях это бьет по голове, это бьет по зрению, по слуху, по головным болям, по мигреням. И это шейный отдел позвоночника, плечевые суставы,
1: конечно,
2: кисти, локти и так далее.
1: Ну вот я в большей степени сейчас топлю не за физиологию, а как раз за нашу голову, за наше мышление. Что делать с такими людьми? Как потом выходить, выводить их из этого порочного круга? К вам же, я же говорю, к вам приводят людей, которых надо потом разгибать. Почему мы люди, я понимаю, мы все находимся примерно в одном состоянии, мы доводим себя до этого состояния. Но как, может быть, сейчас кто-то слышит нас и находится на середине этого пагубного пути, кто-то сейчас, ну, в дороге, скажем так, и где-то находится сейчас вот просто между ничего не болит и где-то посерединке, и уже начинает болеть, уже начинает отдавать, и человек будет сидеть и думать, да не-не, нормально, пройдет.
2: Смотри, ты зацепила очень хороший аспект. Кольнула, стрельнула, утром встали, чуть-чуть тянет, чуть-чуть тяжело, к вечеру прихожу, там поясница немножко болит, и человек думает, что это, я там много стоял, или я там сегодня перенапрягся, или сегодня у меня был стресс. И какие-то
1: мозган делает, на меня дул.
2: Да, и человек начинает делать какие-то процедуры. Но надо учитывать, что этим самым причину вы не убираете. Да, вы можете пойти сделать какие-то массажи, да, вы можете пойти сделать какие-то в себе процедуры, уколы, обезболивающее выпить, но вы работаете на симптоматику, вы работаете не на причину боли. Okay. В результате с каждым разом, с годами, а у кого-то и быстрее, эти приступы, которые будут схватывать в спине или просто в другом участке тела, они будут все чаще и чаще, их длительность будет все больше, их уровень боли будет все выше, и в результате вы будете обращаться уже к более серьезным врачам для более экстренного какого-то получения какой-то экстренной помощи. Поэтому А сейчас мы рекомендуем вам приехать в Говкюр, получить ортопедический паспорт и понять, что происходит с вашим организмом.
1: Развернутую,
2: где,
1: да, информацию.
2: Где именно уходит и какие факторы слабые у вас. Мы 10 лет лечили причины и симптомы. И за 10 лет мы поняли, что причина этого заболевания – это не только в одной боли, а это 10 факторов. Это стресс, это движение, это осанка, это сон, это нутриенты, это вода, движение человека. Вот эти все вещи, это 10 факторов, которые мы определили самые основные, по ним именно мы работаем, и по ним вы получаете в нашем ортопедическом паспорте все, что вам необходимо, все рекомендации, оценку вы получаете каждого из вашего у этого фактора. И вы понимаете, во-первых, какие 3 фактора у вас самых сильных, на которые можно опереться, которые вас поддерживают, и 3 фактора самых слабых, которых надо усиливать. Это всегда, и между ними сильная взаимосвязь. В результате человек, если он это не выполняет, эти рекомендации, он приходит однозначно какой-то боли. При этом эти рекомендации, которые мы даем в нашем ортопедическом паспорте, они учитывают абсолютно все.
1: Я заметила, здесь есть 10 факторов, и что мне нравится, то, что вот, допустим, я не буду называть имени владелица, да, этого кейса, ей 79 лет. Вот 79 лет человеку, смотрите, по 10 факторам, по 10 параметрам ее проверили. Движение, осанка, активность, сон, стресс, питание, нутриенты, вода, дыхание, контроль. И вот я смотрю, движение, ага, оценка 5,8. Что мы из этого можем выяснить? Человек мало двигается, да, но 79 лет особо не подвигаешься. Дальше смотрим, осанка 1,2. Это значит, что человеку уже...
2: Критическая уже ситуация. Уже,
1: да. При этом сон 9,8, спит человек хорошо, стресс 4. Понятно, да, человек в стрессе, поэтому, может быть, и активность снижена, потому что во время стресса мы сжимаемся внутренне, нам ничего не хочется. Далее смотрим. Питание 8. Человек хорошо питается. Нутриенты 10 вообще максимум. Максимум. Человек занимается здоровьем, но не физическим. Воду пьет достаточно. С дыханием нет проблем. А вот остальное с движением проблемы есть. И когда мы вообще люди, мы оцениваем себя всегда как по какому-то внутреннему ощущению, внутреннему состоянию. Я нормально двигаюсь. А потом, когда начинаешь задумываться, или тебе со стороны показывают не сколько ты двигаешься даже, а как ты это делаешь, вот тогда становится картина яснее. Когда вы обращаетесь в Говкюр, вы можете понять, с каких сторон вы слабее, с каких сторон вы сильнее, благодаря вот этой расширенной диагностике. Это же очень круто. И сейчас есть возможность поучаствовать в специальном мероприятии.
2: Да, мы приглашаем вас на комплексный визит. За 2500 вы получите консультацию, рекомендации, ортопедический паспорт, о котором мы сейчас говорим, который поможет вам в течение 30 дней выполнять те рекомендации, которые персонализированы максимально для вас, с учетом вашего возраста, пола и всех историй, которые с вами были в жизни. И самое главное, позвоните до 12 сейчас, и первые 10 человек еще у нас получат аппаратную процедуру шиятсу для ног, которая стоит 250 шекелей. И это мы вам предоставляем в подарок. Позвоните прямо сейчас, звездочка 9533, не откладывайте, возьмите ответственность за ваше здоровье в ваши руки.
1: Ришон Лецион, Моше Леви, 16, в здании, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр Говкюр. И самое главное, наверное, все-таки я хочу это тоже подчеркнуть, самое главное, это то, что у боли нет возраста. И у избавления от боли тоже возраста нет. Вы можете в любом возрасте обратиться сюда, в центр Говкюр. Звездочка 9533. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Время Романовой.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
7: В прямом эфире с трансляцией.
8: Мы живем в самой спортивной стране мира.
9: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
10: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
9: Это немыслимо.
10: Согласен.
8: Ведь только в нашей стране есть программа «Топ спорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
10: Элли Швидлер.
9: Марк Кричевский.
0: Топ спорт.
8: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
10: Редко, но метко. Да.
0: Реклама.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
12: Лэптопы по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Лэптопы по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
12: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
15: Жаркое лето в Center Car.
16: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
15: Center Car Azur.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: СИР заявил о подрыве супертанкера в Ормузском проливе. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иранский корпус стражи исламской революции заявил, что утром 31 августа супертанкер подорвался на двух морских минах в южной части Ормузского пролива. По утверждению КСИР, после взрывов на судне начался пожар, и оно полностью остановилось. Название танкера, его флаг, принадлежность и данные о состоянии экипажа не сообщаются. Независимого подтверждения инцидента на данный момент нет. В КСИР утверждают, что танкер пытался пройти через пролив по незаконному маршруту, не соблюдая установленные Ираном правила судоходства. Корпус предупреждает, что другим судам, которые не будут выполнять эти требования, грозит аналогичная опасность, и призвал судоходные компании не следовать американским указаниям по прохождению пролива. Заявление КСИР прозвучало на фоне спора о степени разминирования Ормузского пролива. Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявлял 27 августа, что международные судоходные маршруты в проливе очищены от иранских мин. В Непале продолжаются поиски гражданки Израиля и Беларуси Катерины Сакович, пропавшей после катастрофического паводка и схода селевых потоков в районе границы Непала и Китая. Сакович числится пропавшей без вести с 26 августа. По информации семьи, Катерина Сакович имеет двойное гражданство Израиля и Беларуси. Родственники обратились в израильский МИД с просьбой официально учесть ее как пропавшую гражданку Израиля и подключиться к координации поисков с властями Беларуси, Непала и Китая. Родная сестра Катерины Дарина Михно является официальным контактным лицом семьи. Она сообщает, что поиски продолжаются. Информация о пропавшей также опубликована в официальных материалах непальских государственных ведомств. Военно-морские силы Израиля в последние месяцы отмечают усиление активности турецкого флота в Средиземном море, включая проведение учений и демонстративное присутствие в районах, где действуют израильские корабли. Об этом сообщает Кан-11. По данным телеканала, ВМС Израиля рассматривает происходящее как возможный признак изменения ситуации и считают необходимым готовиться в том числе к сценарию военного столкновения с Турцией. Сообщение появилось на фоне растущей напряженности между двумя странами из-за Сирии. Около двух недель назад ВВС ЦАЛИ нанесли удар по авиабазе Абу-Ад-Духур после того, как израильская сторона обнаружила, что Турция готовится на ней разместить своих военнослужащих. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Израиль и Россия распространяли и усиливали ложную информацию, связанную с массовым въездом мигрантов в испанский анклав Сеута в Северной Африке в прошлом месяце. По его словам, он опирался на исследования службы внешних связей Европейского Союза. Санчес сказал, что обе страны использовали кризис для критики правительства Испании, поскольку находятся в конфликте с Мадридом из-за его позиции в войнах на Ближнем Востоке и Украине. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйладе 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, который проводим вместе с Гавкюрой. Конечно же, напротив меня Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Ну, что я могу сказать? Получив линк от Гавкюр, да, с опросником, я тоже его заполнила. И вот вопрос у меня. Сейчас я еще пока не посмотрела результаты этого вопроса. Однако, вот есть вопросы, на которые я, например, как женщина, буду юлить, отвечая. Опять же, с одной стороны...
2: Любая неискренность человека...
1: Незнание закона не освобождает от ответственности.
2: Просто дает не более точный ортопедический паспорт.
1: Согласна.
2: Человек же, как говорится, не юлит, а, скажем так... Все, что он говорит, неправду, когда он говорит сам собой, с AI-ассистентом, он как бы... Сам себе вредит, можно сказать. Он скрывает какие-то свои недостатки.
1: Это первое.
2: Но если человек ходит полтора километра в день, а говорит о том, что он ходит 5 километров,
1: это понятно.
2: Он добавил себе эти 3,5 километра?
1: Но вот сейчас даже речь... Это первый шаг, первый такой заход. Я посмотрела, такая... Ой, Росвест. Ну вот начинается вот это все. Потом дальше. Я не ерничаю, я просто отмечаю про себя. Но... Вот есть, например, вопрос, да, опять же, вот количество шагов. Вот я, например, не слежу за этим. И что мне в этой ситуации делать?
2: Ну, все очень просто. Во-первых, есть огромное количество шагомеров сейчас, так. Программ отдельных. Во-вторых, так. У нас есть своя программа разработка, по которой вы можете интегрировать и все Health, и Apple Health, и все шагомеры, которые есть у нас в айфонах и в андроидах, и они автоматически синхронизируются с нашим приложением, и тогда это бесшовно, вам ничего не нужно делать, вам зачем не нужно следить, система все это собирает, считает, учитывает, и потом вам выдает ортопедический паспорт.
1: Вот тут задача стоит непростая. С одной стороны, казалось бы, мы к доктору приходим и должны без вот этого «Эй, доктор, помогите мне, чем вам помочь?» «Ничем, я в порядке, это со мной
2: идите,
1: происходит».
2: Идите, да?
1: Это со
2: чем
1: мной терапевт идите, все ходите. Время проходит. У меня настолько удивительный, потрясающий доктор, терапевт, да, что я прихожу и сразу забываю обо всем. Вот депрессия у меня, я пришла попросить помощи, у меня депрессия, я захожу в кабинет, и у меня все проходит магическим образом, да, и вот это вот то самое влияние, которое мы сами оказываем на себя, негативное влияние. Мы не можем прийти и раздеться перед доктором, я образно говорю, да, и рассказать
2: душой
1: о своих
2: раздеться.
1: Проблемах. Ну, конечно. И не могу рассказать о своих проблемах, потому что мне как-то некорректно, вернее, для самой себя как-то неловко становится. Я начинаю испытывать, не хочется признаваться. С другой стороны, у меня есть опросник, да, когда я один на один с системой, я могу по

0: Вы не будете стесняться. Вы должны, как перед зеркалом, как перед самой собой или самим собой, ответить на вопросы для того, чтобы получить потом развернутую картину всего происходящего. Да, так это получается?
1: Да, ты знаешь, система учитывает... Мы сейчас тестим новую систему, которая сможет скоро просто с вами голосом разговаривать максимально приближенно к реалистичному, где вы практически не почувствуете разницы. Но самое главное то, что мы сейчас тестируем еще и... такого своего рода ортопедиста-психоаналитика, который еще будет чувствовать по голосу, по тону, в депрессии вы, не в депрессии.
0: Круто.
1: И так далее. Это тоже будет сказываться на оценку в вашем ортопедическом паспорте. И самое главное, что вы можете подгрузить любые медицинские документы. Генерация вот этого файла PDF с вашим ортопедическим паспортом, цветное, красивое, со шкалой, происходит моментально, очень быстро. То есть вам не надо ждать час-два, там, три часа. Система учитывает все. Внутри работает мультисистемная, мультиагентная система, которая позволяет десяткам агентов одновременно обрабатывать, просчитывать алгоритмы, математику, цифры, и все это выдавать очень быстро. Они взаимодействуют с ортопедистами, они взаимодействуют с врачами, с терапевтами, с профессорами, с энциклопедиями медицинскими, международными. Благодаря этому вы получаете настолько уникальный продукт и настолько персонализированный, который, наверное, раньше бы составляло человек 10, и, наверное, бы консилиум этот занял бы у них не один день, чтобы составить такой сложности рекомендательный ортопедический паспорт для вас.
0: Пока я думала о том, как система эта работает, мне приходило на ум разное, да, я думала, кто будет заниматься этим, вот люди, взрослые люди, да, которым необходима помощь уже просто потому, что они взрослые, и мы действительно, когда взрослеем, мы стареем, не хочется говорить это слово, однако же, мы все равно стареем, но так или иначе наше здоровье спускается вниз. Кто-то занимается своим здоровьем, поднимает его наверх, но для этого нужно заняться. Но ведь есть другая категория, более уязвимая, чем взрослые люди. Это беременные женщины. Вот я вспоминаю, у меня просто вчера у сына день рождения был, 29 лет, у меня сын взрослый. Я вспоминала вчерашний день вот с таким... я пережила опять, как эмпатичный человек, от самого-самого первого его стука до уже катарсиса, да, до того момента, когда он родился. И я помню, как мне было тяжело, как у меня ныла спина, как поясницу я чувствовала. Я вспомнила, вот я вчера это вспоминала. И сегодня, когда вот я думала опять о том, кто будет пользоваться вашими услугами, вашим оборудованием, вашим опытом, я вспомнила, вот сейчас мне пришло на ум и моя беременность, и вот эту тяжесть, которую я испытывала. Это же тоже уязвимые люди, которым... Как справляться с этим?
1: Так, к сожалению, когда ты была беременна, не было еще тех возможностей, которые есть сейчас.
0: Это правда.
1: И сегодня есть четко индивидуально подобранные упражнения для беременных. Вы это также можете получить у нас в системе. Система все учитывает, на каком вы находитесь, на какой неделе вы находитесь, в какой вы стадии, какой у вас есть у вас там побочные какие-то явления, или у вас вы нормально проходите весь этот период, в каком вы находитесь состоянии, стрессовым или не стрессовым. Ну и самое главное, после этого всего еще же и восстановительный период, женщина родила.
0: Вот, например, ей опять же, идем дальше,
1: потом восстанавливаться, конечно, ребенок, пока он там 3-4 килограмма весит, еще не страшно, но когда уже 7-8-10 килограмм, и молодая мама или не молодая его носит на себе, опять появляется поясница, опять появляется проблема.
0: Вот это было
1: спиной.
0: У меня со вторым ребенком, когда он начал ходить, и все, у меня спина вышла из чата просто мгновенно. Да.
1: Да, вот и когда вы получаете каждый месяц через ортопедический паспорт рекомендации, что вам делать, это всегда очень легкие какие-то упражнения на растяжке, на вытяжке, на потягушке, то, что мы с тобой всегда говорим утром, как это важно. И когда мы не успеваем это, да, посмотрите на кошек, на собак, как они тянутся всегда, всю жизнь, когда они просыпаются, 100%. Они сразу тянутся.
0: Да,
1: а люди
0: правда.
1: Забывают это. И из-за этого мы искованы, из-за этого мы вот такие вот задубевшие, наверное, где-то.
0: Мы не позволяем себе этой радости, потому что у нас все это гонка. Наша жизнь становится действительно гонкой, а надо находить время на себя. Там несколько минут-то всего.
1: Чтобы запустить, перезапустить, включить регенерацию, восстановить кровообращение. Движение — это жизнь. Это не простые слова. Вот те люди, кто... Вот это буквально ты минут назад сказал про старость. Старости нет. Старость только в головах у людей. Если человек двигается, если человек активен, то мы видим, и в 80, и в 90 лет люди приходят, и их параметры параметры, их замеры удивляют нас. Круто. И мы спрашиваем, как вы живете?

0: Они говорят, я ем вот это, вот это. Я каждое утро на море. Я там, я это. Mm-hmm. Они в хорошей форме. У них хорошая мышечная масса. В любом mm-hmm. возрасте можно вернуть себе потерянную мышечную массу. В mm-hmm. любом возрасте. И мы это доказали в нашем центре, когда мы из месяца в месяц делаем замеры. Мы показываем человеку, что и в 75, и в 80, когда человек говорит, у меня раньше было столько сил, а сейчас кожа висит, сил нет. Приходите в GovCur, вы увидите, как из месяца в месяц мы вам это будем показывать на наших mm-hmm. замерах, и вы будете чувствовать, как у вас возвращается мышечная масса. А мышечная масса — это силы, это энергия, это движение, это гибкость, это мышцы, это насос нашего организма, который гоняет жидкость, питание к суставам, коллаген, к мышцам, кальций, магний. Все, что в организме мы кушаем, это должно поступать во все уголки нашего тела.
1: Ваша видеофиксация — это вообще просто отдельный жанр. Можно как кино смотреть, как люди приходят к вам в одном состоянии, уходят от вас в совершенно другом состоянии. Это просто вот можно документальную, мне кажется, уже такую подборку выбрать,
0: мы
1: да,
0: и документальный фильм запустить. Мы думали об этом сделать целый фильм часов да. на два так.
1: Ну, потому что у вас невероятные результаты, и люди должны видеть это, должны знать это, должны знать, куда обращаться в своем критическом состоянии. Хроническая это боль, или это боль, вдруг приобретенная, я не знаю, мебель там передвигали там, и понеслась под мозганом. Человек просидел, допустим, под кондиционером, да, надуло его. Он же может прийти к вам для того, чтобы вы разблокировали
0: да,
1: его?
0: Да, конечно, конечно.
1: Звездочка 9533. Вот вам, пожалуйста, номер телефона. Пользуйтесь. И, конечно же, выясняйте по этому номеру все свои вопросы, которые возникли у вас в ходе беседы или около нее. Решен Лицеон, Бейт Кеннеди, улица Моше Леви, 16. Сейчас специальные условия на этой неделе действующие, и до полудня особые условия еще.
0: Позвоните бонусом. До 12 и получите аппаратную шиятсу ног в подарок стоимостью 250 шекелей.
1: Итак, звездочка 9533, звоните.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Максане и Хашмаль.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
6: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Возвращаемся в эфир, и, конечно же, вновь напротив меня Геннадий Охман. Мы вновь говорим о GovEurope, о возможностях. Уже говорили о разном, да, и даже о девушках, которые сейчас, например, испытывают те боли, сидя за своим рабочим столом, или говорили о взрослых людях, у которых тоже есть определенные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в частности. Я уже не буду говорить внутренние органы какие-то, да. Мы говорим сейчас о движении, о том, как движение возвращает нам жизнь, жизнь без боли. Ну и говорили даже о беременных девушках, которые тоже испытывают определенные боли и тяжесть, и все это. Да, и одна дорога в Гавкюр.
2: Да, добрый день, Яна, добрый день, радиослушатели Первого радио. Одна из дорог. Ну, каждый человек, конечно, выбирает сам. Если вы дисциплинированы, если вы умеете себя контролировать в плане физических нагрузок, правильных физических нагрузок, не во время работы, а именно разрабатывать разные мышцы, правильное питание, микро-макронутриенты, клетчатка, аминокислоты. Если все это поступает в ваш организм, и вы делаете и физические нагрузки, и ходьба, и растяжки, и дыхательные практики, то тогда, и вы в этом хорошо профессионально занимаетесь, то тогда GovEurope вам точно не нужен. Но если вы чувствуете, что тянет спину, а если вы уже еще хуже того, уже не спите ночами, не можете найти удобную позу, пьете уже разные обезболивающие или антидепрессанты, чтобы заснуть, просыпаетесь утром с тяжестью в спине, в ногах, в шее, в голове, то это уже сигнал вашего организма, что нужно прийти, да, действительно, в GovEurope, нужно провериться. Если у вас уже есть проверки, то все любые снимки, МРТ, заключения приносите, мы это все тоже вносим в вашу карточку, мы заводим вам, скажем так, как регистратура, да, мы заводим на вас определенный такой документ, который сохраняет всю информацию и хранит о вас много-много лет. К нам приходят люди, которые были у нас 3 года, 4 года назад, и им, они с удивлением обнаруживают, что все их данные и показатели с того времени у нас сохранились. И мы продолжаем, а не начинаем с нуля. И самое главное — это то, что вы не должны мучиться. Если вам сказали, что у вас неоперабельный случай, если вам сказали, что уже вам никто не может помочь, терпите, пейте такое обезболивающее, так вот, терпеть не надо. Приходите в наш центр, и вы уже после первого визита почувствуете себя по-другому. Ваше тело будет вам благодарно. Болевая симптоматика понизится, а иногда уходит сразу, уже после первого визита. Но это еще не говорит о том, что тело уже восстановилось. Для восстановления тут уже вам разрабатывается программа индивидуальная, где вы будете приезжать к нам на протяжении определенного времени, чтобы восстановились суставы, чтобы восстановились дегенеративные процессы. Ты знаешь, я с удивлением обнаруживаю, что люди с возрастом теряют рост, и очень сильно теряют рост.
1: Согласна.
2: Рекордная есть потеря, такое, да. Рекордная потеря роста у нас была где-то 19 сантиметров у человека. То есть представьте себе, человек был 1,80 м, а сейчас стал 1,60 м. Это плюс сколиоз, осанка, это плюс стертые диски. Это много факторов, и вот когда люди начинают к нам приходить, мы видим, что первое, у них сначала останавливается потеря роста, а потом мы видим, что у них добавляется по 2, по 3, по 4 сантиметра роста. То есть это говорит о том, что мышцы включаются, мышцы опять начинают держать спину, а не спина висит и держится за счет только суставов и дисков, и сухожилий. И вот когда мышцы выполняют свою функцию и держат спину, тогда у вас и перестают быть боли. Уменьшается компрессия, уменьшается протрузия, уменьшается давление на ваши диски, а значит и их стирание. Поэтому баланс в мышцах спины, а это огромное количество групп мышц, это и межреберные, и подвздошные, и поперечные, и продольные, их огромное количество только на позвоночнике. И вот когда мы это все приводим в баланс, достаточно, чтобы одна мышца схватила, и все, у человека уже перекос на одну сторону. И потом оно постепенно-постепенно тянет за собой все больше и больше последствий. Так вот, когда мы возвращаем баланс вашему позвоночнику, вы выходите от нас абсолютно с другим шагом, с другой амплитудой, с другой уверенностью. К нам часто приходят люди уже преклонного возраста, у которых уже страх падения, которые уже замедлились и ходят еле-еле, да, или с помощью палочки, или ходунков, или уже в колясках. Или они еще самостоятельно ходят, но они уже не могут одеть себе носки. Они не могут даже с унитаза самостоятельно встать, потому что им не хватает сил, им нужно за что-то схватиться, им нужен какой-то поручень. И вот когда эти люди приходят к нам, нам. И мы начинаем с ними наши процедуры, как любят наши клиенты называть их, лечение для ленивых,
1: да.
2: Потому что все лежа,
1: пришел,
2: без
1: лег.
2: Напряга, угу. Да, вы лежите, и под вами что-то там движется, приводит в действие ваши суставы, мышцы, за вас делает сотни приседаний, наклонов, вбок, назад, лыжная ходьба, гусиная ходьба.
1: Mm-hmm.
2: Все это за вас делает оборудование самостоятельно, при этом мы не поднимаем вам пульс, давление, организм не входит в стресс. И этим самым мы добиваемся очень хороших результатов. И когда человек от нас уходит уже ровненько, когда он начинает идти и не искать уже стенку, не искать за что зацепиться, вот это для нас самая большая вот благодарность наших клиентов, когда мы видим, что мы их возвращаем обратно, что мы откатываем их состояние на 5-10 лет назад. Иногда человек приходит и говорит, я хотел бы, чтобы опять мог одевать носки. Я бы хотел там...
1: Как минимум, да?
2: Просто, да, угу, расчесаться правой
1: какие-то.
2: Рукой. У меня правая рука не поднимается. Mm-hmm. Я не могу, я не помню, когда я правой рукой дотрагивался до головы.
1: Wow.
2: Или человек приходит и говорит о том, что он, его левая нога его не слушается вообще, и он не может водить машину, он не может нажать на газ, он не может нажать на тормоз. Или человек уже не выходит на улицу из-за того, что он боится, пройдет 15 шагов, и ему надо сесть, ему нужно куда-то опору какую-то. Вот, вот такие люди, приходите в наш центр. Вы увидите, какие мы творим чудеса с вами, с вашим телом. Продлите себе те качественные года жизни, которые вам предназначены, не мучая себя, не мучая своих близких, своих детей, свою семью. Вы имеете право и вы достойны быть здоровым. И GovCure для этого и был создан, чтобы возвращать здоровье. Это специальные протоколы, специальная методика. Возвращать здоровье. Позвоните, запишитесь, приходите, и ваша жизнь поменяется навсегда.
1: Звездочка 9533, нужный номер телефона для ваших обращений, для ваших вопросов и, конечно же, для того, чтобы вы могли записаться и приехать в Ришон ЛеЦион на улицу Мошелеве, 16, в здании, которое называется Бейт Кеннеди. На первом этаже находится центр GovCure, где ждут вас. Разумеется, самое время сделать это сейчас, до полудня действует специальное предложение.
2: Да, до 12 каждому позвонившему, у нас уже 10 человек прошло, но мы продлеваем это для всех, кто позвонит до 12, вам аппаратная шиатсу для ног бесплатно в подарок 250 шекелей стоимость такой процедуры.
1: Итак, звездочка 9533, звоните. Геннадий, спасибо, до встречи.
2: Благодарю, до завтра. Реклама.

0: Реклама.
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: 11:52
1: на часах в студии Первого. Расстаюсь со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра вернуться в эту студию вновь к 10:00. Да, вновь поприветствовать вас и вновь с вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально, правда, останусь все равно с вами. Да, в плейлистах коллег, как музыкальный редактор, иду заниматься этими плейлистами, подбирать музыку для сегодняшнего дня.

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
5: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
6: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
5: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
7: 03-94-94-88.
5: Год без забот.
8: Реклама.
9: В Роша Шана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
10: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Реклама.
12: Новости. Полиция перед 1 сентября провела рейды в школах центра Израиля. Подробнее через несколько секунд. В стране полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В рамках подготовки к началу учебного года полиция задержала 16 человек, нелегально трудившихся в Израиле, а также доставила на допрос 2 работодателей. Задержания проводились, среди прочего, в ремонтируемой школе в Герцли и на строительной площадке возле учебного заведения в Тель-Авиве. В Герцли были задержаны 3 жителей Дженина, в Тель-Авиве 6 жителей палестинских территорий, не имевших необходимых разрешений. 2 работодателей – жители Нижней Галилеи в возрасте 40 и 50 лет. Мировой суд Иерусалима обязал 2 участников нападения на 3 евреев в районе Львиных ворот во время операции «Страж стен» выплатить пострадавшим в общей сложности 180 тысяч шекелей. По 60 тысяч каждому, сообщает 7 канал. Кроме того, ответчики должны оплатить гонорар адвоката и судебные расходы. Таким образом, общая сумма выплат превысит 220 тысяч шекелей. Нападение произошло утром 10 мая 2021 года в день Иерусалима. Эфраим Шахор, Барак Барух и Рои Зага ехали к стене плача, когда их автомобиль попал в пробку возле перекрестка Рокфеллер. Толпа арабов начала забрасывать машину камнями, распылять внутрь перцовый газ, а после того, как автомобиль оказался заблокирован, нападавшие открыли двери и продолжили избиение, пока не вмешалась полиция. Судья назвал произошедшее особо тяжким нападением на националистической почве и отметил, что потерпевшие были выбраны мишенью исключительно из-за их еврейского религиозного облика. При определении компенсации суд учел не только физические травмы, но и опасения за жизнь, пережитые потерпевшими во время нападения. Иранский корпус стражи исламской революции заявил, что этим утром супертанкер подорвался на двух морских минах в южной части Ормузского пролива. По утверждению КСИР, после взрывов на судне начался пожар, и оно полностью остановилось. Название танкера, его флаг, принадлежности и данные о состоянии экипажа не сообщаются. Независимого подтверждения инцидента на данный момент нет. В КСИР утверждают, что танкер пытался пройти через пролив по незаконному маршруту, не соблюдая установленные Ираном правила судоходства. Корпус предупредил, что другим судам, которые не будут выполнять эти требования, грозит аналогичная опасность, и призвал судоходные компании не следовать американским указаниям по прохождению пролива. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир дал указание перестать афишировать в СМИ, соцсетях и официальных заявлениях идею использования крокодилов для охраны тюрем. В ходе опросов выяснилось, что эта программа, продвигаемая министром, вредит имиджу партии, так как воспринимается несерьезным шагом, сообщает Вайнет. О намерении использовать крокодилов для охраны тюрем Бен-Гвир сообщил еще в начале года, затем неоднократно возвращался к этой идее, в том числе в публичных заявлениях для СМИ. В начале августа Бен-Гвир вместе с министром экологии Идит Сильман прибыл к тюрьме Кциут, где попозировал на фоне рва, предназначенного для крокодилов. В офисе Бен-Гвира заявили, что министр продолжает вести беспрецедентную историческую реформу в управлении тюрем, от ужесточения условий содержания террористов до модернизации систем охраны и защиты. «Мы продолжим заниматься реальной работой по обеспечению безопасности граждан Израиля, а не медийными вбросами», — говорится в заявлении. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме сейчас 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

Ну, на самом деле, в жизни почти каждого человека бывает такой момент, когда он встречает другого и считает, что тот the best, лучший. И лучшее, что есть в его жизни. Просто simply the best. И готов петь, и даже в некоторых случаях сочинять песни на эту тему, посвященную этому человеку. Тина Тернер и автор этой песни, наверное, в воодушевленной такой встрече написал ее, и она стала классикой, легендой, и еще долго будет звучать на радио и вообще в нашей жизни, даже после того, как Тина Тернер нас покинула и ушла в лучший из миров, где уже известных музыкантов, по-моему, не меньше, чем те, которые еще туда не ушли. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 31 августа. Вау, вау, вау. Это что же получается? День Ютхет, 18-й день месяца Илюль. У вас как дела с подготовкой к учебному году? Ранцы куплены, пеналы, тетрадки, пишущие средства, линейки. Что там еще? Эти вот калькуляторы. Все готово? Ну, я вас поздравляю. Завтра все это начнется. Завтра 1 сентября. У нас пока 31 августа. Заканчивается этот месяц. Мы с вами на Первом радио 89.1 FM. Программа PM. Ближайшие 2 часа. Что мы будем делать? Инга Айзенберг, наш финансовый консультант, расскажет, что там происходит в этой области финансовой. Марианна Беленькая должна забежать на пару минут и рассказать, проанонсировать свою вечернюю программу «Прямой ответ». В следующем часе я вам загадываю загадку. Не знаю, как у вас получится с отгадкой. Предсказать невозможно. Мы с вами будем, надеюсь, общаться. Надеюсь, у вас есть чем поделиться и написать нам на любую тему, которая вас волнует, которая вас радует, которая вас огорчает, на которую у вас есть какие-то мысли. Тематика не ограничена. Давайте общаться. Пишите, берите в руки телефоны или садитесь к компьютеру, напишите нам что-нибудь или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправив сообщение на наш WhatsApp-овский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Правил, надеюсь, вы помните. Что еще? Я не знаю, слушает ли нас радиослушатель, который задал мне вчера вопрос. Будет ли у нас поездка в Эйлат, видимо, да? Да, на Новый год. Я тут выяснил. На Новый год, в смысле, который вот Новый год. Не Рош ха-Шана, а Новый год. Мне сказали из нашего новогоднего отдела, да, будет. Ну, у человека, видимо, какие-то планы были на Новый год. Да, будет. Потом я сейчас общался с одним человеком, который работает, он мне сказал, на строительстве метро. Это по поводу нашего разговора, который был недавно на прошлой или на позапрошлой неделе. Что у нас с метром? С метром. Он говорит, тут вот я под землей, вот мы тут работаем, тут метро. Я говорю, это метро-метро в смысле? Или это какая-то из линий трамвая? Он говорит, ну это метро, часть под землей, а часть поверху пройдет. Это кафе-рок. Кафе-рок, это трамвай. А мне некоторые писали, что именно метро у нас строят. В общем, я запутался, точной информации у меня на эту тему нет. Трамвайные линии – это одно, метро – это совсем другое. Это когда все под землей, как я понимаю. Хотя у нас в стране, может быть, и будет по-другому. Так это и осталось для меня невыясненным делом, потому что некоторые, как выясняется, путают подземные линии трамвая, называя их метро. А они как бы не совсем метро. У нас такой полутрамвай, полуметро будет, судя по всему. Главное, что скорее бы уже было. Скорее бы уже. Потому что пробки Тель-Авива уже всех достали, по-моему. Тем, кому не обязательно на машине, будет ездить туда на трамвае и на метро. Так, как ему захочется. Поехали. Программа PM до 14. Потом тема дня с Марком Кричевским. Времени у нас есть. Вперед. Вперед.

0: Ираклий «Солнце внутри», так называется его песня. Время 20 минут 13-го. Марьяна Беленькая в студии сейчас проанонсирует свою сегодняшнюю вечернюю программу «Прямой ответ» и своего гостя или гостю в этой программе. Марьяна, привет.
1: Привет.
0: Рассказывай.
1: Сегодня у нас в гостях Юлия Эдельштейн, я не знаю, нужно представлять или не нужно представлять?
0: Юлия Эдельштейн, это, подожди, это иронист или востоковед, или кто он?
1: Мастер на все руки.
0: А, да? Так. Слушай, ну он же политиков, ты обычно израильских политиков не приглашала?
1: Нет, ну нет, во-первых, было.
0: Было?
1: А что случилось, что у нас избирательная кампания началась у нас.
0: Так, так.
1: Поэтому и у меня, и у Марка Кричевского будет в эфирах больше политиков, они у Марка чаще. Ну и у меня были, но будет еще больше. И вот, можно сказать, Юлия Эдельштейн прямой ответ, по крайней мере, дает начало избирательной кампании. Дальше посмотрим, что будет, кто будет. Ну, для тех, вдруг кто-то забыл, кто такой Юлия Эдельштейн, это и бывший спикер Кнесета, и бывший глава комиссии Кнесета по иностранным делам и обороне. Но самое главное на сегодняшний момент, он второй номер в списке новой партии «Ахдут». Вот, которая где, пока не проходит избирательный
0: Где, где первый номер Гилад Эрдан.
1: Да. Да. Вот, мы говорим, какие перспективы партии, не сожжет ли он наши голоса, если поймет, что партия не проходит избирательный процесс. Ну и о его видении, собственно, типичные для политика опросы, закон о призыве, работа кафе в шаббат, Иран, Газа. Собственно, обо всем понемножку, даже немножко про Россию и Украину.
0: Слушай, ну, во-первых, получается так, что первые два номера в этой партии — это те, кто оставили партию Ликуд.
1: Good, да? Да.
0: Но самое интересное, от меня вопрос задаем. Кто у них номер третий в партии?
1: Я не успела задать, потому что мы уже записали программу.
0: Да, но вот это же самое интересное.
1: Да, но нет, это известно. Там был Блох на данный момент, бывшая вице-мэр.
0: Она у них, да?
1: Да, она у них. Нет, там известно третий, да, и четвертый тоже известно.
0: Там же что-то про Бенни Ганца говорили.
1: С Ганцем они еще не договорились, ведут переговоры. Вот он, честно, я пыталась, что там договорятся, не договорятся. Он, естественно, это не сказал. Но, возможно, перед закрытием избирательных списков к концу недели, через неделю, мы узнаем что-нибудь еще интересное.
0: У меня впечатление, что если они с Ганцем договорятся, Ализа Блох не останется на третьем месте.
1: Ну, возможно.
0: Там будут подвижки какие-то, скажем
1: безусловно,
0: так.
1: Безусловно. Мы еще ни с одной партии окончательно ничего не знаем. У нас еще много чудес предстоит, кроме разве что... Ну, и Ликут мы тоже точно до конца не знаю.
0: Чудес при формировании списков ты имеешь в виду.
1: Безусловно.
0: В общем, господа, сегодня в 7 вечера, да, в нашем эфире, а потом в Ютубе.
1: И сразу в Ютубе можете смотреть.
0: И сразу в Ютубе можете смотреть. И, ну, вопросы нет, но комментировать точно
1: комментировать
0: можете.
1: Обязательно.
0: Марьяна просматривает можно, комментарии нужно. И принимает к сведению ваше мнение.
1: И принимай валерьянку после некоторых
0: иногда к сведению, иногда валерьянку, да. Так что будьте осторожны, пожалуйста. Марьяна, спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Бай-бай.
2: Реклама. Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
4: Шеф Абухари, шеф Абухари.
3: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
4: Шеф Абухари.
3: Главный по вкусу.
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней
7: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

Shakespeare Sister. Сестра Шекспира. Hello. Замечательная песня. Просто замечательная. В первую очередь за счет строчки, которая там есть. Hello, turn your radio on. Включи свое радио, дорогой товарищ или гражданин. Продолжаем. Сейчас пора взяться за ваши сегодняшние первые сообщения. Я, по-моему, еще ничего не читал, да? Ой-ой-ой, как такое возможно? Слава нам пишет в Фейсбуке. Всем привет. Надеюсь, Павел Михайлович, вас не разбудили сегодня ночью для спасения человека, решившего спрыгнуть с какого-нибудь моста. Всем нам мира, добра и благополучия. Слава, я вчера говорил, что обычно в таких вещах образуются последователи. Если это какое-то преступление, даже самоубийство, попытка самоубийства, но не на следующий день. Человек должен созреть для этого, который находится в пограничном состоянии. Так что пока еще рано. Все-таки, как со временем меняются приоритеты у человека, пишет сержант. В школьные годы 31 августа для меня был самым ненавистным днем в году. Думаю, причина понятна. А после переезда в Израиль 31 августа стал один из самых любимых дней. Последний день, пусть и хоть календарного, но лето. Уже психологически легче с погодой. Сержант. То есть раньше это было в отношении учебного года, а сейчас в отношении погоды. Перехожу в WhatsApp. Здесь пришло сообщение... 10 часов 9 минут утра. То есть более 2 часов тому назад. Серый, ну это тогда началась программа Яны Романовой, Серый написал: «Доброго воскресенья! Он же Йом Ришон! Спасибо за эфир! Романова, жги!» Серый. Серый, может быть, что ваше сообщение в WhatsApp идет до адресата сутки? Может быть такое? Потому что сегодня не Йом Ришон, сегодня Йом Шини. Ира, видимо, это жена Бен-Гвира, сказала ему: «Беня, эта информация о рве с крокодилами просто какой-то цирк. Наложи запрет на обсуждение». А может, и не жена дала совет, судя по тому, какой она ему тортик на день рождения преподнесла. Там тоже без особого царя в голове. Слушайте, ну Эдит Сильман, скорее всего, не будет уже министром в следующем правительстве, а он же собирался этот ров с ее помощью. Там она даже какой-то указ издала, чтобы придать крокодилам другой статус. И понял, изучил, что не канает это. Не канает в обществе эта инициатива. Вот про питы в тюрьме была более популярная инициатива. С крокодилами как-то это все смешно. Ну, это было смешно изначально, в общем-то. Не знаю, почему до господина министра это дошло только сейчас. В Штатах за эти игры с бензином дешевле, дороже. Снесли правительство вместе с рулевым, дворник. Правительство? В Штатах? Кто знает, как там в Штатах и с правительством, мы знаем хорошо министра иностранных дел, министра войны и, может быть, немножко министра финансов. У нас из-за этих дел, уважаемый дворник, правительство сносить никто не будет, как вы понимаете. Тем более, что какой смысл сносить правительство? Оно уже правительство наполовину. Оно уже во многом ограничено. В предвыборный период какие-то принципиальные решения принимать нельзя. Уже народ ждет 27 октября. Добрый день, Павел Михайлович. В городе Кривой Рог тоже есть типа метро и называется скоростной трамвай. Трамвайные вагоны, обычные станции и колеи находятся как под... Колеи? Колеи, наверное, да. Колеи находятся как под землей, так и на поверхности. Всем хорошего дня. Виталий Криворожский. Виталий, ну, я думаю, что когда проектировали у нас трамвайные линии, воспользовались каким-то опытом других стран наверняка. Не придумали все с нуля, а посмотрели, поездили где, как, что, и приняли решение, в каком виде это будет. В Киеве, пишет нам пионер, метро «Арсенальная» – самая глубокая станция в мире. Такая же только в Китае. А поезд в некоторых местах выходит наружу над рекой Днепр. Пионер. Это подпись. Леонид, с 1 сентября завтра поеду в школу, возьму большую сумку, автомат и полицейскую машину. Леонид. В смысле, будете охранять, что ли, там что-то? С автоматом? Уважаемый Павел Михайлович, пишет Алекс Бресковский, коллеги-радиослушатели, вдогонку вчерашнему, как я провел выходной, в пятницу вечером включил 9-й канал, там подкаст Яна Левинзона и Ли Акселерода «От реки до моря» с очень интересным гостем. Сразу отмотал в начале и не сразу, как говорил незабвенный Печкин, до чего же техника дошла. Посмотрел на одном дыхании, перематывая рекламу. Было интересно, познавательно, с характерным маргуляновским юмором и пиемовским остроумием. Особенно ностальгнул эпизод с радио «Спутник», потому как сам в нем участвовал.
участвовал. Есть что вспомнить. А кроме этого, приятно было услышать добрые слова в адрес водителей автобусов. Сегодня в этой профессии я и стараюсь как тормозить, так и трогаться с места плавно и аккуратно, без шума и пыли. Так что за вчерашний эфир, Паша, огромный респект. Алекс Присковский. Слушайте, честно говоря, подкаст «От реки до моря» был записан с моим участием несколько месяцев тому назад. Я не знаю, кто, как и почему решил протранслировать его на 9-м канале. Я даже об этом не знал. Узнал только по реакциям некоторых людей. Но, уважаемый Алекс, я вместе с вами хочу выразить благодарность шоферам автобусов, которые трогаются с места плавно и стараются по возможности плавно тормозить. От нас, пассажиров, им низкий поклон.

0: «Сны», так называется их песня. Ну а сейчас мы созваниваемся с Ингой Айзенберг, и она нам расскажет о том, что происходит не во сне, не во снах, а в реальности в финансовой системе нашей страны. Инга, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Павел.
0: Есть новости, Инга. Что подешевело? Да. Что уменьшилось? Расскажите.
1: Что должно подешеветь? Ну, должен подешеветь, наверное, бензин. Ну, посмотрим, или это пройдет. Да? На самом деле, с завтрашнего дня должен подорожать бензин. И мы все помним, что есть такой термин «предвыборная экономика». Uh-huh. Да, так сказать, калькалят пхерот, что, в принципе, термин, он не просто так родился, он означает ситуацию, когда правительство незадолго до выборов, то есть вот мы сейчас уже, в принципе, находимся в том самом периоде, когда мы до выборов, и может принимать какие-то популярные экономические решения, которые, да, то есть, ну, например, как снижать налоги, может быть, давать какие-то льготы, может быть, увеличивать пособия или вот субсидировать цены. И это все может быть все вместе, как бы означает ситуацию, что это именно для предвыборная экономика.
0: Это, знаете, Инга, ну, это попадает под известное выражение «никогда такого не было, и вот опять».
1: Да, ну, кстати, это, в принципе, это как бы очень даже хорошая новость, может быть, да, то есть если какое-то снижение цены или какие-то, может быть, льготы новые появляются, но тогда, может, естественно, у многих возникает вопрос, а почему именно сейчас вспоминают об этом, да, то есть именно перед выборами.
0: Да, почему?
1: Ну, естественно, да, нужно, кстати, это не какое-то уголовное преступление, да, тут не что-то предвыборная экономика сама по себе, это не какое-то уголовное преступление, это не значит, что там нельзя делать, просто государство должно, да, то есть оно, в принципе, должно продолжать управлять экономикой, да, и в тот период, когда находится все государство, перед, вся страна перед выборами. То есть мы не можем остановиться и сказать, все, сейчас мы ничего не принимаем, никакие действия больше не буду делать. Но в этот период, да, действуют особенные правила. И вот эти самые строгие правила должны соблюдаться. То есть министр не может использовать свой государственный бюджет, который ему дан для того, чтобы для каких-то определенных целей, не может это использовать для своих целей, для своих предвыборных цели. То есть он не может покупать популярность за деньги налогоплательщиков, ну, то есть наши с вами деньги. Поэтому вот любое решение, которое принимается сейчас, оно должно иметь реальное экономическое обоснование. То есть должно пройти какую-то профессиональную проверку и должно, и самое главное, соответствовать бюджету. То есть приниматься в рамках нормальной какой-то процедуры административной. То есть должно пройти каких-то его советников и, естественно, самое главное, Минфин. Да? То есть если, например, Смотрич принимает какое-то решение сегодня, он должен, чтобы все его советники, которые находятся в Министерстве финансов, должны сказать ему, да, это именно то самое решение, которое необходимо сейчас принять. И цель этого решения именно экономическая, а не политическая.
0: То есть вы хотите сказать, Инга, что если Бецалель Смотрич принимает какое-то решение, он обязательно должен согласовать это с министром финансов и получить его одобрение?
1: С самим собой, да, ну, как бы именно с Министерством финансов, конечно, со всеми своими советниками, то есть это должно пройти вот именно какие-то определенные комиссии, которые должны сказать, да, именно это экономическое решение, да, то есть есть профессиональные соображения. Ну, кстати, не всегда согласны, да, то есть внутри самого министерства очень часто бывает такое, что советники министра не согласны с его решением, да, то есть они от этого конкретно заявляют. Ну, мы помним, такое было уже не один раз, кстати, происходило, что именно внутри министерства самого, если разделяется мнение, и тогда должны принимать его как-то едино, уточнять. Ну, кстати, это не первый раз, да, то есть это уже были такие случаи, когда в Израиле уже, когда действительно отменялись какие-то решения, которые принимает министр финансов, и они отменяются в связи с тем, что юридические стороны не согласны, и они говорят, что это вот все-таки больше склоняется к какому-то предвыборной кампании больше, чем есть у этого экономическая цель. То есть, ну, не смогли доказать, и тогда отменяется это решение. То есть сейчас мы находимся все в таком состоянии, что любое решение, которое принимается, оно может отмениться. Поэтому и, не все,
0: Инга,
1: деньги, которые...
0: Да. Скажите, а вот на самом деле с бензином что-нибудь известно окончательно? Он подешевеет или подорожает, или останется так же? Что будет с завтрашнего дня, если будет вообще?
1: Пока что мы еще не знаем на 100%, что будет. Но пока что решение, конечно же, принято. Может быть, оно еще отменится. Может быть, будет какие-то с этим подорожание, может быть, не войдет в силу, может быть, войдет в силу. Поэтому как бы на сейчас это как раз и принимается. Ну, понятное дело, что есть те, кто говорит, говорят, что это предвыборная кампания, если кто говорят, что нет, это должно быть в определенных целях и должны приниматься такие решения. Ну, на самом деле, такие решения принимаются не часто, поэтому как бы нужно смотреть.
0: Ну, скажите...
1: есть люди, которые принимают эти решения и действительно умеют это рассматривать, или это должно быть, или нет.
0: Согласитесь, что довольно странная ситуация, если речь идет об изменении цены сегодня в ночь на завтра, на 1 сентября, и до сих пор нам об этом ничего не сказали. Обычно за несколько дней говорят, что будет с ценой на бензин. Сейчас не говорят. То есть это говорит о том, что там идет какая-то внутренняя борьба. Повышать, Смотрич хотел там уменьшить налог, ведь Blue, по-моему, да, чтобы срезать вот это повышение, чтобы оно не было резкое. Но до сих пор никакого решения нет, и общество в известность не поставлено. Хотя я уже видел цену. Цена 8,25. Там рекордная цена на бензин, такого еще не было, но это, вы говорите, еще окончательно не утверждено.
1: Ну, пока что мы еще ждем, когда будет окончательно сказано, да. Понятно. А, кстати, еще одна важная тема. Завтра заканчивается, да, то есть сегодня последний день, кто не успел, у вас еще есть буквально, ну, 12 часов это сделать. Сегодня завершается программа добровольного раскрытия доходов. Да, то есть те люди, которые... Она вообще изначально предназначена для людей, которые в прошлом, может быть, не сообщили, ну, подзабыли налоговой службе об имуществе, счетах или, может быть, каких-то доходах, и они хотели бы исправить вот эту самую ситуацию, то тогда вот это сейчас самое время рассказать об этом налоговой инспекции. Идет речь, конечно же, о каких-то, может быть, счетах, которые у вас есть. Может быть, у вас есть криптовалюта, да, вы игрались на каких-то биржах, заработали эти самые деньги, сейчас у вас есть какие-то криптокошельки, которые находятся на биржах, и, кстати, всем известно, да, что эти биржи уже многие сотрудничают с налоговыми инспекциями всего мира, то есть не только с Израилем, а с разными инспекциями. И поэтому налоговое управление получает информацию от этих самых бирж, которые особенно зарегистрированы, у которых есть лицензии. Поэтому оттуда тоже может получать информацию. Вы все знаете, те, кто регистрировались там, знают, что вы там регистрируетесь по своему паспорту. Поэтому вся информация о вас известна. И даже если это криптовалюта, то вполне может быть это дойдет до налоговой инспекции. И к вам могут прийти и постучать вам в дверь. Поэтому если у вас есть какой-то незадекларированный капитал, да, может быть это опять крипто, а может быть это обычный фиат, да, то есть, ну, обычные деньги, то эту ситуацию еще можно урегулировать. Обязательно обратитесь к специалисту. Или сами обратиться на налоговую инспекцию через сайт. Это все можно сделать довольно-таки легко, потому что сегодня, после сегодняшнего дня, не будет автоматического, так сказать, иммунитета против уголовных действий со стороны налоговой инспекции. Кстати, конечно же, это не конец света. Если кто-то не успел, да, и все-таки хочет это сделать, всегда можно найти какие-то решения, принять решение, как-то это сделать и урегулировать вопросы.
0: В общем, уважаемые радиослушатели, обратите внимание, как Инга дипломатично и вместе с ней налоговое управление говорят, если вы вдруг по каким-то причинам вы подзабыли задекларировать свои доходы за рубежом, то у вас есть 12 часов до окончания сегодняшних суток это сделать. Я могу сказать, что начиная с завтрашнего дня, Инга останется дипломатом, а налоговое управление будет уже говорить с вами по-другому, более жестких тонах. Так что имейте это в виду. И спасибо за это напоминание. Инга, спасибо вам.
1: Спасибо.
0: Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: Первое радио.

0: Реклама.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня. Свое родное.
1: Жаркое лето в Center Car.
3: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
1: Center Car Azur. Дерехашева 9.
0: Реклама.
4: Библиотека PM.
5: Тот, у кого есть зачем жить, может выдержать почти любое как. Фридрих Ницше.

Земля, воздух, ню. Так, скоро закончится первый час эфира. Есть сообщения, надо их озвучить. Сержант пишет: Павел, ждем завтра какой-нибудь ностальгический флешмоб в программе в связи с 1 сентября. Помню, как пару лет назад заслушался, когда слушатели вспоминали учительницу первую мою. Помните, даже виньетку такую в школе делали. Сержант, слушайте, вы угадали мои мысли, потому что я тоже думал, чтобы такое сделать 1 сентября. И вспомнил, это было не пару лет, это было гораздо больше лет тому назад, когда мы вспоминали первую учительницу. И была такая суперактивность радиослушателей. Первая учительница... Это человек, которого, по-моему, практически все помнят. Или почти все помнят. Он не забывается. Он и она не забывается. Посмотрим. Завтра, наверное, так и сделаем. Рюдзаки из Украины. Добрый день, Павел, радиослушатели. Много лет у меня ничего подобного не было. Что ж, наверное, пришло время. Да, встречаю осень в постели, но надеюсь, что скоро встану на ноги. А пока что у меня чуть-чуть ломит тело. Всем здоровья, крепкого и хорошего дня. Он прислал фотографию градусника, на котором отметка стоит на 38 градусах. Выздоравливайте быстрее, Рюдзаки. Рафуа шлема. Вы же бывали в Израиле, вы знаете, что это означает. Здравствуйте, Павел. Оказывается, Финляндия имеет договор с Израилем о научных разработках в области вооружений, а также о закупке постоянных вооружений у Израиля. И этот договор с 2013 года и продлевался каждые 5 лет, а последний раз... Фильмы продлили это на 10 лет. Тут написано «фильмы», наверное, должно быть «финны». И все это тихо. Вот такие дела, Игорь. Игорь, у нас со многими странами есть контракты в области вооружений. Разработки, поставки. Особо не рекламируются, но они есть. Экспорт оружия. Израиль очень такая весомая статья нашего экспорта, скажем так. Много-много миллиардов долларов в этих сделках. Шалом, Павел. Вчера он мог сделать для людей хоть что-то хорошее, кроме вреда, который он приносил постоянно. Некто Смотрич. В начале 24 года именно он отменил понижение этого налога Блю, чтобы покрыть дефицит бюджета. Началась война, все были в шоке после 7 октября. Денег, как оказалось, в бюджете не было. Но несмотря на это, у Министерства финансов нашлись миллиарды шекелей на нужды ультраортодоксов и поселенцев. Именно он, бездарность по фамилии Смотрич, нашел тогда миллиарды для ДОСов. А вчера, спохватившись, он вдруг захотел снизить этот налог Блю. Но уже поздно. Чиновники Минфина заявляют, деньги из бюджета уже распределены, свободных миллиардов на субсидии для бензина просто нет. А снизить налог на бензин сейчас не получается, деньги просто потрачены. А Галиба Араф-Миара назвала действия Смотрича как предвыборный подкуп избирателей. Мы не можем отменить налог на бензин, но если мы станем властью, мы заберем миллиарды у Харидим и вернем их в экономику. Это главные лозунги претендентов премьеры. А мне пора на заправку, пока бензин вообще есть. Дед Изи, я бы к лозунгам предвыборной кампании относился бы осторожно, мягко выражаясь, независимо от того, от кого они исходят. А с бензином мы вот только что с Ингой обсуждали, никто ничего не знает, какая будет цена на бензин завтра. Доброго дня, Павел. Как хорошо, что на 9 канале ТВ есть передача по заявкам трудящихся. С удовольствием посмотрела передачу «От реки до моря» с вашим участием, Павел. Насмеялась и узнала много интересного, Аленка. Что значит, это было по заявкам трудящихся? Ну, как я уже говорил, я даже не знал об этом вообще. Что они показывали этот подкаст Аксельрода и Левинзона. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. Разъезжая по дорогам страны, не устаю любоваться небом уже осенним. Сплошной гротеск. Это нам написал... Кузя. Завершим час музыкально. Группа Smokey перепела эту песню позже, но в оригинале ее исполняла группа The Searchers. Ниточки и иголочки, так называется. Needles and Pins.

0: Реклама.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Почему огурчики дяди Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое, родное.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
8: Первое радио. Новости.
9: Греция купила у Израиля щит Ахилла на 3 миллиарда евро. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В здании Министерства обороны в Тель-Авиве сегодня состоялась церемония подписания сделки по закупке Греции комплекса систем противовоздушной и противоракетной обороны на общую сумму 3 миллиарда евро. Сделка является ключевой частью проекта «Щит Ахилла», призванного обеспечить Греции многоуровневую защиту на архитектуре израильских систем. В рамках сделки Греция получит системы ПРО «Проща Давида», системы ПРО «Барак МХ», системы ПВО «Спайдер». Также в сделку войдут многофункциональные радары типа ММР для контроля воздушного пространства. Кроме того, в рамках встречи была подписана дополнительная сделка на сумму 26 миллионов евро на продажу систем «Дрон-дом» производства концерна «Рафаэль» для защиты от беспилотников и дронов на стратегических объектах и усиления существующей обороны. Речь идет о крупнейшей сделке по экспорту вооружений в истории отношений Израиля и Греции и одной из крупнейших в истории страны. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что власти Марокко не несут ни прямой, ни опосредованной ответственности за кризис в Сеуте, вызванный проникновением в этот эксклав десятков тысяч марокканских мигрантов. Расследование продолжается. Уже понятно, что решение Верховного суда от 8 июля было извращено в соцсетях в рамках кампании дезинформации, а также преступными группировками, занимающимися трафиком людей, цитирует его Le Monde. По словам премьера, за слухами и дезинформацией стояли Россия, Израиль, а также ультраправые в других странах, которые всегда используют миграцию не только для нападок на Испанию, но в попытках расколоть Европу. Иранский корпус стражи исламской революции заявил, что сегодня утром супертанкер подорвался на двух морских минах в южной части Ормузского пролива. По утверждению КСИР, после взрывов на судне начался пожар, и оно полностью остановилось. Название танкера, его флаг, принадлежности и данные о состоянии экипажа не сообщаются. Независимого подтверждения инцидента на данный момент нет. В КСИР утверждают, что танкер пытался пройти через пролив по незаконному маршруту, не соблюдая установленные Ираном правила судоходства. Корпус предупредил, что другим судам, которые не будут выполнять эти требования, грозит аналогичная опасность и призвал судоходные компании не следовать американским указаниям по прохождению пролива. Спор между США и Канадой из-за названия озера Онтарио перерос в публичный конфликт. После того, как Дональд Трамп распорядился называть озеро в американских официальных документах «Озером Америка», власти канадской провинции Онтарио установили гигантский плакат с надписью «Озеро Онтарио сейчас и навсегда». Премьер Онтарио Даг Форд заявил, что новое название, введенное американской администрацией, не приживается. По его словам, озеро на протяжении сотен лет называется Онтарио и продолжит носить это имя независимо от решений Трампа. Переименование стало частью обострившегося конфликта между Вашингтоном и Оттавой. Переговоры о торговых отношениях между двумя странами зашли в тупик, а США ввели 50-процентные пошлины на канадскую сталь. Канада в ответ также объявила о новых тарифах на американские товары. Трамп подписал указ о новом названии озера в четверг. Он заявил, что это решение должно подчеркнуть вклад американцев и историческое наследие страны. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 38. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.
10: Споры должны всегда разрешаться компромиссами. Я предлагаю компромиссный вариант названия озера. Трамптарио. Всем их устроит. Трамптарио.

Дэвид Черве, Teach Me How to Love, как называется, научи меня любить. Как будто этому можно научить. Но в песнях, наверное, можно все, как я понимаю. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую всех наших слушателей. На первом радио 89.1 FM. Сегодня 31 августа 2026 года. Время 8 минут с секундами 14-го. Сегодня понедельник, Йом Шени. Так, у нас все по плану. В том смысле, что скоро загадка. И мое напоминание традиционное о том, что сообщение в сегодняшний эфир, на них осталось у вас примерно 23-24 минуты. Есть что написать, пишите. Координаты, напоминаю, или в Фейсбуке, страница программы PM, или можно отправлять сообщение на наш ватсаповский номер 054-2070-800. 054-2070-800. Валентин написал: «Лечу в Баку. Прощай, диета». Уважаемый Валентин, во-первых, вам хорошего полета. Во-вторых, диета уже прислала ответ. Лети, я тебя буду ждать здесь, в Израиле. Возвращайся. Встретимся. Слушайте, что-то все в Баку летят. Вот этот в Баку, тот в Баку. Что такое? Так, это было фейсбучное сообщение. В WhatsApp наблюдатель написал на что. Ну что вам сказать, граждане, с праздником, с повышением бензина в течение 2 месяца, ура. Да здравствует правительство Нетаньяху, с правительством Нетаньяху только повышение и войны. Ново. Слушайте, ну мы про повышение цен на бензин беседовали с Ингой, еще пока ничего не известно. Вот уже полдня прошло, когда уже вроде бы повышение должно быть. А пока ничего не объявляет, я думаю, может быть, его не будет сегодня ночью. Не знаю, потому что уже как бы поздно объявлять. Нет, если это ночью изменение, надо было уже время прошло. Кричевскому заранее ставим одобрямс. Они с Дубовым пытаются открыть глаза зомбированному населению с этим правительством и фанатами Биби. До победы 2 шага, а под ногами пропасть, написал дворник. Надо вам у них спросить. Ну и как, многим они открыли глаза? Есть какой-то счетчик? Павел, привет. Решила поделиться об американском метро. Может быть, вы мне поверите, остальные никто не верит, но это правда. Наша тахана Мерказит в Тель-Авиве выглядит даже чуть лучше, чем ужас. Все черное от копоти, и, конечно, не все, но я пишу то, что видела Мальвина. Ну, американское метро... есть старые станции... Да, и выглядят они как-то, как 100 лет тому назад. Но самый эффект бывает у человека, который садится на Манхэттене в метро, едет в Бруклин или куда-то там. Ну, ехать долго, минут 40, и его укачивает, и он засыпает. Когда он открывает глаза, в метро все темнокожие, он один белый. Начинает чувствовать себя как-то неуютно. Что такое? Куда я попал? Это просто Бруклин какой-нибудь или еще что-нибудь. Есть, слушайте, в Лондоне метро сколько лет уже? 150, наверное, вообще уже, или там 120. Ну, что вы хотите? Да, есть такие. Платон. Вчера произошла очень смешная история. Слушал российское радио, и там была тема, с кем вы знакомы через одно-два рукопожатия. Ну, все начали писать, зная ту звезду, эту звезду, а я написал, что знаком с Квентин Тарантино. Они, конечно, не поверили, перезвонили узнать. Они ведь не знают, что он живет в Тель-Авиве. А дом моих родителей недалеко от его, и они с ним пересекаются на прогулке. Естественно, познакомились. Шапочно, конечно. И когда я несколько раз с ними гулял, то здоровался и с Тарантино. Вот такой у меня друган. На радио были в шоке. Ну, Платон, да. Если вы там практически полтора рукопожатия от Тарантино, можно шокировать. Я не совсем понимаю, зачем вы слушаете российское радио, но дело ваше. Конечно же. То есть я вас понимаю, почему вы слушаете российское радио.
Я что-то думал, что он в Герцлии живет. Он что, в Тель-Авиве живет разве? Ну, может быть. Слушайте, мне кажется, с тех пор, как он поселился в Израиле, он ни одного фильма не создал. Что такое? Семейные заботы, что ли? Быт заел его? Что, где? Кстати, о кино. Кстати, о кино. Хорошо, что вы напомнили. Значит, во-первых, я вам говорил вчера, что, оказывается, в наших кинотеатрах, я проверил, уже идет новый фильм Ридли Скотта «Созвездие пса». Ну, мне кажется, это фильм, который надо идти смотреть. Ну, это я себе говорю. И второе, есть рекомендация еще одного фильма, я уже поставил на своем телеграм-канале, где я рекомендую. Оказывается, на Netflix там не только сериалы, там есть и фильмы. И вот там появился буквально на днях новый фильм, называется «Whisperman», то есть «Шептун», но в русском переводе «Шепот за окном», как-то вот так он, подожди, как он называется? Я же написал это, что же я не помню-то? Господи, боже мой, склероз уже, все, уже ничего не помнит уже человек вообще. Сам написал вчера. «Шепот за окном», да, я помню. В одной из главных ролей Роберт Де Ниро, Адам Скотт, Майкл Китон играет роль там одного заключенного, такую характерная такая роль такой. Ну, в общем, рекомендация всем. Напоминаю, что вот я тут телеграм-канал такой скромный открыл.

что вы с владельцем являетесь создателем Первого радио. Являетесь ли вы одним из руководителей Первого радио, Эдуард? Первому радио пожелание успехов так же, как нам всем, Эдуард. Нет. Владелец и создатель — это как бы разные вещи. По поручению владельца создавал Первое радио я. То есть я его формировал, формат, команду набирал, концепцию разрабатывал, музыку подбирал там и так далее. Это было, да. Но это было 25 лет тому назад. Так. Алекс Мифакеах. Добрый день, Павел Михайлович. С утра в Иерусалиме капал дождик. Будьте внимательны за рулем, включайте поворотники. Желаю всем прекрасной наступающей осени и Дня знаний. Пусть наши дети будут счастливее нас. Я, кстати, напоминаю, вот воспользовавшись напоминанием Алекса Мифакеха, что говорят, вот первый дождь после долгого лета, он самый опасный, потому что образуется там пыль, смешанная с водой, и шоссе становится скользкое. И надо быть особенно внимательным, пока второй и третий дождь не смоют всю эту пыль с наших шоссе. То есть будьте внимательны, господа. Валентина. Греция – самая левацкая страна Евросоюза. Постоянно слышу высказывания их маргиналов против нашей армии. Зачем мы продаем ей оружие? Против кого они собираются его применять? Валентина. Ой-ой-ой, вы раскрыли глаза нашему Министерству обороны. Эй, вы, Министерство обороны, вы вообще подумали, кому вы продаете оружие? И против кого они собираются применять его? Это от Валентины я переадресовываю вопрос в нашем Мисрада Бетахон. Чем они, каким местом они там думают вообще? Здравствуйте, ПМ и все. Пишу не часто, поэтому, я думаю, вы меня простите, не удержаться от смеха. На встрече с учителями России один подсудимый обязал разъяснять ученикам, как касатки стаями на бедных белых медведей. Это он как-то связал с СВО. Весь мир ржет, и я в том числе с уважением, Влад. Там что-то было такое высказывание Владимира Владимировича Путина, да, про касаток, про белых медведей. Я даже не знаю, о чем речь. Ну, где-то крокодилы популярны становятся, а где-то касатки с белыми медведями. Ну, здравствуй, Паша, пишет нам Лопух. Вот ты дал отдохнуть твоему корешу из Афулы и не писать. Смею тебя заверить, на следующей неделе все вернется на круги своя. Всякая чушь с его стороны, воспитательная работа с твоей стороны. Уши вянут от всего, это уже не первый год, но продолжайте, Павел Михайлович, в том же духе, Лопух. Мне нравится сообщение людей, которые... Вот кто-то другой пишет чушь, а вот я пишу это... На вес золота мои сообщения. Так. Из Москвы инопланетянка пишет нам. Здравствуйте, любимый Израиль. Услышала сейчас своего краша Криса Нормана. Краша? Он когда-то поразил мое девичье сердце своей внешностью. Ведь красавчик и неповторимым вокалом. И это при том, что официально я была по уши влюблена в Михаила Боярского. В синей джинсовой рубашке и черные водолазки. А шляпа, шляпа, шляпа. Что забыли шляпу Михаила Боярского? Это была совершенно сумасшедшая любовь. Теперь Боярский разлюблен, а Норман чудо чудесное. Обожаю, всем любви, инопланетянка из Москвы. Простите, вдогонку к первому сообщению, теперь много лет моя любовь Джонни Депп. Мне приснилось даже как-то на пике любви, что он меня поцеловал. Я проснулся от счастливой, это поцелуй Джонни Деппа. И вот такие мысли в преддверии 1 сентября, да здравствует любовь, инопланетянка. Слушайте, вы меняете, некоторые меняют женщин как перчатки, а вы мужчин меняете как перчатки вообще, инопланетянка. Если вы имеете в виду, что вы услышали Криса Нормана в нашем эфире, то это был не Крис Норман. Это было оригинальное исполнение песни Needles and Pins в исполнении группы Searchers. Я же сказал, что потом, спустя лет 20, ее перепели Смоки. Но перепели хорошо. Слушайте, и у меня просьба. В следующий раз, когда встретитесь во сне с Джонни Деппом, передайте привет от меня тоже. Павел Михайлович, вчера... В телеграм-канале прочитал, что в эту зарплату должны сделать перерасчет оздоровительных дней евро с 418 на 451 шекель. Виталий Криворужский. Виталий, это большое облегчение. Это большое облегчение. Я тоже читал, что наемные работники получат что-то больше. Но так как я подозревал, что эта сумма не вряд ли будет существенная, а она больше символическая и пиаровская, я даже не стал выяснять, насколько больше. Что-то как-то я... Решил сейчас обратиться к музыке. Сарит Хадад. Эта песня знаковая в ее творчестве. Я вам ее раз в полгода, может быть, включаю. Она называется «Аавак Мошилану». «Такая любовь, как наша».

И знаменита эта песня тем, что в клипе на эту песню Сарит Хадад, я не помню точно, она там бухарская или кавказская, призналась, что она живет с подругой. Даже не призналась словами, а последние секунды клипа этой песни говорят о том, как они сидят на скамеечке, одна положила голову на плечо другой и смотрит на море. Для девушки-выходцев из вот тех кругов, то ли бухарских, то ли кавказских, это был очень серьезный выход из шкафа, как вы понимаете. Сарит Хадад. Ава к Моше.

0: А в Акмошилану Сарит Хадат. Загадка к Мошилану сейчас в нашем эфире. Так, напоминаю. Что-то у меня много сообщений. Что случилось? Ладно, потом будем разбираться. Сейчас время загадки. Напоминаю, господа, одно железное правило, что ответы на загадку мы принимаем только по телефону. Не надо писать в WhatsApp. Причина, я не могу дозвониться, поэтому прислал ответ в WhatsApp. Не является причиной, потому что, ну, мы не принимаем ответы в WhatsApp. Просто пролистываем ваши варианты ответа и все. Дозвониться можно. Каждый день вы убеждаетесь в том, что до нас дозваниваются люди и дают разные ответы, правильно или неправильно. Сегодня будет то же самое. Я вам хочу сказать, что мы сейчас заглянем в книгу рекордов Гиннесса. Выпьем пиво Гиннес. Без относительно к содержанию загадки. И подумаем вот над чем. Один из рекордов, который записан в этой книге, принадлежит одному мужчине, которого зовут... Как же его зовут? А я не буду говорить, как его зовут. Чего я вам буду облегчать поиск? Я скажу, какой у него рекорд. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса как человек, который оказался на максимальном удалении от других людей. Вот он один был, а ближайший к нему человек был на расстоянии там 3600 километров. И это не Юрий Гагарин. До Юрия Гагарина было гораздо меньше расстояние. А от этого было 3600. Ближайший человек к нему был на расстоянии 3600 километров. И из-за этого он был занесен в книгу рекордов Гиннесса. Скажите мне, пожалуйста, как такое возможно? Что это была за ситуация? Позвонив по телефону 0752-891. 0752-891. Так, смотрю сообщение. Пока читаю. Ой, у меня много сообщений, надо отмотать до первого. Павел, современные дирижабли могли бы явиться хорошей альтернативой трудоемкого строительства метро, например, в Тель-Авиве, для того, чтобы уменьшить пробки. Они надежные, не с электрическим двигателем, не требуют больших площадок для взлета и посадок. Смесь, которая у них газовая, она огнеопасна, не сравнить с дирижаблями начала 20 века. Я считаю, что это хорошая альтернатива, но над этим надо заняться когда-то. Игорь написал из Германии, советует, как решить проблему пробок. Не знаю, у меня, Игорь, нам надо создать какую-то рекомендательную комиссию, в которую войдете вы, я и Мири Регев. Я предлагаю другой вариант. Построить над шоссе Айлон второй этаж, как вот в Нью-Йорке, в других городах, там поезда ездят на втором этаже, на сваях каких-то, второй этаж, чтобы машины, которые проезжают Тель-Авив, проезжали Тель-Авив и уезжали туда на север или на юг. И не загромождали Айлон. Потому что по Айлону ездить уже невозможно. Там пробки все время. У меня такое предложение. У Игоря дирижабль. Что скажет Мири Регев? Она вернулась уже из Марокко? Я не знаю. А я здоровался с Ицхаком Шамиром. Представляю себе, сколько сейчас у меня было вторых рук. Кузя написал. Окей. Павел Михайлович, привет, давно не писал, привет, рад вас услышать, не буду обсуждать все темы, как рыбак из Афулы, дед Федя, уважаемый дед Федя, рыбак из Афулы попал под санкции. Представляете, до конца этой недели мы ничего нового о нем не узнаем. Он как-то неблаговидно отозвался о всех наших радиослушателях, заодно о нас, о коллегах Первого радио, и попал под горячую руку ведущего. Так, у нас есть звонки. Алло.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте, вы кто?
1: Я Борис.
0: Ой, очень хорошо, Борис, приятно. Слушаем вас, Борис.
1: Ну, я, честно говоря, забыл, как его имя. Но это первый человек, который спрыгнул с парашюта с такой высоты.
0: Подождите. Там что было, 3500 километров?
1: Да.
0: Да, но он же, во-первых, смотрите, он же прыгал с парашюта, с какого-то там летательного аппарата, то есть там, там рядом с ним были какие-то люди. Потом
1: но,
0: он,
1: нет, но недолго.
0: Но недолго, но потом, когда он приближался к Земле, появились другие люди. В общем, в книге рекордов Гиннесса записан другой человек, Борис.
1: Нет, так нет.
0: Спасибо вам за попытку. Она и такая вам. Вполне логичная, я считаю, вполне логичная. Спасибо. С какой высоты прыгнул? Я помню, был... Там какая-то была дикая вообще высота для этого человека, но я не помню сколько. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Павел, это Дед Изя.
0: Слушаем вас, Дед Изя.
1: Зубы приросли, могу говорить.
0: Так.
1: Я не помню, как его звали. По-моему, фамилия... Это был астронавт, во-первых, американский. По-моему, его фамилия Уорден была, что-то такое. И он там... Они там на Луне пока бегали... его товарища. А он был в командном корабле, который от них отдалился. Типа. То есть ближайшие люди к нему были на 3,5 тысячи, 3,600 километров.
0: Дед Изя, я вас поздравляю с зубами, которые позволяют вам уже функционировать нормально. Я надеюсь, не только говорить, но и кушать, и есть можно уже с этими зубами, осторожно. И тем более, что вы нам дали правильный ответ. Альфред Уоррен, Уорден, с 30 июля по 1 августа 1971 года оставался на модуле корабля «Аполлон-15», а другие два космонавта, Джеймс Ирвин и Дэвид Скотт, высадились на Луну, остались в лунном модуле. И когда космический корабль облетал Луну, и он оказался на той темной стороне, от него расстояние до его коллег было 3500 километров, 3600. И это зафиксировано и занесено в книгу рекордов Гиннесса. Да, Альфред Уоррен, так его зовут, Уорден, так, с этим рекордом он занесен в эту книгу. Вы дали нам правильный ответ, и ваша музыкальная заявка, Дед Изя.
1: Да, понял, спасибо. Или можно при музыкальной заявке ее адресовать кому-то, как вот привет передать?
0: Можно, можно.
1: Можно. Заказав следующую заявку, я хочу передать привет двум людям, обоих из которых вы очень хорошо знаете.
0: Так.
1: Просто очень-очень. Знаете, откуда никто. Ни одного человека зовут Константин Лукин, Маша.
0: Да, так.
1: А второго человека зовут диджей Ухти-Тухти.
0: Так, а вы их откуда знаете, этих граждан, господ?
1: Довелось быть в Куйбышеве.
0: А, окей, так, так.
1: А потом есть такое радио, называется «Самара Максимум», по-моему, если я не ошибаюсь.
0: Именно так.
1: Вот их я знаю, этих двух людей. Я им передаю большой привет, пожелания здоровья. Один из них точно меня сейчас слышит. Я хочу им посвятить вот такую заявку. Когда-то была такая группа, которая называлась Bad Finger.
0: Bad Fingers, да, по-моему, да?
1: Да, плохой палец, Bad Finger.
0: Да, окей.
1: Ее когда-то называли самая трагическая группа в роке 70-х годов, потому что два ее участника... Хэн и Том Эванс, они закончили жизнь самоубийством из-за финансовых там проблем. Их деньги украл.
0: Uh-huh.
1: Но они успели до того, как покончили с собой, написать одних из величайших хитов, которые когда-то спели, и он поднялся на вершину хит-парада. Это хит «Without You», который пела еще Марайя Кэрри.
0: Так, так.
1: И вот okay. Я прошу именно этот хит исполнить в исполнении авторов. Это авторы, они написали, два этих парня. Uh-huh. Хэн и Том Эванс, которые застрелились потом, написали великолепную песню «Without You». И привет диджею Ухти-Тухти.
0: Какие люди вообще нас слушают? Какие знания они поднимают из архивных, скажем так, с полок? Дед Изя, принята ваша заявка. Спасибо вам большое. После рекламы она прозвучит, эта песня, в нашем эфире. Вам спасибо. Я сейчас разъясню, чтобы наши слушатели не оставались невидимыми. Дед Изя говорит о дискотечном движении в Самаре. Дискотека «Удачный звук», который был Константин Лукин. Потом он владелец радио «Самара Максимум». Ну и моя диджейская карьера, часть прошла под кличкой «Ухти-Тухти» тогда, там, в этой Самаре. Поэтому вот где-то я вспомнил то время, те года и те места, я бы так сказал, чем меня поразил и удивил. Реклама, потом заявка, Деда Изи.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
3: Реклама. Жаркое лето в Center Car. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Center Car Azur. Дерехашева 9. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня. Свое родное.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.

0: Раз дед Изя напомнил нам о такой исторической страничке, связанной с рок-музыкой, то я... Сейчас будет рубрика «Я спросил у Ясеня», вместо Ясеня «Искусственный интеллект» о группе Badfinger, чтобы он напомнил нам о том, что, где, как и когда. Тут есть несколько интересных фактов, которые я вам могу рассказать. Группа образована в 61-м году. То есть практически тогда же, когда и Beatles, господа. И на этом связь их не заканчивается с Beatles. Коллектив стал первой группой со стороны, подписанной на принадлежавшим Битлам лейбл Apple Records. Название Badfinger произошло от рабочего наименования песни The Beatles With a Little Help for My Friends Badfinger Boogie. Пик популярности, там вот Пит Хэм, Топ Эванс, Майк Гиббинс и Джой Моланд. Из-за финансовых махинаций менеджера, банкротства лейбла и череды судебных тяжб группа вошла в историю рок-музыки как самая неудачливая, что привело к тому, что Пит Хэм в 75-м и Том Эванс в 83-м покончили с собой. У них было второе дыхание, песня «Baby Blue» пережила мощный второй всплеск популярности в 2013 году, прозвучав в финальной сцене культового сериала «Во все тяжкие». Теперь вам надо пересмотреть эту финальную сцену, а может быть и весь сериал, господа. Badfinger, так называется коллектив, который сейчас звучал по просьбе деда Изи. Еще несколько сообщений. Голосовое прислал нам кто-то. Слушаем.
1: Добрый день, Павел Михайлович. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Насчет бензина могу сказать, что бензин с большой долей вероятности цена изменится на бензин. Как в том анекдоте, когда приехал на заправку человек, а заправщик ему говорит, что с завтрашнего дня цена будет другая. То есть изменится цена на бензин. Ну, водитель говорит, мне полный бак. Ему залили полный бак. Потом спрашивают, а насколько подорожает? Так он не подорожает, он подешевеет. Вот вполне возможно. Аркадий, Павел.
0: Слушайте, у нас не должно быть так, как в этом анекдоте. Нас должны проинформировать, насколько изменится цена бензина и в какую сторону. Без этого же нельзя. Перед выборами такие шутки играть нельзя с населением. Это может плохо кончиться. Не пойму, откуда у людей стратегическая информация о торговле оружием Израилем в подробностях. Неужели эта информация есть в открытом доступе? Или у нас тут секретные сливы? Михаил, предлагаю маратон рассказать об одном хорошем поступке или законопроекте, сделанном той партией или политиком, за которую вы хотите голосовать. Только достоверным, а не придуманным, Михаил. Слушайте, Михаил, сейчас вот такой предвыборный дебат вы хотите организовать в нашем эфире? Я вам могу сказать, если ты голосуешь или твой фаворит одна партия, ты знаешь кучу хороших дел, которые они сделали. А если другая... у другого человека фаворит другая партия, то про фаворита той партии он знает, что они ничего вообще не сделали. А его фавориты сделали полно. Но это же как бы известная вещь уже. Добрый день, Павел Михайлович. Не буду занимать ваше эфирное время. Прислал вам в личку на Facebook линк про косаток и медведей с уважением, батька Махно. В смысле, то, что сказал Путин. Батька Махно, мне мало интересно, что говорит Владимир Владимирович Путин. Я уже давно на это не обращаю внимания. Это ничего не значит вообще. Не имеет никакого значения. Абсолютно. Меня интересует в отношении Владимира Владимировича Путина только одно. Когда он закончит войну. И когда люди перестанут гибнуть. Все остальное мне мало интересно. Может говорить все, что ему в голову придет. Доброго всем дня. Давно не писал, решил написать. У моей старшей сестры сегодня день рождения. Она старше меня на 10 месяцев и 11 дней. А? Как вам такое? Ай да мама, ай молодца. Привела в этот мир совершенно двух разных людей. А что тянуть? Чик-чак, просто волшебница. Очень люблю обоих. Первое поздравление, конечно... Ну, в смысле, наверное, обеих, да. Первое поздравление, конечно, получила сегодня мама, а потом сестра. Любите родных. Кроме них у нас никого ближе нет. Всем хорошего настроения и удачи. С уважением, Михаил из Рамадгана. Ну, Михаил из Рамадгана, я не зря в конце каждой программы говорю терпение по отношению к вашим близким. Терпение — это как минимум. Как максимум, конечно же, любить их надо. Если любишь, то будет и терпение. Поздравляем вашу сестру. Передайте привет вашей маме, чтобы обе были живы, здоровы. Здоровы, самое главное. Живы они, живы. Здоровы, молодцы. И не переставали в вашей семье любить друг друга. Это супер важно. Сарит Хадад Кавказская, написал кто-то без подписи. Рома прислал голосовое сообщение. Слушаем, короткое.
2: Сарит Хадат, как и Омер Адам, они из кавказской общины.
0: Понял, понял. Сарит Хадат не бухарская, она кавказская, написал кто-то без подписи. К предыдущему оратору по поводу сна. Мне снится только жена, ну и еще некоторые женщины. Виктор из Ашкелона. А жена знает, что вам снятся некоторые женщины? Виктор из Ашкелона. Или вы только нам по секрету рассказали? Жалостливая песня. Умеет Павел Михайлович выбить слезу восточными мотивами. Дворник. Львовский Рагуль. Ведущий, у вас есть понятие о продаже Израилем? Если да, то в кране... Чего? Кране, не могу понять. Если это частные, то деньги мы не увидим. Если на государственном уровне, то где отчет о Министерстве обороны? Почему нет денег на нужды армии? Львовский Рагуль, да, заметьте, на другие темы не писал. Заметил. Львовский Рагуль, я надеюсь, вы встали на правильную дорожку. Оставили тему Украины, России в покое. Значит, любая продажа, уважаемый Львовский Рагуль, оружие, хай-тек компании, это означает, что те, кто продает, должны заплатить налоги в казну государства. И это в любом случае пополнение казны. Так. Короткая реклама.
3: Реклама. Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное. Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
4: Реклама.

0: Группа The Cars. Who's gonna drive you home tonight? Так, сообщение. Надо успеть озвучить. Лиза, это подпись, прислала голосовые сообщения. Слушаем.
1: Добрый день, Павел. Всем хорошего дня. Я нечаянно получила сообщение. Я не знаю, каким образом я оказалась в их списке. Но получила сообщение на телефон о том, что сегодня в 10 часов вечера возле тюрьмы, куда отправили солдат, которые отказались подняться в танк, в котором была женщина, будет при участии раввинов будет забастовка. И у меня один только риторический вопрос. Когда в этом мире мужчины прекратят бороться с женщиной? Есть вообще какая-то надежда или все потеряно?
0: Второе сообщение от Лизы есть. Короче.
1: Я оставлю второе сообщение. Я смотрела вчера этого Шептуна. Очень хороший фильм. Философский, мистический. Прекрасная актерская игра. Прекрасные актеры. Роберт Де Ниро во всей красе. Всем советую, всем рекомендую. И спасибо вам, Павел, за рекомендации.
0: Представляете, где-то в одной части страны сидит Павел Маргулян на диване перед телевизором, а в другой Лиза примерно в это же время смотрит один и тот же фильм. The Whisper Man. Шепот за окном, да? Который я вам рекомендовал. Лиза, значит, не все мужчины борются с женщинами. Большая часть мужчин женщин любит, обожает и лелеет. Другие, которые борются, им мешает религия. Им заморочили голову, и они борются. Добрый день всем. Мне показалось, что в отношении песни «Салит Хадат» не все, как вы, Павел, описываете. Она там точно говорит «Рега Итха» и там далее «Шата Бата». Не услышал, как мне показалось, песня «Отношения между девочками». Может, я ошибаюсь, Виктор Печатник. Виктор Печатник, вы не ошибаетесь. Глаголы в этой песне в отношении мужчин. Вы просто не совсем меня дослушали внимательно. На последних секундах клипа на этой песне Сарит Хадат сидит рядом с своей подругой, и одна положила голову другой на плечо и поет «Авак Мошелану». Такой любви, как у нас, нигде больше в мире нет. Вот о чем я говорил. Но слишком, чтобы не раздражать некоторых, все остальное по отношению, слова по отношению к мужчине. Добрый день, ПМ. Вчера прозвучала песня «Я люблю тебя, жизнь». Она действительно является памятником и монументом той эпохи. Написана в 55-м году, озвучена в 58-м. Есть непонятные слова. Есть любовь у меня, значит, этому человеку не дано понять, что такое любовь. Вот как-то так, Алекс. Не знаю, что ему дано, что не дано. А мне пожал руку Шимон Перес в 78-м году на Текис Хаяль Мецтаен возле стены плача. Что же вы не подписались-то? Я надеюсь, вы с тех пор руку не моете? 78-го года. Сабаск, добрый день, ПМ и все. По поводу Криса Нормана и Смоков. Скажу, в их исполнении мне больше нравится. И вообще, Смоки — это на всю жизнь. И еще, с сожалением, Новак Джокович в первом круге сошел. На моей памяти это впервые. И очень жаль, что третий из великих потихонечку сходит. Всем хорошей недели. Ну, 39 лет, что вы хотите, Сабаск? Ну, уже обозреватели говорят, ну все, наверное, последний турнир. Сошел в первом круге в US Open. Ну, Новак, может быть, уже все? А он говорит, уже который раз нет. Павел Маргулян, диджей Ухтитухти, дискотеки ГМК, удачный звук, канон. Уважаемый Павел Михайлович, это было круто, весело и молодо. С уважением, Илья, прислал линк на запись в Ютубе тех дискотек. Ой, он мне как раз понадобится, надо будет кому-то послать. Павел Михайлович, я, конечно, в шоке от вашего ответа по поводу рыбака, но санкции — это как последнее китайское предупреждение от Трампа. Она не со зла, он не со зла это сделал, тем более учился где, а менталитет наш совковый. Всем хорошей недели, дед Федя. Ну, я же санкции вожу никогда сразу. Я сначала предупреждаю, прошу, уговариваю. И когда человек не понимает, тогда приходится... Другого инструмента у меня нет. Добрый день, насчет бензина. С 1 числа бензин будет стоить 8.10, а солярка 8.6. И это в сети Делик в районе Кириатгата. Сегодня для информации бензин там стоит 7.93, Алекс. Ну, я предлагаю дождаться официального сообщения Минфина или кто там за это ответственен. Приколист, где-то на белом свете, там, где всегда мороз, драли касатки медведей за неимением... Дальше многоточие. Добрый день. Вообще-то где-то недели полторы назад я слышал по радио, что бензин подешевеет на 25 огород, Светлана. Так это было полторы недели тому назад, Светлана. Это уже... Кто об этом помнит вообще? Никто об этом не помнит и не знает. Так, господа, по-моему, все. Сейчас программа «Тема дня» в 2 часа после новостей с Марком Кричевским. Наверняка будет что-то про политику, и поэтому я предлагаю вам забить его фактами логикой и положить, как обычно, на лопатки или даже разорвать на клочки в дискуссиях с Кричевским. Особенно, когда речь идет о политике. Всем спасибо за внимание. На дорогах спокойствия, к близким терпения, как минимум, как максимум, любовь. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-11-11. Intelligo. 03-944-11-11.
5: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунгтовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Предотвращена попытка контрабанды в Газу. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Координатор действий правительства на территориях сообщил, что вчера на КПП Керем Шалом была пресечена попытка контрабанды в сектор Газа около 100 бутылок жидкого никотина объемом 1,5 литра каждая, спрятанных внутри бутылок с напитками. Грузовик перевозил поставку, закупленную израильской компанией, имевшей разрешение на ввоз через механизм частной гуманитарной помощи. Грузовик был конфискован и передан для дальнейшего разбирательства. Координатор действий правительства на территории генерал-майор Йорам Алеви распорядился немедленно заморозить разрешение, выданное этой компании на ввоз помощи в сектор Газа до особого распоряжения. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов опровергло сообщение о ракетном ударе по базе ВВС Аль-Минхат, на которой дислоцируются в том числе американские военнослужащие. «Наши вооруженные силы находятся в состоянии повышенной боеготовности, чтобы защитить государственный суверенитет, стабильность и безопасность», говорится в заявлении. Ранее об ударе по базе сообщило иранское командование, отметив, что целью атаки были американские военнослужащие и вертолеты. Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что над территориальными водами государства был перехвачен беспилотник и выступила с осуждением иранских атак, угрожающих жителям и свободе судоходства. Как сообщает информационный портал «Вести», накануне вечером был обнаружен спустя несколько часов в Бнейбраке мальчик 10 лет вместе с 20-летним евреем из Иерусалима. Обоих доставили в полицейский участок, где подозреваемый был взят под стражу. Яэль играл с друзьями на площадке возле дома. К ним подошел этот молодой человек, сказал, чтобы принесли ему денег. Дети испугались и разбежались. Был один мальчик, который дал ему позвонить по телефону, но тот потом удалил звонок. После этого он спросил, как добраться до Бнейбрака. Рассказала Ширан Шабрай Софер, мама пропавшего мальчика. По ее словам, из всех детей именно Яэля пожалел незнакомца и остался на площадке. Тот же начал им манипулировать, сказал, что его выгнали из дома и у него нет денег. Он использовал мальчика, чтобы собирать пожертвования. Кто-то дал им 100 шекелей, а потом они сели в автобус в Бнейбрак, сказала Ширан. Мама Яэля рассказала, что ее сыну удалось разыскать по геолокации телефона. «Я страшно растеряна, до сих пор не могу осознать, что там произошло», призналась она. «Когда я разместила фото в соцсети, мне начали звонить родители детей, которые были с ним на площадке». В полиции Петах-Тикве рассказали, что начали поиски после получения сообщения об исчезновении ребенка. В ходе масштабных поисков в Бнейбраке был замечен мальчик в сопровождении жителя Иерусалима. Все обстоятельства расследуются. Стало известно, что на прошлой неделе в зоне наводнений и сели в районе границы Непала и китайского Тибета без вести пропала 41-летняя Катерина Сакович, гражданка Израиля и Беларуси, в последние годы проживавшая в Милане. Об этом сообщила ее сестра Дарина, проживающая в Израиле. МИД Израиля был уведомлен о розыске Катерины Сакович, которая находилась в Непале с целью паломничества к священной вершине Кайлас в Западном Тибете. В официальном непальском реестре Сакович зарегистрирована только как гражданка Беларуси. Ее израильское гражданство не указано в опубликованных данных регистрации. Близкие рассчитывают на помощь государства Израиль в розыске Катерины. Семья добивается официальной перекрестной проверки информации между странами. Редакция новостного портала newsru.co.il обратилась в МИД Израиля. Израильское консульство в Катманду и департамент по делам израильтян, находящихся в бедственном положении за рубежом при Министерстве иностранных дел, поддерживают постоянный контакт с ее семьей и сотрудничают с местными властями и организациями в усилиях по ее поиску, говорится в ответе МИДа. Ранее сообщалось, что среди пропавших в зоне бедствия гражданин Израиля примерно 60 лет. По данным Министерства иностранных дел Израиля, утром 26 августа он пересек границу из Тибета в Непал незадолго до прихода разрушительного потока. Израильское консульство в Пекине и отдел МИД по делам израильтян за границей находятся в контакте с его семьей и участвуют в поисках. По данным израильских СМИ, мужчина путешествовал в составе организованной группы, направлявшейся к священной горе Кайлас. Связь с группой была потеряна примерно за 10 минут до катастрофы. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась и близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе 31, в Ашкелоне, в Аш-Дозе 32, в Бершеве 33, на Голландских высотах 34, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 35, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 70 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом тема дня с Марком Кричевским.
5: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
8: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Тема дня». Меня зовут Марк Кричевский. Я напоминаю, что в эту программу вы можете нам звонить по номеру телефона 07-528-91, 07-528-91, или писать на наш WhatsApp номер 054-20-70-800, 054-20-70-800, и говорить о том, что вас задело, о чем вы думаете, что вам понравилось, не понравилось, в общем, обсуждать нашу с вами жизнь. Ну и перед тем, как начать, я по нашей доброй традиции, расскажу, что задело меня. Вы знаете, вот узнав на самом деле, когда я сегодня делал колесо обозрения, рассказывал, о чем пишут газеты, о интервью, которое дал Бенямин Нетаньяху 14-му телеканалу, я до нашей с вами встречи его посмотрел. Ну и, по моему мнению, Нетаньяху там сделал массу, ну, спорных утверждений. Ну, среди них такое, что, с одной стороны, он говорил, что только он несет ответственность за безопасность страны, но при этом заявил, если бы его разбудили утром 7 октября, история бы развивалась там по-другому, и пока я премьер-министр, у Ирана там не будет ядерного оружия, ну, много чего. Но я не буду сейчас говорить об этом интервью по одной простой причине. Мне скажут, вот, Кричевский, левак, разумеется, Кричевский против премьер-министра, боже упаси. Боюсь даже, что вы подумаете вот в этом направлении. Поэтому я задаю вам вопрос. Друзья мои, считаете ли вы, что Беньямин Нетаньяху, или так, рискнет ли Беньямин Нетаньяху выйти из зоны комфорта и даст интервью журналистам, скажем, 11, 12 или 13 телеканалов? Ну, потому что на 14 канале в «Патриотах» он появляется постоянно, говорит все, что он думает, там его рукоплещут, и все замечательно. Потому что все мы хотим, чтобы каждое слово воспринималось как «вау». Все мы хотим, чтобы нам рукоплескали. Так вот, считаете ли вы, что Нетаньяху все-таки перед выборами рискнет дать интервью, ну, скажем, журналистам других телеканалов? Хотел сказать, настоящим журналистам. Нет, других телеканалов. Рискнет или не рискнет, как вы думаете? Я не знаю. Я на самом деле думаю, что если сильно припрет... Нет, думаю, нет. Все-таки, думаю, не пойдет. все-таки, думаю, не пойдет, потому что это может быть хуже. И дело в том, что он сейчас уже стал хуже держать удары, и, в общем, это может быть очень плохо, плохо закончится, ну, в электоральном смысле этого слова, разумеется, в электоральном смысле этого слова. Но как вы думаете, вот пишите. Пишите, звоните, как угодно. Появление партии Винтера с таким названием «Амха Исраэль», «Народ Израиля», как угодно. В общем, все карты, собственно говоря, мне кажется, перетусовал. И с одной стороны, Винтер заявил о том, что он поддержит премьер-министра. С другой стороны, он заявил, что если бы я был, так сказать, у власти 7 октября, я бы, конечно, ушел в отставку. И вот здесь тоже интересный момент, который Винтер, с одной стороны, ну, который как бы раздвоение сознания. С одной стороны, Офер Винтер говорит о том, что должны прийти новые люди, которые не замазаны 7 октября, а с другой стороны, он поддерживает премьер-министра, который человек, ну, он сказал, что Нетаньяху лидер правого лагеря, я в правый лагерь, и вот он как бы поддерживает премьер-министра, будет его рекомендовать на пост, ну, в очередной раз на пост премьера. И вот здесь как-то есть некоторое количество противоречий. Ну, с другой стороны, что делать? Так, Бецалель Смотрич не хочет объединяться с Итамаром Бен-Гвиром, ну, по многим причинам. Правда, с одной стороны, Нетаньяху продавил Смотрича перед теми выборами, и он взял Бен-Гвира, что называется, прицепил к себе. Ну, а сейчас, когда Бен-Гвир в сильном положении, Смотрич не хочет его цеплять. С другой стороны, 1 плюс 1 здесь получается 0,70, ну, 1,5, и они не хотят, ну, Бен-Гвир не хочет, собственно говоря, не хочет рисковать своими мандатами. Это что касается политики. Хотя все у нас сегодня политика. Ну и тема, которая меня действительно удивила, поразила, это то, что 16 бойцов бригады Гевати, которые должны были выполнять боевое задание в Газе, отказались выполнять, потому что с ними должна была поехать девушка-парамедик. То есть человек, который в случае их ранения должна была их, собственно говоря, вытаскивать из боя и сделать так, чтобы они выжили, если они получат ранение. Никогда не было в израильской армии вот подобных проблем. Дело в том, что парамедика заменить крайне сложно. Их очень не хватает ни военных врачей, ни парамедиков, потому что они прошли много курсов. Это люди, которые действительно умеют спасать на поле боя. И вот израильская армия не могла провести, а без парамедика посылать нельзя на операцию, ну, потому что кто бы спасет раненых? И получается, армия должна отказывать в операциях, военную операцию они отменили, потому что приказы командиров для этих солдат были менее важны, чем распоряжение их раввинов. Это ужасающая ситуация. Кстати, Бецалель Смотрич выступил на стороне солдат. Я считаю, что это... И более того, я разговаривал с людьми, которые, ну, лучше меня понимают в иудаизме. Они говорят, что это какой-то фанатичный бред. Бред сивой кобылы. Тем более раввин бригады сказал, что можно. Еще раз, когда эта девушка, не дай бог, если бы кто-то получил ранение, интересно, когда бы она его вытаскивала с поля боя и спасала жизнь. Он бы сказал: не тронь, женщина, меня, иначе я возбужусь в это самое время. Я не понимаю, что происходит у нас. Я не понимаю, честно скажу. Неважно, там этих ребят наказали, не наказали, но что у них в головах, кто их воспитывал. Это действительно вопрос вопросов. И здесь даже то, что я знаю в религиозных кругах эта история вызвала, ну, скажем так, разные мнения. Не вызвала разные мнения, а вот я слышал разные мнения, и большинство людей, и раввинов вязаных кип говорят, что эти ребята просто немножечко, что называется, решили быть святее, ну, если не Папы Римского, конечно, но я не знаю, кого там, я не знаю, какого-нибудь Марана. Хорошо. 0752-891, телефон 0542-70-800, номер нашего WhatsApp. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Марк.
8: Да, как вас зовут?
9: Меня зовут Владимир. Если вы не против, я бы коротко ответил на ваш вопрос, который вы задали.
8: Какой? Какой из них?
9: Вопрос по поводу, будет ли Нетаньяху на 12-13 канале.
8: А вот да, очень мне интересно, да. Потому что ответа, как вы понимаете, нет.
9: А вот у меня он, мне кажется, что есть.
8: Пожалуйста.
9: Я думаю, что он обязательно появится. Почему? Во-первых, он уже был не только на 14-м, но и на 9-м канале.
8: Ну, там была тоже игра в поддавки.
9: Да. Ну, это понятно, да. Дело в том, что мы же все прекрасно знаем, что Нетаньяху, он чемпион мира просто по вранью. И поэтому для него не будет никакой проблемы.
8: Нет, Владимир, вы помните, как Кэррин Марциано? Ну, нет.
9: Я вас понимаю,
8: они же будут его там, что называется, терзать, а есть проблема.
9: Да.
8: Есть проблема. А я вам скажу, какая. Дело в том, что когда мы видели, насколько сегодня Бенямин Нетаньяху плывет, когда он был даже в прямом, когда была пресс-конференция в прямом эфире, когда он отвечал на вопросы. А представляете, когда два журналиста против одного, это и так тяжело в любом возрасте, особенно если журналисты серьезные. А тут вот, я думаю, они его просто могут размазать. Я думаю, его политические эти самые консультанты просто этого не позволят. Ну,
9: по-моему, он очень опытный. Его главная задача будет еще раз донести до народа, что ой-во-вой, левые придут к власти. И вот это самое главное. Поэтому выбирайте обязательно нас.
8: Левые,
9: вот да. Еще раз я хотел бы... Вот маленький нюанс. Я вчера разговаривал с своим товарищем. Он категорически против нынешней коалиции. Но он мне говорит вот ту же мантру, что говорят

0: Вы не можете сказать, господин премьер-министр, скажите там на всех площадках, что правые воюют за голоса правых, что вместо вашего так называемого правого правительства придет другое правое правительство. И чем пугать? Ведь что такое выборы? Я это подчеркиваю миллион раз. Выборы — это игра на эмоциях. Выборы — это игра на страхе. И если я скажу, что вместо одного человека, который придерживается таких же взглядов, как я, между там Ивановым и придет Петров какой-нибудь, да, и он придерживается таких же взглядов, как я. Но я скажу, ну какая разница, Иванов мне не нравится, придет Петров, то же самое. Но если мне скажут, что придет Петров и установит фашистский режим, что сказал Нетаньяху, вот здесь я испугаюсь. Я не хочу фашистский
1: режим. Поэтому он и придет на каналы, чтобы большей массе населения, кто-то еще это не слышал.
0: А я думаю наоборот, Владимир. Вы знаете, давайте вот мы с вами так вот скажем, оставим этот спор на потом. Но мне кажется, я так думаю, что я одержу победу. Мне так кажется. Нет, ну, может быть, я буду и неправы, вы посмеетесь надо мной, это тоже нормально, потому что очень многие мои предсказания именно...
1: Но он сегодня чувствует такую опасность поражения, что он пойдет на все,
0: Владимир,
1: пойдет на все.
0: Владимир, давайте все. Поставьте себе галочку, и мы потом это проверим.
1: Хорошо,
0: все, удачи вам, спасибо за звонок. Идем дальше. Но я действительно не думаю, что... Его туда пустят. Я когда говорю «его туда пустят», я имею в виду действительно человек, лидер партии, не делает все, что хочет он делает все, что нужно для победы, для кампейна. И тут уж решает целая группа людей, которым он доверяет, платят огромные деньги, и именно они решают, что делать в той или иной ситуации. Это, как знаете, как американский президент не вправе ходить, куда он хочет, он должен выполнять все распоряжения, он подписался под этим, все распоряжения службы безопасности. Ну, здесь служба безопасности имеется в виду, это, конечно, пиар-менеджеры, люди, которые консультанты, которые занимаются пиаром, думаю, не пустят. Опять же, это моя такая вот, мое предположение. У нас звонок, да? Давайте. Здравствуйте. Окей. Ну, ничего страшного. 0752-891, телефон 054-2070-800. Ну, поехали. Перезвоните, пожалуйста, я действительно вот пока. Уважаемый Марк, спасибо за передачу с Визильбером. Было бы возможным продолжить еще с ним встречи, только дайте коллеге больше говорить, Миха. Вы знаете, мне вот это очень нравится. Дайте коллеге больше говорить. Вы понимаете, вот я не буду как бы, мне вообще не перед кем оправдываться, но я скажу так. Если взять передачу «Персона Грата», это такая, я ее называю, эту передачу «Утренний такой треп», когда люди собираются, пьют чашечку кофе и болтают о том о сём. Поэтому, если кто-то считает, что я много говорил, вы сделайте простую вещь, вот просто. Возьмите любую передачу на израильских и не только израильских каналах. И сейчас при помощи искусственного интеллекта посчитайте, сколько процентов говорит ведущий. Потом возьмите то, что говорил я, и вы увидите, что я говорю вообще меньше всех. Просто, может быть, я говорю активно, и вам кажется, что меня много. Но даже если так. Что касается Цвизильбера, то я действительно пригласил его, потому что у него тяжелые времена, я надеюсь, что они пройдут, я очень к Зильберу хорошо отношусь, и мы друзья, и все такое. И мне надо было его каким-то образом поддержать, и я уверен, что когда Цвизильбер откроет свой YouTube-канал, он будет крайне успешен. Я в этом уверен, и... Только ему надо сил. Он сказал в этом интервью, что ему надо немножко отдохнуть пару месяцев. Потом он будет делать свой проект. И я желаю действительно ему YouTube огромный. YouTube, что называется, выдержит всех. И я действительно желаю, чтобы у Цви все получилось. Потому что у меня никогда не было кому-то там, я не знаю, вот как это называется слово. Ну, зависти. Наоборот. Я, когда они открылись, лучшее радио, я всегда говорил, что я очень рад этому. Когда закрылись, я сказал, что я очень опечален. Когда Цвизильберу надо помочь, я с удовольствием ему это буду делать. Все. А насколько кто там говорил, честно, вот это мне вообще не интересно.

0: мне вообще не интересно, ну и как бы так. Все, давайте, наверное, идем на рекламу. 075-2-8-9-1 телефон, 054-20-70-800 номер нашего WhatsApp. После небольшой рекламы мы с вами, разумеется, продолжим.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама.
2: Жаркое лето в «Центркар». Приобретая машину в «Центркар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот. «Центркар Азур». Дерехашева 9.
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: И наша программа продолжается. Продолжается программа. И, собственно говоря, телефон 075-2-8-9-1 и наш WhatsApp-номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Добрый день, Марк. Если бы у вас была возможность взять интервью премьер-министра, но одно вопросы заранее прописаны, так скажем, без неудобных вопросов, вы бы согласились, Алекс. Вы знаете, если мы вспоминали сегодня Цвизильбера, в 2009 году к нам приходил... В 2009 году уже, как это было давно, приходил... Господи... Нетаньяху, конечно. Вот, он пришел, так получилось, там была история, он вообще никуда не приходил, но так получилось, что мой близкий товарищ тогда у него работал, в общем, пришел. И я говорю Зильберу, как раз вот Зильберу апропо, давай вместе, потому что как бы вдвоем это как бы так принято. Ну и не было никаких неудобных, ну в смысле неудобных вопросов, не было никаких разговоров по этому поводу, какие вопросы задавать, какие нет. Вообще не было тогда. А если просто на фоне премьер-министра фоточку сделать, я провел с ним интервью, но мы играли в поддавки, так зачем оно мне надо? Если бы там я был помладше, наверное, да. Скажу так, скажем так. В моей биографии было вот такое интервью с президентом Украины Кучмой. И вот оно было вот такое. И это было... Ну, я был молодой. Меня попросил губернатор области. Ну, Марик, ты же понимаешь. Ну, я все понимал. Ну, и так далее. И тогда я сделал вот что-то подобное. Я тогда сделал вот такое. Вот. Был такой момент в моей жизни. Но сейчас, а зачем? Ну что? Ну ради чего? Ради того, чтобы сказать, какой я крутой, я вот провел интервью с Нетаньяху. Зачем? То есть, неинтересно. Другое дело. Интервью может не получиться, оно может по кому-то показаться неинтересным и так далее. Я, может быть, буду недостаточно подготовленным, хотя, конечно, к такому интервью долго готовишься и все, но недостаточно ярким и все такое. Все может быть. Но чтобы вот так вот давайте сыграть в поддавки, нет, ну уже нет. Уже возраст, знаете ли, нет. Это уже прошло. Но был такой момент в моей биографии. Чего ж я буду перед вами тут красоваться и говорить «я никогда». Было. Да. Так, идем дальше. Добрый день. Думаю, рано списывать Биби. Он крепкий политик, в отличие от Лапида, который все потерял, включая свою партию. Вы знаете, я вообще считаю, вы абсолютно правы. Я не знаю, как вас зовут. Я бы, вот, вы бы подписывались... А то как бы неудобно, знаете, вот говорить. Так, вы знаете, абсолютно согласен. И это глупо списывать Нетаньяху, он крепкий старик, и в хорошем смысле, знаете, в такой крепкий старик, имеется в виду в классическом смысле этого слова, он еще поборется, он настоящее политическое животное, опять же, по Аристотелю это комплимент, ни в коем случае не оскорбляю нашего премьер-министра. Вот, в таком в смысле Аристотеля, человек, который будет биться за власть, ногами, руками, не будет рук, будет ногами пинаться, не будет ног, будет зубами рвать. И таких людей списывать со счетов, конечно, нельзя. Разумеется, нельзя. Разумеется. Что касается Лапида, который потерял свою партию, господи, нам казалось, что и Беннет все потерял. Нам казалось, после того, как Нетаньяху кинул Ганса, что и Ганс все потерял. Потом нет, потом вернулся, потом поднялся, потом опять потерял. В политике никогда не говори никогда. Вот никогда не говори никогда. Ну, в политике бывает все. Люди, да что мы уж говорим. Нетаньяху говорил в своих интервью, что ему казалось, что политическая жизнь закончилась. После 2006 года он говорил, все уже. А потом ничего себе, с 2009-го премьер-министр, там, за исключением, там, чуть больше года нет. Поэтому в этом вопросе я бы просто не делал такие, что все, с ним покончено, он потерял все, включая партию, ничего подобного. Я бы так не... А то, что Нетаньяху мощный игрок, ну так надо быть просто идиотом, чтобы говорить иначе. Разумеется, разумеется. Беспредел, который устраивают ортодоксы под лозунгом «умрем, но служить не будем», не прекратится, так как у полиции армии связаны руки. Нужно, чтобы у них было больше прав при разгоне этих фанатиков, и лозунг должен быть альтернативным ортодокс с картопедом. Я не знаю, что такое ортодоксов картопедом. Имеется в виду, что связанные, поломанные и так далее. Но я бы против, я вообще против вот этого всего, против того, чтобы полиция, движуха. Вы понимаете, в чем дело? Тут есть один момент. Вот смотрите, когда в светской среде некий человек нарушает закон, так вот кричит, я не пойду там в армию, даже если про армию, там выходит на пикеты, на него в общем и целом общество смотрит как на негодяя и как на человека, мягко скажем, не очень приятного во всех отношениях. Когда какой-нибудь араб, например, устраивает теракт, когда задерживают какого-нибудь представителя молодежи холмов, извините меня, еврейских экстремистов, когда задерживают ортодоксов, которые не хотят служить в армии, их встречают в их сообществах как героев. Они герои. Это четко надо понимать. Поэтому арабским террористам платят деньги, зарплату за террор, как мы знаем. Сейчас вроде говорят, не платят, но все равно переводят всеми. Поэтому, когда человек отсидел в тюрьме, я имею в виду там несколько, там 10 дней, 15-20, ортодокс, ему дают кучу денег. Поэтому, когда человека отпускают из Шабака, вот представителя еврейских экстремистов, его встречают тоже как героя, стол накрывают и все такое. Так вот, это не работает. Это не работает. Но с точки зрения харидим точно. Деньги. Деньги. Деньги и еще раз деньги. Не хотите – не надо. Но за свой счет. Можете собрать деньги в Америке и жить за свой счет, за те деньги, которые вы собрали. Собирайте. Собирайте. Деньги. Это самое важное. Не хотите учить своих детей основным предметом? Мы не можем вас заставить. Ну как? Под дулом автомата. Просто ваши школы не будут получать деньги. И так далее. Деньги. Вот основа. Понятно, что с арабским террором или с еврейским экстремизмом нельзя решать этот вопрос деньгами. Нет. С ортодоксами можно. Деньги. Все. Не надо никому ломать руки, не надо никому ломать ноги, не надо никого бить. Ничего. Деньги. И, собственно говоря, это не моя придумка, об этом много говорили. И мне кажется, только это. Только это. А все остальное, знаете, отсидел 20 дней, получил кучу денег, мы это знаем, да? Герой, герой ешивы, все тебя встречают как герой, обнимают, целуют, ты такой жених еще кайфовый после этого, и все тебя уважают. Ну, так себе наказание. Так себе наказание. Это очень важный момент, поэтому... Так. Марк, очень интересно, кто такие страшные левые? И самое главное, чем страшны эти левые? Честно говоря, не встречал в жизни левых, не уверен, что они вообще существуют, Михаил. Нет, ну как, Михаил? Левые, я вам скажу, ну давайте в израильском, не в классическом французском понимании, когда там правые сидели с правой стороны, левые с левой. Левые — это люди, которые... Две позиции основные, две позиции. Первая позиция. Так или иначе, не сегодня, так завтра, создание палестинского государства, потому что они считают, что в противном случае создастся двухнациональное государство, Израиль рухнет. Это такая вот... И надо как бы замириться со всем миром. И вторая позиция – это такая большая социал-демократия. Ну, имеется в виду в социальном смысле этого слова. Поддержка профсоюзов, поддержка трудящихся, ну и так далее, и так далее. Большое влияние в экономике государства и все, что с этим связано. У нас есть ультралевые, с которыми я тоже встречался. Страшные ребята. Мне один говорит, ну, если армию распустить, то будет мир, потому что некому будет нападать на арабов, будет мир. Ну, что вам сказать? Да, ну, бред сивой кобылы, но мы же не будем бред сейчас рассказывать. Я просто говорю, что есть такие. Есть просто левые, вот те, которые за мир во всем мире. Прекрасные люди. Я вот помню, когда ездил в Газу, вот когда после всех этих событий, и я встречался с пожилыми людьми, жителями вот от Эфгазы. Замечательные люди. Я так хотел бы, чтобы именно такие были моими соседями. Но несут такую пургу по поводу того, что надо жить в мире с Газой, в мире, что они там тоже люди, что не все это поддерживают. Ну, в общем, несли пургу. При всем моем уважении. Я действительно, эти просто замечательные люди, ну вот такие. То есть верят, что все люди, как это, сейчас я скажу гадость, но вы простите, это шутка. Знаете как, все, ладно, не буду. Хотел сказать, все люди-братья, все бабы-сестры, да? Нет, нет, но это шутка, это как бы вы же знаете, я не такой. Так вот, они в это верят. Вот это вот здесь в Израиле левые. Я в это не верю совершенно. Я в этом плане человек крайне пессимистичен. Считаю, что палестинского государства, ну, во всяком случае, в ближайшие 50 лет быть не должно, потому что это огромная, огромная будет проблема для выживания Израиля. Я не верю в социал-демократию, не верю в социализм, верю в свободную экономику и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но я левак. Потому что сегодня, ну, как бы все это отношение. Сейчас Либерман левак, Беннет левак. Ну, потому что если ты критикуешь премьер-министра, то ты, соответственно, левак. Поэтому левые существуют. По большей части это вполне приличные люди. Как и правые вполне приличные люди. Есть среди них крайние, просто долбанутые, можно так сказать, да? Они просто долбанутые. Ну, как и все крайние. А крайне правые, вот это вот, они разве не долбанутые? Все крайние долбанутые. А так, я не верю в всеобщее братство и всеобщую любовь. Но не верю я в это. Я никогда этого не встречал, я в это не верю. Они в это верят. Даже 7 октября не дает им возможность, как бы они не пересматривают свою точку зрения. И меня это очень удивило, хотя я к ним отношусь со всем уважением. Марк, вы не про... Марк, вы не правы, Натаньягу пришел кроме 14-го канала также на 9-й, но мы об этом говорили. Теперь 9-й канал ищет новые лица, совпадение, с уважением, пенсионер с дивана. Но 9-й канал, это не было. Я при всем уважении к Билла Дубровскому, это не было интервью. Ну, это не интервью, это... Ну, это, знаете, как вот... Ну, это такое, ну... Как бы это сказать помягче? Это такой... Ну вот, так чтобы я не хочу, никогда не хочу обижать коллег. Ну, скажем, Билл Дубровский настолько был потрясен тем, что он сидит напротив Натаньягу, что настолько был восхищен что он сидит рядом с Нетаньяху, что он был очень милым, очень-очень милым, я так скажу. И это так бывает, еще раз, когда ты сидишь рядом с президентом, с премьер-министром, ну, ты волей-неволей как-то немножко напрягаешься, волей-неволей тебе. Это как бы проходит со временем, ну, вот есть такое. Поэтому, ну, это не было интервью, как и вчерашнее, 14-му каналу, ну, это не интервью. Это другой жанр, может быть, очень хороший жанр, но другой, но другой. Так. Приветствую. Никогда ни одна партия на выборах не набирала абсолютного большинства. Да, это правда. Не набирали. По-моему, было 50 с чем-то мандатов у Авады больше всего. Но 61 дин никогда. Партии Харидим стабильно получают от 15 до 18 мандатов. Это делает их идеальным дополнением тому, что те, кому нужны места в Кнессете, Харидим очень хорошо голосуют, у них на выборы идут все, они почти никогда не претендуют на пост премьер-министра. Почему почти никогда? Никогда. И не интересуются вопросами внешней политики, их цели конкретны, деньги для Ешивы очень большие деньги. И тот, кто им это деньги даст, с тем они идут, им все равно правые и левые, кто больше заплатит, они там. И сейчас участники шоу «Я буду премьером» могут сколько угодно хаядосов, ну, ортодоксов, но если не будет хватать голосов, они позовут, вернее, купят именно Харидим без конституции, без отделения религии от государства, все будет повторяться при любом исходе выборов, Илья. Вы понимаете, Илья, вы бы были абсолютно правы. Вот абсолютно, я сказал бы, Илья, ну, вы говорите банальности, сказал бы я, Илья, ну, то, что вы повторяете, это, ну, уже 1000 раз везде написано, это мой текст до 7 октября, до 7 октября. Вы знаете, в обществе что-то надломилось. Надломилось у религиозных сионистов, надломилось у светских, надломилось у масортим, то есть традиционалистов. В обществе что-то надломилось. И есть вещи, которые уже невозможны. Вот, опять же, вы можете сказать, Илья, и будете иметь полное право. Кричевский, ты наивный дурак, если ты так думаешь. Если, например, для Изенкот, для победы, ну, для того, чтобы стать премьер-министром, сдаст все, и Либерман, там, и прочие, и Беннеты с Лапидами. Нет. Не потому, что они хорошие, светлые и какие-то приятные. Опять же, нет. А потому, что есть вещи, через которые ты, если ты перейдешь, ты себя просто обнуляешь. Вот просто обнуляешь. То есть, стоил ты, грубо говоря, 10 мандатов, сделал что-то и не стоишь ничего. Становишься дубль пусто. Вот они это понимают. Вот они это понимают. Это не понял Ганс по своей, так сказать, простоте душевной, но это эти ребята, они это понимают. И вот обнулиться не хотят. Поэтому я, то, что вы говорите, все было бы правильно, если бы не 7 октября. Если бы не война, которая уже продолжается 3 года, так или иначе, а в Газе все эти операции продолжаются, в Ливане продолжаются, ну, про Иудею Самарию, я думаю, сейчас еще и начнется, потому что, судя по всему. Так вот, мне кажется, вот здесь ты уже не можешь это сделать. Еще раз. Я к политикам отношусь со всем возможным цинизмом. Я не верю в то, что они там ради власти, там между, так сказать, достоинством и властью выберут достоинство. Нет. Но я знаю, что эти люди не хотят обнуляться. Ну, не хотят. Не хотят, так сказать, то, что строилось много лет, помножить на ноль. А вот сегодня, если они пойдут с Харидим, вот, и не будет настоящего закона о призыве всех в армию, это значит помножить себя на ноль. Насколько они на это пойдут? Насколько им это нравится? Ну, я понятия не имею. Мне кажется, что это практически невозможно. Но опять же, я еще раз говорю, вот я с Володей сегодня поспорил по поводу, придет ли Нетаньяху на там 12 или 13 телеканал. И с вами как бы могу, так сказать, ну опять же, поспорить просто так, что мне кажется, этого не будет. Опять же, я могу ошибаться. Знаете, если я что-то понял к своим годам, что я могу ошибаться, что мое мнение может быть неправильным. Вот это я понимаю. 075-2891, телефон 054-20-70-800. После небольшой рекламы продолжим.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама.
7: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунгтовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
2: Жаркое лето в Центр-кар. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458.
1: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Итак, друзья мои, наша программа продолжается. 054-20-70-800 WhatsApp, если что. Вот, значит, пишет человек, которого зовут Юрий. Юрий. Марк, вы лишаете их денег, но имеется в виду харидим, они каждый день перекрывают нам дороги. Ну, это невозможно сделать. Ну, попробуйте каждый день перекрывать дороги, когда тебе надо кормить семью. Вы понимаете, дороги хорошо перекрывать на сытый желудок. Обратите внимание, и здесь надо отдать должное министру финансов, господину Нетаньяху, который, правда, за это долго извинялся и говорил, что это могло лишить его политического будущего. Министр финансов правительства Ариэля Шарона, Бениамин Нетаньяху, резко уменьшил детские пособия нашим уважаемым ультраортодоксальным согражданам. И что? Правильно, они массово пошли работать. И тогда они, конечно, запомнили это Нетаньяху, и в 2006 году, помните, там, ну, Шарон ушел с Кадимой, Ликуд получил 12 мандатов, Нетаньяху временно ушел из политики, ну, все это было, но дело не в этом. Нет, он был в оппозиции, он тогда уже не ушел, он ушел после 99-го, но неважно. Так вот, речь вот о чем. Да, он тогда был в оппозиции. Речь о том, что когда ты не имеешь деньги, ты можешь думать. А когда ты денег не имеешь, ты должен идти работать. Ну, я имею в виду думать, как акции устраивать. Все это очень-очень весело. Это очень все весело. Но тебе работать надо. Детей кормить 10 человек. Вот о чем речь. Потому что, когда говорят ортодоксальные лидеры, вы хотите морить наших детей голодом, а почему у вас 10? Я бы, например, никогда в жизни 10 не прокормил. Ну, просто не прокормил бы я 10. У меня нет 10, а хотел бы я 10. Здорово ж иметь 10 детей, наверное, не знаю. Но я бы, у меня нету таких материальных и прочих, не было таких возможностей. Поэтому не 10. Поэтому все это идет, и уменьшение рождаемости, и увеличение количества работающих и так далее. Вот к чему это ведет. Ну, перекройте пару раз, но там уже полиция может действовать жесткими методами. А дальше деньги. Деньги — это хорошо. Деньги — это правильно. Так. Так. Жалко Цвизильбера, хороший журналист, потерял работу, но когда он каждую передачу доказывал, что Всевышнего нет, это была его ошибка. Эдуард, откуда вы знаете? Может, это правда? Но откуда вы уверены? Почему вы уверены, что он есть? Почему? Я вообще считаю, что это не тема для разговора. Есть Бог, нет Бога. В том смысле, это недоказуемо. Если вы мне скажете, Марк, Бог есть, я скажу, окей. Он для вас есть, пожалуйста, я ж не против. Если я вам скажу, Бога нет, вы скажете, ну, дурак думает, что Бога нет, хотя он есть. Все, поговорили. Это ж как бы недоказуемо. Если вы знаете, вот огромное количество в американских университетах есть диспуты, собирают 3000 человек, деньги платят большие за то, чтобы быть участниками. Не участниками, прошу прощения, а зрителями. Ну, я в Ютубе люблю смотреть, да. И там лучшие умы человечества спорят. Спорят, доказывают. Аргументируют. Поэтому, если Цви говорил, я не слышал, честно говоря, что он по этому поводу говорил. Он говорил, нету. А вы сказали, ну, покрутите у виска и скажите, есть. Ну и все. Мне кажется, что это Бог наказал. Господи, ну, такое, ну не знаю. Мне кажется, что все это такое, мы все как-то все примитивизируем. Я не понимаю, почему Биби называют мощным игроком, он политическое, плохое слово, просто с помощью мощного пиара, а из него удалось сделать идола. А евреи на протяжении всей своей истории ищут золотого тельца, вот им его дали. Кто, кроме него, этот вопрос должен задавать только по отношению к Богу, а тут это, его можно пощупать и лицезреть, опять же, на те же грабли, поэтому мы еще получим от Боженьки. Это не я говорю, об этом кричат наши... пророки Акаки 47. Я не знаю, да, конечно, так любой политик, вы понимаете, Акаки 47, любой политик это в том числе, это 50 на 50. 50 это он сам, 50 это правильная работа его пиар-менеджеров, пиар-стратегов. Разумеется, разумеется. То, что Нетаньяху умеет делать это лучше всех в Израиле, ну да. Ну, посмотрите на Трампа, это тоже пиар-стратегия. Посмотрите на Макрона, это чистый пиар. Вообще пустое место, Макрон. Вообще пустое место, да простят меня французы. Но это пиар-проект в чистом виде. Ну, в чистом виде, но я даже не знаю, как сказать. Поэтому сказать, что это плохо или хорошо, это так. Это так. И насколько, почему Нетаньяху мощный? Потому что он больше всех в истории этой страны находился на должности премьер-министра. Он больше Бен-Гуриона был премьер-министром. Был и остается. Его партия является одной из крупнейших партий. Он выигрывает выборы. Опять же, почему? Это 25-й вопрос. Это факты. Поэтому да, он мощный игрок. Давайте списывайте его со счетов, он вам еще покажет. Как говорил про таких Жириновский, но он говорил, правда, про Ельцина, он еще простудится на наших похоронах. Так вот, и Нетаньяху мощный старик, конечно, мощный игрок, безусловно. У нас радиослушатель. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Да.
8: Уважаемый Марк.
0: Да, как вас зовут?
8: Меня Давид звать.
0: Давид. Да, Давид.
8: Да, я бы хотел, может быть, это не по теме, но я хотел бы задать этот вопрос, я давно хочу задать.
0: Давайте.
8: Вы можете мне сказать, действительно ли три региона Украины, их руководители, действительно просили помощи у господина Путина? И действительно ли в этих трех регионах...
0: А про какие регионы вы говорите? Донецк, вот Луганск, это, Херсон, да. О каких регионах?
8: Да, да, да.
0: Нет, вот смотрите, я вам скажу. Наверное, просили, но примерно как товарищ Кусинен был председателем правительства Финляндии. То есть, когда Советский Союз напал в 40-м году на Финляндию, было организовано народное правительство во главе с товарищем Кусиненом, который пришел на помощь финскому народу. Поэтому всегда есть предатели, всегда есть коллаборанты. И именно эти люди это и просили. Сначала ты создаешь коллаборантов, а потом они к тебе обращаются за помощью. Все предельно просто, поэтому именно так оно и есть. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Ну, как бы так, да. Товарищ Кусинен, кто его забыл? Этого уважаемого товарища. Так. А сейчас здравствуйте, Мар. Прокомментируйте, пожалуйста, мальчика, которого убили... в пиццерии. Этого убийцу даже не осудили. Он идет втихон на улицу Бен-Гурион в Петах-Тикве. Родители устроили забастовку. Они не хотят, чтобы их дети учились. Да. Так вот, меня просто рвет уже неделя, Юка. Ну, во-первых, сегодня была информация о том, что эти... Во-первых, мы не можем назвать убийцы, скажем так, подозреваемые в этом преступлении. Убийцами человека может назвать только суд. Они не пойдут в школу, родители настояли, это правильно, потому что я сам бы очень боялся чтобы мои дети учились человеком, которого обвиняют в убийстве. Ну, так себе убийственная история. Это первое. Второе, они еще, ну, не было суда. Суд в Израиле, история длинная, поэтому, да, дело идет, суд будет, и мне кажется, что их осудят, и осудят серьезно. Поэтому сказать о том, что все сошло им с рук, нет. Нет. Пойдут они в школу? Нет. Ну, вот как-то так. Почему для того, чтобы они не пошли в нормальную школу, не в какую там школу для хулиганов, в закрытую, а в обыкновенную школу, почему для этого требовались забастовки родителей, не знаю. Я не знаю. Тут, наверное, надо смотреть на законы наши с вами, израильские. Может быть, без решения суда этого нельзя сделать. Не знаю. Но я думаю, что есть какая-то дыра в законе, которая позволила их родителям пытаться вернуть их в нормальную школу. Ну и очень хорошо, что другие родители, собственно говоря, встали на дыбы. Вот как-то так. Вот как-то так. «Здравствуйте», — пишет Людмила. «Думаю, будет на всех каналах, пытаясь поймать последние голоса избирателей, наденет маску обаяшки, он это умеет лучше всего. Лучше взял ответственность за 7 октября, Людмила». Но если бы он взял ответственность за 7 октября, он уже бы не был премьер-министром. Поэтому Нетаньяху прекрасно понимает, нельзя брать на себя ответственности. Нельзя создавать государственную комиссию, потому что создашь комиссию, будут утечки, и все поймут, кто во всем этом был виноват. С точки зрения тактики и личного выживания он делает все правильно. Все правильно. Нельзя брать на себя ответственность, нельзя создавать комиссию. Все правильно. Опять же, с точки зрения тактики и личного политического выживания. Что касается, пытаясь обаяшкой, не получится. Дело в том, что когда против тебя зубры, когда на каждый... Как же работает? Сейчас я просто расскажу, как работает настоящая телекомпания. Как берут интервью. Во-первых, суперподготовленные люди сидят. Но это полбеды. Они не только. И у каждого в ухе, у двоих в ухе сидит редактор. А возле редактора компьютер. Ну, сейчас, наверное, уже с искусственным интеллектом. А раньше просто, например, с поисковиком. И когда, например, я говорю, я в 2015 году, например, перешел улицу на зеленый свет. Они так раз в Гугле и видят, ха, а в 2015-м как раз тебя штрафовали за красный. И тут же говорят это журналисту. То есть целая команда играет, когда серьезное интервью, против человека, который пришел на это интервью, особенно предвыборное. Играет целая команда. Мало того, что журналисты в теме «Мама, не горюй», так еще и редакторы, которые им помогают. И в этом случае быть обаяшкой, да они тебя размажут. И уже было, мы помним, как Марциано размазывало Нетаньяху. И поэтому он не приходит. Не потому что не хочет, а потому что боится. И правильно делает. Бояться — это нормально. Если бы люди не боялись, вообще люди не боялись, нас бы уже на этой земле не было. Потому что это основной инстинкт выживания, в том числе и в политике. Поэтому здесь сыграть в обаяшку так себе история. Как я понимаю. Так. Ну, тут мне написали, дай бог, чтобы вы оказались правы. Но вы понимаете, тут дело даже не в том, что я окажусь прав или не прав. Дело тут, на самом деле, дело 25-е. Дело в том, что рискнет ли кто-то вот о чем говорит, кстати, Беннет и Либерман, лишить Харидим, практически всех выплат. Понятно, нельзя их лишить выплат на 100%. У них действительно дети, мы не хотим иметь голодных детей и голодные смерти. Нет. Нельзя лишить людей полностью всех выплат. Понятно. Но сегодня каждая семья Харидим стоит государству, это опять же данные Статбюро, 10 тысяч шекелей, это доплачивает каждой семье в месяц израильское государство. Если будет доплачивать не 10 тысяч, а, предположим, 1000, то или 2 максимум, то это, во-первых, сократит для бюджета огромные деньги, а во-вторых, как вы понимаете, заставит их идти работать, учиться и так далее. Вот и все. Поэтому здесь как-то так. И это будет, конечно, большое социальное напряжение в обществе. Но и тут надо выдержать, потому что многие политики этого как раз боятся. Надо выдержать. Здравствуйте, Марк. Сколько ни звонил, меня не соединяют с вами. Я что, попал в черный список? Слушаю, как вы, кроме своих, никого не допускаете. Да, я за патриота в РСФСР. Для меня только победа над нашими врагами. Как только мы хотим примириться, у нас теракты, вспомните, 90-е после соглашения с Осло, начало 2000-х правительства Барака, и покойный Перес говорил, это жертва мира, Михаил из Кацерина. Во-первых, Михаил, я вообще никого не вывожу, потому что я сижу в студии, не знаю, в каких списках вы находитесь, понятия не имею, но я не понимаю, что такое победа над нашими врагами. Я не понимаю, честно. Потому что вы думаете, что мы способны уничтожить Иран или должны воевать с Ираном до момента, пока не грохнется их правительство? Мы способны постоянно так воевать с Ливаном, чтобы полностью уничтожить Хизбаллу? Вы действительно в это верите? Ну, просто я вот не понимаю. То есть мы не способны Хамас победить, хотя нам давали все условия. Трамп уже, когда пришел, во-первых, сначала Байден, потом пришел Трамп и сказал, вот когда, помните, первый этап должен быть в марте 25-го года, он дал еще полгода. Воюйте, делайте. Не получается. Не получается. Поэтому давайте победим наших врагов. Давайте, кто против? Ну, так предложите, как? Что сделать для этого надо? Потому что есть нерешаемые задачи в политике, в вопросах безопасности, и надо с ними как-то стараться жить. Но давайте победим. Сколько мы должны воевать? 5 еще лет? 10? 20? А способны ли мы воевать? А может, воевалка у нас сломается? А может, люди не захотят и будут уезжать массово из Израиля? Сколько милуимники должны служить? Сейчас по 700 дней уже многие служат. Сколько? Сколько, Михаил? Поэтому я тоже патриот на диване. Но я понимаю, что есть люди, которые в поле. Им тяжелее. И многие из них говорят, что все, уже они выгорели полностью. А вы говорите, давайте. Ну, давайте. Давайте. Начинайте, Михаил. Решайте. Ох, как мне нравятся эти патриоты. Прям душа за них радуется. Все, друзья мои. Это была программа «Тема дня». Здесь на Первом радио 89.1 FM. «Тема дня», да? Точно, тема дня, точно. Вот, Дарья Достоевская, Катя Вергунова, Марк Кричевский. Встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю. Всем пока.
1: Тема дня с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама.
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
3: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
9: Война, это все продолжается постоянно.
10: Я буду ждать выборов.
11: Ракеты к нам летели, конечно.
12: Ракеты много куда летят.
13: А что аналитика у нас очень страдает.
3: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
14: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Первое радио. Новости.
1: В Энкине тяжело ранен 57-летний мужчина. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция сообщила о задержании 24-летнего жителя Энкинии по подозрению в нападении на 57-летнего мужчину, который был тяжело ранен в результате инцидента с применением насилия. Пострадавший был эвакуирован вертолетом в больницу Рамбам в Хайфе. По предварительным данным, инцидент носит уголовный характер. Задержанный доставлен на допрос. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока его содержания под стражей. Сегодня в Рейне, к северу от Нацерета, столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина в возрасте примерно 20 лет. Пострадавший был доставлен в итальянскую больницу в Нацерете. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в рамках своего визита в Кыргызстан встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Иран выполнил свои обязательства в рамках соглашения, однако, к сожалению, США не выполнили своих. Тем не менее, мы продолжаем пытаться достичь согласия и убеждены, что продолжение войны не пойдет на пользу ни нам, ни региону, ни человечеству. Мы верим, что решение существующих проблем кроется в диалоге и сотрудничестве. Иран и Индия могут улучшить экономическое сотрудничество путем нейтрализации воздействия санкций, заявил Пезешкиан на встрече, о чем сообщают иранские источники. По данным Управления водных ресурсов, сегодня большинство крупных опреснительных установок в Израиле временно прекратили работу из-за сильного помутнения морской воды. Из-за этого была прекращена подача воды для сельского хозяйства в региональном совете Рамат-Анегов. В региональном совете Эшколь призвали фермеров и население сократить потребление воды для сельского хозяйства и садоводства. В настоящее время работает только одна крупная опреснительная установка в Хадере. Опреснительные установки возобновят работу, когда качество воды в Средиземном море улучшится до приемлемого уровня. Сегодня к югу от поселений Ганим и Кадим в Северной Самарии было основано новое поселение Ноа. По данным регионального совета Шомрон, это 8-е новое поселение, созданное в регионе менее чем за год. В Ноа уже заселились первые семьи. В церемонии приняли участие глава регионального совета Шомрон Йоси Даган, министры Мики Зоар, Орит Струк и Михай Шикли, депутат Кнессета Боаз Бисмат и один из лидеров поселенческого движения Зеев Хевер. Создание Ноа является частью программы регионального совета Шомрон, предусматривающей основание 19 новых поселений в Северной Самарии. Совет также продвигает план увеличения численности населения Самарии до 1 миллиона человек. По данным Министерства иностранных дел Непала, после катастрофических наводнений и сели до сих пор числятся пропавшими без вести 590 иностранных граждан из 39 различных стран. В основном это туристы. На данный момент спасены 323 иностранных гражданина. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась и близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе 31, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Бершеве 33, на Голландских высотах 34, на побережье Мертвого моря в Твери и на побережье озера Кинерет 35, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 70 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, принимая эстафету Марка Кричевского, 8-я минута 4-го, 31 августа. Если бы вы знали, как приятно после такого длинного, жаркого, изнурительного, не побоюсь этого слова, лета, просыпаться под шум дождя, когда ливень бьет своими струями в окна твоего дома, и ты не можешь понять, где, в какой стране ты находишься, что это происходит. На самом деле это реальный ливень, который вымыл асфальт, наполнил воздух озоном. И все это было сегодня утром 31 августа. Ясно? Вот так вот, может, завидно. Не знаю, у всех ли у вас так было. Но я к чему это подвожу вас? К тому, что лето заканчивается. Завтра 1 сентября. Дети отправляются в школу, в детские сады. И, между прочим, вот интересный момент. Я вспоминаю, как мы кушали в школе, в советской школе, когда папа и мама давали определенное количество копеечек. На эти копеечки ты покупал бутерброд, то есть кусочек хлеба, на который был намазан, намазана кабачковая икра, и там кофе с молоком, овсяное, или как оно называлось, не помню. Здесь в школах, по большому счету, я так понимаю, горячими обедами не кормят детей. То есть дети кушают то на большой перемене, что приносят из дома. Причем и в холодильнике это нельзя держать, и не разогревают. То есть достают из ранцев, из рюкзаков и съедают. И, соответственно, родители всегда стоят перед проблемой, как же и что дать ему такое, чтобы это как бы и не испортилось, и было вкусно. Над этим задумались, в том числе и диетологи, да и вообще, мне кажется, первым, кто над этим должен был задуматься давно, это Министерство образования. Вот. Тем более, что, мне кажется, большая часть, опять же, это я говорю так субъективно, как я вижу, большая часть детей кушает сэндвичи, в которые родители вкладывают определенные продукты. Насколько это вредно или нет, я не знаю. Но мы... Я вот вспоминаю, горячая еда у нас. Можно было ходить в столовую напротив и кушать горячую еду. Да, но я к чему это говорю? Опять же, к тому, что начинается учебный год. Разумеется, родители думают о своих детях, думают о том, как они себя будут чувствовать, будут ли они сыты или нет. Уверен, что вы разрешите эту проблему. Более того, вы найдете компромисс между всем, что вот я сказал. Тем более, что погода еще будет достаточно жаркой. В этом музыкальном часе у нас будет рубрика «Ностальгическое путешествие во времени». В середине часа готовим игру «Пан или пропал». И если вы не против, мы запускаем следующую песню. А называется она... Это группа «А-студио». А после этого на 30 лет назад.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Да, давайте-ка отправимся с вами, как я и обещал, на 30 лет назад. Даже я скажу так, на 31 пока сначала, потому что именно тогда, в 1995 году, на мой взгляд, один из уникальнейших и успешнейших продюсеров в мире, Франк Фариан, создал поп-группу No Mercy. Причем определялась она как немецкая поп-группа, но вокалисты американцы, их было трое, да, в принципе и есть трое, потому что до сегодняшнего дня, можете верить или нет, но они выходят на сцену. Но они жили в Германии, и там их нашел Франк Фариан. Франк Фариан, если вам просто сказать, это человек, который создал группу Бонни М. Это только одна из. И вот No Mercy, это вторая группа, 1995. Он находит Марти Цинтрона и братьев-близнецов Ариэля и Габриэля Эрнандесов. Они из Майами. В общем, в том же году, в 1995, они выпускают свой самый первый сингл «Missing». Это такая кавер-версия хита 1994 года «Everything But The Girl». Вот. Выпускают свой дебютный альбом через год буквально. И то название, которое выбрано было в самом старте, оно было отменено. Причем выбирала звукозаписывающая компания. В конечном итоге продюсер сказал, мы уходим от названия My Promise и переходим к названию No Mercy. Они выпускают альбом.

стиль евроданс. И надо сказать, что эта песня была записана до того, как ее перепели, условно говоря, трио No Mercy. Они в конечном итоге сделали кавер, который оказался гораздо успешнее, как ни крути. И эта песня вошла в пятерку лучших в Австралии, в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Литве, Швейцарии, Великобритании, США. Был снят клип, очень даже неплохой. Ну и в конечном итоге развлекательная компания BuzzFeed поставила эту песню на 8 место в списке 101 величайшей танцевальной песни 1990-х годов. Да, это действительно танцевальный трек. У него классная структура ритмическая. Where do you go? Вы сейчас будете слушать, и для вас будут петь трио No Mercy.

0: Немецкая танцевальная группа, которая появилась в 1995-м. Называется она No Mercy. И их хит 30-летней давности в нашем эфире.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
2: Реклама.
0: Так, должен сказать, уважаемые дамы и господа, что сеть мебельных магазинов DAX празднует свой день рождения. Сложно поверить, но 33 года эта сеть работает. И вместе с нами в прямом эфире сегодня представитель этой мебельной сети Екатерина. Здравствуйте.
3: Добрый день, Влад. Рада снова быть с вами на Первом радио.
0: Мы тоже рады слышать человека, который работает в этой сети. Может нам рассказать, как ощущается праздничная атмосфера и что вы предлагаете нашим слушателям в эти праздничные именинные дни?
3: Мы предлагаем только качественную мебель немецкую, не с немецким знаком качества. DAX уже 33 года в Израиле. В Израиле и все это время делаем ставку на европейскую мягкую мебель.
0: Причем вы сейчас немножко пропадаете на европейскую мебель с немецким знаком качества, насколько я понимаю.
3: Да.
0: И теперь мы поговорим о скидке. Она существует?
3: Да, я хотела бы напомнить о том, о чем мы говорили, Влад, вчера с вами.
0: Да.
3: Вчера для ваших слушателей мы предложили два шикарных дивана. Если у ваших слушателей небольшая гостиная, но хочется угловой диван с шезлонгом, кроватью и большим ящиком для хранения, то нужно обратить внимание на диван Vivere Loft, который сейчас по цене 7900.
0: Так.
3: И диван наличие на складе с быстрой доставкой.
0: Давайте чуть-чуть детальнее обратим на него внимание. Из чего он состоит, что входит в этот диван и, если можно, размеры?
3: Размеры шикарные. 2,70 на 1,70 м.
0: Так, действительно, очень уютно.
3: Да, полноценная кровать, большой вместительный ящик. И на высокой ножке, что важно для людей, у кого есть робот-пылесос современный.
0: Так, хорошо.
3: И всего за 7900 с быстрой доставкой.
0: То есть мы говорим об этом так называемом клиренсе, то есть пространстве между полом и нижней частью дивана, где робот-пылесос, автомат проходит спокойно.
3: Спокойно, да.
0: Так, теперь вы говорите, что такой угловой диван в Vivere Loft с кроватью, ящиком, с регулируемыми подголовниками, он стоит сейчас со скидкой в эти праздничные дни 7900 шекелей.
3: В эти праздничные дни, только на этой неделе, 7900 вместо 14 тысяч. Это очень важно.
0: Так, хорошо, это важно, действительно, это хорошая скидка, тем более, что это выгодно. Вот сейчас, например, если кто-то решает или думает, покупать ли мебель или нет, есть такая возможность, тем более, что мебель, которая продается в сети DAX, себя зарекомендовала. Так, хорошо, а помимо диванов, что вы можете предложить нам?
3: Помимо диванов мы можем предложить шикарные гостиные. Гостиные, и при том закрыть полностью более любого человека. Это гостиная, спальня, прихожая. Это будет интеграция в едином стиле по всей квартире.
0: Скажите, Екатерина, если, например, я прихожу, и я, честно говоря, не очень понимаю, или, может быть, совсем не понимаю, что именно мне надо и подойдет, могу ли, например, допустим, показать вам фотографии своей квартиры и той или иной комнаты, или, например, сказать какие-то пожелания с точки зрения цвета, вы или ваши коллеги могут профессионально направить меня?
3: Конечно, конечно, у всех большой опыт, и все уже с первого взгляда по фотографии, по плитке даже поймут, какой размер нужен, необходимо в вашей комнате.
0: Хорошо, а доставка, вот я знаю, мы сейчас поговорим о том, что магазины в разных городах страны,
3: да.
0: Доставка у вас осуществляется в определенные пункты, есть какие-то ограничения?
3: Доставка у нас осуществляется, в принципе, по всей стране, есть определенные нюансы, которые как бы учитываются при заказе, но мы всегда выполняем свои обещания.
0: Окей, я даже не сомневался в этом. Итак, мы говорим о европейской мебели с немецким знаком качества. Мы говорим о мебельной сети DAX, которая в эти дни отмечает свой день рождения, 33 года. Расскажите нам о магазине.
3: Секундочку, можно вас чуть-чуть перебить, потому что для покупателей немецкий знак качества – это не просто знак. За ним стоят серьезные требования к конструкции, материалам, механизмам, безопасности и долговечности. Красивый же диван все видят сразу, а настоящий уровень мебели раскрывается уже дома, когда пользуются диваном каждый день. Кто-то даже 33 года.
0: Действительно, есть такие, наверное, клиенты. Скажите, а где находятся магазины?
3: Магазин находится в Ришон-ле-Циони, Лишанские 3, в Ашдоде, Хайфа, Кармиэль, Нетания.
0: Ага, Иерусалим.
3: Иерусалим.
0: Столицу нельзя забывать. В Ашдоде, насколько я знаю, это на бульваре Вейцман 2, в Ришане на Лишанске 3, вы правильно совершенно сказали. И есть еще вот столица наша, Иерусалим, Нетания, Хайфа, Кармиэль. Но самое главное, что если кто-то из наших радиослушателей заинтересовался предложением сети DAX и хочет использовать скидку 33% на мебель, которую вы предлагаете, нужно просто в Google написать, допустим, сеть DAX, и вы увидите те магазины, адреса и номер. А, номер телефона у вас единый.
3: Номер телефона. Позвоните, мы всегда всем отвечаем. Звездочка 3546. Мы всегда на связи. Онлайн, Facebook. Пожалуйста, всегда.
0: Итак, единый номер сети DAX, как и сказала нам Екатерина, это звездочка 3546. Вы можете даже сейчас позвонить и сказать, мы бы хотели, там, скорее всего, выбор городов, и позвонить, и задать вопросы, связанные с тем, что вы ищете, что вам нужно. Вполне вероятно договориться о встрече. Но в любом случае поездка в любой из магазинов сети DAX доставляет даже эстетическое удовольствие, потому что очень красивая мебель, совершенно профессиональные сотрудники и сотрудницы. Так что вот одна из них, Екатерина, сегодня нам рассказала о том, что происходит в день рождения сети DAX. Екатерина, вам...
3: И в шаббат также ждем.
0: А в шаббат с которого часа?
3: С 11 до 9. Ждем всех.
0: С 11 до 9 часов вечера сеть DAX открыта. Екатерина, вам огромное спасибо.
3: Спасибо вам, Влад.
0: До свидания.
3: До свидания, Влад.
2: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
7: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
9: Реклама.
10: Программа «Картина маслом».
11: Не проходите мимо.

0: знаете ответы на все свои вопросы. И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
1: Пан или пропал?
0: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши, то увидят.
1: Пан или пропал?
0: Итак, начнем.
2: Да, это игра, которая начинается на 3 минуты позже. Мы немножко опоздали на этот перрон, но это было связано с уважительными причинами. Надеюсь, вы не обижаетесь. Итак, что такое «Пан или пропал»? Это игра в реальном времени. Это игра, в которой участвуют максимум 3, минимум 1 радиослушатель, радиослушательница. Для того, чтобы принять участие, нужно иметь несколько компонентов. Во-первых, быть смелым и отважным. Во-вторых, рассчитывать на свои знания или на знания всей своей бригады, которая рядом. В-третьих, нужно позвонить в прямой эфир прямо сейчас, набрав номер телефона 07-52-891. Это сложный номер, я знаю, но запоминается легко. 07, а далее 52 и частота первого радио 891. Вы звоните, выходите в прямой эфир. Нет, вы звоните, сначала вам отвечают Дарья Достоевская, продюсер этого эфира, объясняет, что, куда и зачем. После того, как вы заканчиваете рыдать, вас прекращает колотить, вы выходите в эфир уже уверенным в себе и играете против меня. Сделайте это прямо сейчас, в 15 часов 35 минут, последний день лета 2026 уходит, сыграем. А я хочу сказать о том, что магазин кейтеринг при фабрике «Мантис» предлагает огромное количество вкуснейшей еды. Я говорю, конечно же, о кухнях Востока и Кавказа. Речь идет и о сочной самсе, и о золотистых чебуреках, и о домашних пельменях, и о пышных пирожках, в которых есть разная начинка, о варениках, кюрзе, хинкали, бакше, лагмане и, конечно же, отдельным счетом идет душпере. Все блюда создаются из исключительно свежих, качественных продуктов по очень приятным ценам. Есть полуфабрикаты ручной работы, можно приехать в магазин кейтеринг при фабрике «Мантис» и купить это как полуфабрикат, а дома уже приготовить. Поэтому сегодня мы победителю вручаем подарок, купон на 150 шекелей для покупки в магазине кейтеринге при фабрике «Мантис». Разумеется, вы спросите, где находится фабрика-магазин. А я скажу, Ришон Лицион, промзона Рамат Элиягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Есть бесплатная парковка, поэтому знайте, фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Все, вы можете отправляться, можете написать просто «Ицхак Бен Цви, 23, Ришон Лицион», можете написать «Мантис» и приедете точно по адресу. На здоровье, кушайте, получайте удовольствие, приятного вам аппетита. Я же обращаюсь к игрокам. Итак, нам нужен первый игрок, который позвонит прямо сейчас, 07-52-891. Я буду задавать ему вопросы все время в одинаковом формате. Не буду изменять себе. Я буду спрашивать, верите ли вы что? Верите ли вы что? И вам надо сказать, не затягивая ответ. Да, верю, нет, не верю. Интуиция, внутренний голос, ваши знания, может быть, какие-то внешние признаки или знаки должны подсказать вам, какой дать ответ. Ответы приходят из разных областей, вернее, вопросы приходят из разных областей, ответы приходят из трех областей вашего мозга, так что решайте, откуда вы будете извлекать, но пока мы приготовили и вопросы немножко полегче для того, чтобы разогреться, и вопросы посложнее. Что значит посложнее? Это не то, что там нужно угадать, например, там восьмой знак в числе пи, нет. Это речь просто идет о том, что в сложных вопросах, как правило, появляется два ответа, и оба они как бы вызывают доверие. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей, вы смелый человек, вы первый, вы активный. Скажите, вы хоть раз с нами играли?
3: Нет, первый раз позвонил.
2: Вы взяли инициативу в свои руки, но вы пока да. Не понимаете, как играть, да?
3: Я слушал иногда, да, верю.
2: А, хорошо, хорошо. Значит, у меня есть разные вопросы. Я коварен. Я коварен, сразу скажу. Иногда да. Я вам готовлю ловушки, в которые вы должны попасть. Вы на меня не обращаете внимания. Или, может, наоборот, обращаете внимание все время и фильтруете все, что я говорю, но доверяете только себе.
3: Хорошо, будем фильтровать.
2: Правильно, правильно. И еще один момент. Когда я задам вам вопрос, вам надо будет практически потратить 5 секунд и дать ответ. Ответ вы даете только в такой форме. Да, верю, нет, не верю. Договорились?
3: Хорошо. Договорились.
2: Дадите три правильных ответа и отправитесь в Мантис с купоном на 150 шекелей покупать вкусную еду. Ну, давайте начнем с вопроса, как я люблю говорить, на разогрев. Хотя, не знаю, верите ли вы, Сергей, что у гимна Испании нет текста?
3: Не верю.
2: А как поется гимн Испании? Спойте нам.
3: Я не знаю испанского, но есть слова гимна.
2: А вы знаете, что гимн Испании — это один из самых старейших гимнов в мире?
3: Нет, я не в курсе.
2: Теперь вы в курсе. Более того, теперь вы знаете, что у гимна Испании нет слов. Вот так вот. Есть четыре страны, у которых гимны без слов, но я должен сказать, что испанцы, ребята, скажем так, неугомонные, мы это знаем. Они придумали свой собственный неофициальный народный текст, который мурлыкают, когда исполняется гимн, но официального текста у гимна нет, просто исполняется музыка. Поэтому, Сереж, мы с вами расстаемся, извините, уж не получилось сегодня.
3: До свидания.
2: До свидания. Хорошего. До свидания. Очень положительный Сергей, позитивный человек. Даже дав неправильный ответ, ушел с города поднятой головой, как и полагается человеку, который первым рванулся на баррикады. Рыцарю доблестному и с большой буквы. Наш номер телефона 07-52-891. Мы играем сегодня в панели «Пропал». Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Феликс, вы в прямом эфире. Сергей не прошел первый вопрос. Он с испанцами и с гимном немножко захромал. Теперь вы принимаете эстафету и желаю вам удачи.
4: Благодарю, спасибо большое.
2: Вы со мной играли хоть раз?
4: Нет, первый раз, но постоянно слушаю вашу передачу, конечно.
2: Хорошо, хорошо, это правильно вы делаете. Вы знаете такую кинокомпанию Metro Goldwyn Mayer?
4: Да, конечно, слышим.
2: MGM. Хотя, да, конечно, справедливости ради она не должна была...
4: Играл со львом.
2: Да, совершенно верно, со львом. Она, справедливости ради, должна была называться не Goldwyn Mayer, а Gelfish Mayer. Потому что Шмуэль Гелфиш стал Голдвином, а Лазарь Мейер из Минска стал Майером. Вот, ну, такое дело. Я вас хочу спросить. Вот вы сейчас вспомнили льва, и в этом-то и заключается мой вопрос. Верите ли вы, что львиный рык в заставке перед фильмами «Метро Голдвин Майер» — это не рык льва?
4: Да, верю.
2: Ну, я зачитываю пока ответ, а теперь просто хочу узнать не за счет, а просто, почему поверили?
4: Чисто наугад, на самом деле.
2: Я понял.
4: Нет ответа, к сожалению. Насчет Испании я знал, а вот здесь чисто угадываю.
2: То есть вы ко мне не прислушались, решили просто довериться вот интуиции, как я и просил, в принципе, в начале, да?
4: Да, так и есть.
2: 1-0 в вашу пользу, правильный ответ. На самом деле, львиный рык в начале фильмов в студии Metro Goldwyn Mayer состоит из нескольких тигринных рыков. Это рычат тигры, смонтированных вместе, потому что льва, которого записывали, и его рык был очень негрозный и неяростный. Такой, видимо, и лев подуставший был в этой ситуации. Так что Шмуэль Гелфиш и Лазарь Мейер из Минска решили поменять. Да. Ну что ж, 1-0. Это очень даже неплохо. Вы стартанули. А теперь вопрос будет посложнее. Верите ли вы, что писатель и путешественник Рэдьярд Киплинг написал: «Целовать мужчину без усов все равно, что есть яйца без соли»?
4: Я, опять же, чисто угадываю, я верю.
2: А я принимаю ваш ответ. Вы же видите, как все просто. У нас работает, как в аптеке. Вы говорите ответ, я его принимаю. Итак, вы верите, что писатель Рэдьярд Киплинг написал: «Целовать мужчину без усов все равно, что есть яйца без соли». 2-0 в вашу пользу. Это правильный ответ? Это правильный ответ. Это рассказ Киплинга, который называется «Бедная дорогая мамочка». И там одна из героинь говорит, обсуждая уход за усами и мужскую моду того времени: целовать мужчину без усов, говорит она, все равно, что есть яйца без соли. 2-0, и Феликс приближается к победе, приближается к золотистым чебурекам, которые трещат, хрустят от удовольствия, что их будет кушать такой умный мужчина. Ну а теперь самый сложный вопрос. Вопрос, который, честно говоря, меня поставил просто врасплох, в нокаут отправил, не знаю, как хотите. Верите ли вы, что фраза «ни снег, ни дождь, ни жара, ни ночной мрак» не остановят этих гонцов? Верите ли вы, что эта фраза является неофициальным девизом американской пожарной службы?
4: Гонцов именно.
2: «Ни снег, ни дождь, ни жара, ни ночной мрак» не остановят этих гонцов.
4: Нет, не верю. Я просто думаю, что вы там подменили пару слов, наверное. И
2: значит,
4: это,
2: стоп.
4: Пытаетесь запутать.
2: Давайте я вам помогу. Прежде чем я приму ваш ответ, я вам помогу. Я не изменил ни буквы в этой фразе, ни слова, ни буквы. Даже сохранил запятые, знаки препинания. Поэтому эта фраза, как есть, вот оригинально сейчас звучит. «Ни снег, ни дождь, ни жара, ни ночной мрак» не остановят этих гонцов. Верите ли вы, что эта фраза неофициальный девиз американской пожарной службы?
4: Нет, не верю.
2: Принимается.
4: Я думаю, это спасатели, но не пожарные.
2: Принимается. Вас, конечно же, слово «гонцов», да? Немножко смутило.
4: Запутало, да, смутило.
2: Я вас предупреждал, что это сложный вопрос.
4: Да.
2: А сложный вопрос, это означает, что он полон коварства и заложенных туда ловушек. Этой фразе почти 2500 лет. И эта фраза считается неофициальным девизом почтовой службы Соединенных Штатов Америки. Да, 3-0. Победа Феликса в прямом эфире на слуху у всей страны. Да, а почему она стала ассоциироваться с почтой? Да потому что на фасаде главного почтамта Нью-Йорка, который открыли в 1914 году, высекли эту фразу. И тогда люди стали считать, что это девиз почтовой почты. Так что вы правы, правильно сделали, что не поверили. Это совсем не пожарные. Я вас поздравляю, Феликс.
4: И вас спасибо большое.
2: Кладите, пожалуйста, трубку и сейчас... Нет, вы не кладите. Не кладите трубку. Не кладите
4: хорошо.
2: Трубку, да. Вам сейчас расскажут, как вы получаете приз. И когда будете есть чебуреки, скажите привет Первому радио, так чтобы мы почувствовали.
4: Обязательно.
2: До свидания,
4: спасибо Феликс. Большое.
2: Пока.
4: До свидания. What did I do to deserve the things you did to me?

0: 15:48 минут. Давайте-ка послушаем рекламу на первом. Она готова. Еще раз мы поздравляем Феликса. Вот что значит верить в себя и верить в то, что ты думаешь, и озвучивать это, выигрывать на первом радио. Так, ну а теперь реклама.
1: Реклама.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
7: Center Car Azur.
6: Терех Ашива 9.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.

19:53. Хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня вечером в 20:00 завершающая летняя программа «Белая карта», которую представят нам непосредственно астролог Лидия Топельберг и таролог Кристина Кипнис. Сегодня программа по заявкам. Это означает, что вы звоните в прямой эфир и говорите: «Я бы хотел» или «Я бы хотела узнать ответ на вот такой-то интересующий меня вопрос». И, соответственно, что скажут звезды, что скажут карты Таро. Поэтому с 20:00 до 21:00 в нашем эфире программа «Белая карта». Не забудьте, поставьте себе напоминание.

0: Помогите мне, я хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
4: Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.

Вот на этой совершенно нежной, доброй, светлой ноте завершается первый музыкальный час «Картины маслом». Впереди реклама и выпуск новостей, которые готовит для нас Лидия Топельберг. А далее второй час «Картины маслом», который я, Влад Зерницкий, проведу вместе с вами, точно так же, как и этот. Нас там ждет «Минута добра», нас ждет там пресс-секретарь полиции майор Михаил Зингерман, нас там ждет рубрика «Jive Time».

0: картина маслом. Реклама.
1: Жаркое лето в Центеркар.
2: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
1: Звоните 03-558-5458.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунгтовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Источники в Газе сообщают о двух убитых в результате израильского авиаудара. Подробнее через несколько секунд. В 16 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Источники в Газе сообщают, что сегодня днем израильские ВВС нанесли удар по цели в городе Газа. Сообщается о не менее двух убитых, есть раненые. ЦАЛ на данный момент эту информацию не комментирует. По данным палестинского агентства ВАФА, удар был нанесен по группе людей около муниципального парка в западной части города Газа. Хамасовский палестинский информационный центр заявляет, что была атакована цель в районе перекрестка Аль-Магриби. Турецкое информационное агентство Анадолу со ссылкой на источник в больнице Шифа передает, что израильский беспилотник атаковал вход в жилое здание рядом с муниципальным парком. Два тела и несколько раненых были доставлены в больницу. Тель-Авив занял второе место в мире по стоимости коммунальных услуг, уступив только Берлину. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Deutsche Bank, и цитируемое изданием «Немецкая волна». Тройку лидеров занимает норвежский «Осло». Германские экономисты сравнивали ежемесячные расходы на водоснабжение, канализацию, электричество и вывоз мусора при содержании квартиры площадью 85 квадратных метров. Сумма была переведена в евро по курсу на 28 августа. В Берлине расходы составляют 353 евро, что всего на 12 евро в месяц больше, чем в Тель-Авиве. Далее следуют Осло, Лондон, Эдинбург, Мюнхен, Франкфурт на Майне, Варшава, Вена и Бирмингем. Таким образом, в десятке лидеров три германских города. Как заявил американский источник информационному агентству Reuters, вооруженные силы США минувшей ночью не наносили удар по иранскому острову Харк в районе Армузского пролива. По данным информационного портала Вести, заявление последовало после того, как президент Дональд Трамп опубликовал в принадлежащей ему соцсети Truth Social созданный искусственным интеллектом ролик с воздушной бомбардировкой острова. Видео сопровождалось подписью «Остров Харк разносят на куски». Минувшей ночью в Польше возник пожар на оборонном предприятии WB Electronics, расположенном в 150 километрах к югу от Варшавы. Завод производит компоненты польских и украинских беспилотников и роботизированных систем. Проникновение на предприятие было зафиксировано после полуночи. Как сообщает издание ОНЕТ, камеры наблюдения запечатлели мужчину в балаклаве, который перелез через забор. Это задействовало систему предупреждения, на место была вызвана полиция. Были начаты поиски, к которым подключены собаки и беспилотники. Предприятие в это время не работало. Прибывшим на место пожарным потребовалось 2 часа, чтобы справиться с возгоранием. Начато следствие. На данном этапе поджог еще не назван официальной причиной пожара. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 2 шекелей 98,8 агары, что на 674 тысячных процента выше, чем в конце минувшей недели. Курс евро повысился на 263 тысячных процента и составляет 3 шекеля 46,58 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась и близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Ашкелоне и Ашдоде 32, в Бершеве 33, на Голландских высотах 34, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 35, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 70 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Здравствуйте, добрый день. 16 часов и 6 минут в нашей стране. Понедельник, 31 августа. И должен сказать, что в этом часе вас ждет достаточно информационная часть, мощная, мы ее накопили. Во-первых, минута добра в середине часа. Кто-то из вас сможет позвонить в прямой эфир и сказать спасибо и слова благодарности. Кому, решайте сами. И можете забронировать эту возможность, чтобы никто другой ее не перехватил, позвонить прямо сейчас продюсеру нашей программы Дарье 0752891. Скажите: «Дарья, я буду звонить». И Дарья вам перезвонит в 16:30. В 16:50 рубрика «Jive Time». Там у нас музыкальный десерт. И минут через 8-9 в нашем эфире пресс-секретарь полиции Израиля майор Михаил Зингерман. Дело в том, что наша полиция начинает специальную операцию по празднованию паломниками израильскими праздника Рош-Шана в Умане, который случится в сентябре этого года. А сентябрь уже завтра, если вы помните. Так что мы как раз поговорим с представителем полиции о том, как готовится полиция, что они ожидают, тем более в стране, где идет война.

0: Программа «Картина маслом».
1: Цените простые вещи.
2: Ну что ж, не за горами, совсем скоро придет к нам 5787 год по еврейскому летоисчислению, праздник Рош-Шана, и паломники устремятся в том числе и в Умань, которая находится в Украине. Вы об этом знаете много, национальная полиция Украины приведена уже в усиленный режим. А вот что происходит в полиции Израиля, как готовится она, чем она будет отвечать на это и как она будет помогать паломникам находиться там и двигаться туда, мы хотим поговорить с пресс-секретарем нашей полиции, майором Михаилом Зингерманом. Здравствуйте, Михаил.
3: Здравствуйте, добрый день всем и вам, Влад, конечно.
2: Я знаю, что вы практически всегда отправляетесь непосредственно на место событий, в Украину, в Умань, в рамках всей делегации полиции Израиля. Что будет происходить на этот раз? Какое количество паломников ожидается?
3: Да, вы знаете, Влад, я думаю, что я уже могу историю писать о том, как израильские полицейские работают в Умане и о сотрудничестве с украинской национальной полицией. Это в этом году уже будет 25 лет после того, как я поехал первый раз в Умань в командировку. Действительно, наши коллеги из Украины уже там практически в полной готовности ждут нас, прибытия израильских полицейских. Готовится делегация из 16 полицейских полиции Израиля. И в ближайшие дни мы уже должны вылететь через Кишинев, а затем уже из Кишинева в Умань. В принципе, и буквально уже с 5-6 числа сентября мы приступаем к работе непосредственно по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка в Умане вместе с нашими украинскими коллегами.
2: А сколько предполагается в этом году паломников туда приехать? Какое количество плюс-минус знаем мы?
3: Вы знаете, Влад, во всяком случае однозначно могу сказать, что не меньше, чем в прошлом году. И действительно, эта цифра очень, очень серьезная. Официально, что касается официальной информации, в прошлом году было около 45 тысяч паломников. Это, в принципе, вот официальная информация.
2: Да.
3: Если неофициально, то есть настоящая цифра и количество паломников, которые были в Умане в прошлом году, надо еще добавить 5-7 тысяч. То есть порядка 50 тысяч было, и в этом году мы ожидаем такое же количество, несмотря, естественно, на все сложности, которые связаны с их прибытием в Украину.
2: Насколько легко или, наоборот, насколько сложно вам сотрудничать с национальной полицией Украины, которая, в принципе, наверное, принимает на себя основной удар, потому что они там находятся, у вас-то приезжает не такая большая делегация. Расскажите об этом сотрудничестве.
3: Конечно, вы понимаете, они действительно нас очень ждут, и мы там находимся, и мы, в принципе, едем туда, и ездим туда каждый год. Наша делегация прибывает в Умань по просьбе национальной полиции Украины, то есть они нас действительно просят, они в нас нуждаются, в нашей помощи, и поэтому мы, конечно, отвечаем на это положительно, несмотря, я вам честно скажу, Влад, на все проблемы, потому что вы понимаете, действительно, 16 полицейских, причем довольно качественных, оторвать от работы в Израиле со всеми проблемами нашими, и тем более праздничные дни, полиция работает в усиленном режиме, и это очень непросто, оторвать 16 полицейских из Израиля и послать их в Умань. И действительно, но мы, это международное сотрудничество, это просьба наших украинских коллег, просьба руководства дружественной нам страны, поэтому, конечно, мы туда выезжаем, прибываем, и ребята патрулируют. Мы патрулируем улицы. Знаете, в принципе, там в составе делегации, если вы хотите, я немножко коснусь,
2: да,
3: то основная масса — это ребята, бойцы подразделения «Я сам». Я думаю, вы знаете, и слушатели наши знают подразделение «Я сам». Это Действительно, ребята очень подготовленные, серьезно подготовленные. Важнейший критерий – это, конечно, язык, то есть владеть и русским, украинским языком, потому что, конечно, без языка там практически невозможно работать. Мы работаем, патрулируем вместе с нашими украинскими коллегами улицы. Это происходит и утром, и днем, и ночью. Нужно общение, естественно, и понимать все, что происходит по связи, разговоры и так далее. Кроме бойцов, я сам, есть эксперты-криминалисты, есть оперативники, есть...

0: помогаем им осуществлять связь с нашими гражданами. Естественно, это не только благодаря тому, что полицейские владеют и русским, и ивритом, и так далее. Это профессиональная связь, это профессиональное понятие, объяснение. Они довольно, в принципе, одинаковые, как в Украине, как и в Израиле. Ребята прекрасно уже, многие знают друг друга, очень много ребят, которые знакомы, уже работают на протяжении нескольких лет. Есть чрезвычайные происшествия, которые происходят и происходили. Вот если бы у нас было, может быть, время, я бы о некоторых таких происшествиях рассказал.
1: Ну, как пример, что дать нам какой-нибудь.
0: Действительно...
1: Михаил, как, что-нибудь расскажите нам, да, что происходит там, что может случаться там?
0: Вы знаете, ну, было очень, очень много таких экстремальных случаев. Было несколько лет назад, был случай, когда мы, вы знаете, у них вот этот обряд есть у религиозных, они должны искупаться в каком-то озере, в какой-то реке, которая там находится рядом с недалеко от могилы Раби Нахмана, и там работает очень много спасателей, работают и водолазы и так далее. К сожалению, в один прекрасный день, когда мы уже должны были уезжать, в принципе, домой, получили сообщение о пропавшем человеке, жителе Бат-Яма, и несколько дней его искали в одном из озер. В конечном итоге нашли, просто друзья, с которыми он приехал, они не уследили за ним, он был, к сожалению, он был болен эпилепсией, и у него случился приступ, когда он один молился, один остался, и, к сожалению, вот такое происшествие, которое закончилось его смертью, и нужно было все... то, что мы действительно занимались поисками, но в конечном итоге это было неудачно. Кроме этого, были происшествия, которые связаны со стрельбой, которые связаны с наркотиками, были происшествия, которые связаны с кражами. То есть вы понимаете, в чем специфика этой работы? Практически вот город Умань, это 80 тысяч населения, представляете, в один момент... просто-напросто там высаживается, я это так образно скажу, представьте себе, десант, значит, религиозных израильтян, и находятся там неделю, причем десант, который по количеству своему превышает половину количества населения города Умань, где-то 45-50 тысяч человек, представляете, они там гуляют, и они там находятся, они там живут, в принципе, со всеми вопросами, со всеми проблемами на маленьком совершенно клочке земли. Это очень серьезная нагрузка на сам город и страшная нагрузка на полицию. Да. Понимаете, там приходится работать на таком маленьком клочке земли и все это разруливать. И все эти моменты, и если есть какие-то моменты, которые связаны с преступностью, с безопасностью, нужно очень быстро действовать эффективно. И, в принципе, я вам скажу, что мы... И у нас получается. Получается, мы работаем очень эффективно и очень целенаправленно. У нас великолепный уровень, очень высокий уровень сотрудничества с нашими украинскими коллегами. Несмотря на все сложности с войной, которая там существует, они приезжают, они работают, они действительно задействованы по полной программе в Умане и практически всегда очень нам помогают, очень нам рады. И действительно высочайший уровень сотрудничества, который, я надеюсь, и в этом году приведет к тому, что мы вот приедем, и, может быть, вы свяжетесь со мной, я вам расскажу, как это все проходило и как завершилось это мероприятие и празднование Рош-ха-Шана в Умане.
1: Да, мы эту возможность не упустим. Во-первых, спасибо за то, что она предложена. Во-вторых, я, конечно, не представляю, что переживает город Умань, и особенно жители, когда приезжает целая армия паломников. Но я спокоен, потому что туда летят профессионалы израильской полиции. Если говорить про я сам, то это вообще 1 к 10. Это такие элитные спецназовцы, которые могут навести порядок в любом балагане. В любом случае, берегите себя, там все-таки идет война, и, конечно же, я успею еще вас поздравить с наступающим праздником Рош-ха-Шана. Спасибо за эту информацию, Михаил.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго, с наступающими. И, в принципе, когда я буду в Украине, вы можете со мной связаться. Я онлайн.

0: с места расскажу вам и о том, что происходит.
1: Мы это обязательно сделаем. Договорились. Спасибо. Михаил Зингерман, пресс-секретарь полиции Израиля. До свидания.
0: Всего доброго.
1: Ну что ж, я действительно не представляю, что испытывают жители города Умань, когда случается такой набег. Но...

0: Реклама.
1: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
3: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое, родное.
7: Жаркое лето в Центр Кар.
8: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
7: Центр Кар Азур.
8: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
9: Программа «Картина маслом». Не надо быть идеальным, будьте самим собой.

0: Спасибо.
1: Спасибо?
2: Спасибо за сладостные секунды.
3: Спасибо.
4: Спасибо тебе, друг.
0: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
5: Спасибо.
6: Так, вот мы и добрались до середины этого часа. Да, 16 часов и 30 минут, правильно вы меня понимаете. Это рубрика «Минута добра». Рубрика, которая открывает эфир на целую минуту одному из наших радиослушателей, радиослушательниц. В этот момент замолчат все ведущие новостей, ведущие программы, продюсеры. Останетесь только вы. Это ваша минута. Дорогая минута, кстати. И вы сможете использовать ее именно так, как мы просим. А я расшифрую. Вам нужно будет передать слова благодарности. Сказать какие-то добрые слова кому-то, кто нуждается в них. Кому-то, кому вы еще не успели их сказать. Кому-то, кому думали сказать, а сейчас мы даем вам эту возможность. Для того, чтобы это сделать, вам нужно позвонить в прямой эфир. Вот прямо сейчас Дарья принимает звонок. Один звонок. Кто будет первым, я не знаю. Постарайтесь обогнать всех остальных. 07-52-891. Да, это номер телефона нашего прямого эфира, но мы примем только один звонок, как ни крути. 07-52-891. Замечательно идет понедельник у нас сегодня на волне 89.1 FM в нашем эфире. 31 августа. Завтра уже в нашем эфире появится больше песен осенних. Немножечко песен про дожди. Ну а сейчас надо позвонить в прямой эфир. Давайте-ка смелее. Не оглядывайтесь по сторонам. Набирайте номер телефона 07-52-891. Я знаю, что практически каждому из вас есть кому адресовать слова благодарности. Кого поблагодарить, а тем более в прямом эфире. Так, чтобы услышали это и в Канаде, и в Украине, и в Чехии. И на Мадагаскаре. Да, и на Мадагаскаре тоже слушают первое радио. Мы видим по статистике.

специально даю возможность собраться с мыслями, настроиться, набраться немножечко смелости. Как волшебники изумрудного города. И позвонить 07-52-891, выйти в эфир и сказать: я хочу сказать спасибо, я хочу поблагодарить вот кого.

0: Здравствуйте, Лейла.
1: Здравствуйте.
0: Как я обещал, это ваш эфир. Мы замолкаем.
1: 2000, сейчас скажу, 18 лет назад я звонила на радио Река. Я тогда ошиблась и хотела позвонить на передачу «Без выгоды». Весь Израиль меня слушал, и мне помогли. Помогла вся страна, весь Израиль. Я всем тем людям хочу сказать спасибо. Я в сердце ношу всегда эту историю, всем рассказываю. И люди, которые слушают эту историю, всегда она очень трогательная. Потому что я очень люблю Израиль, и люди здесь очень добрые. Они любят помогать и любят отдавать. Я просто хочу сказать спасибо за эту страну, за всех людей, которые здесь живут, за радио на русском языке, что оно существует. Я очень благодарна, что вы делаете это все для нас. И мы можем этим пользоваться. Спасибо вам тоже.
0: Это все, Лейла, да?
1: Да.
0: Подождите. А сама история, почему вы звонили, что вы просили, за, как вам помочь, вы не расскажете нам?
1: Расскажу.
0: Пожалуйста.
1: У меня была ситуация, что я осталась одна с 4 детьми. Младшей было полгодика, старшей было 11. И я осталась без средств к существованию, практически на улице. И все инстанции, которые я обходила, они кормили только завтраками. Так прошло 5 месяцев. И просто добрые люди сказали, позвони на передачу «Без выгоды». Там тебе дадут какие-то вещи, ты сможешь их забрать. Мы тогда спали даже на полу. А чтобы снять квартиру, мне подруга давала чек на 3 месяца в долг. И вот люди, которые слышали эту историю, они откликнулись. Были такие, что собрались с деньгами, купили продукты, привозили. Была женщина по имени Лариса, которая 200 шекелей положила в конверт, прислала мне по почте. Были такие люди, что приезжали ко мне домой, просто чтобы передать хотя бы 100 шекелей. Помогали люди. И в течение 3 лет мне столько помощи пришло, что мне хватило на 3 года. Просто через 3 дня телефон украли и больше мне звонить не могли. И еще был один человек, который живет в Бейтшане. Он первый откликнулся. Он был вдовец с маленьким ребенком 2-летним. И его дочка была замужем тоже. У нее 2-летний ребенок был. И у него был свой магазин. Он тогда мне привез детский стульчик, молоко, хлеб. Все необходимое. Мне люди тогда привезли стулья, одеяло, еду. Один человек, который работал на дальнобойщиком, по-моему, он мне привозил самые лучшие печенье и макароны английского производства. Я все помню, я все это храню всегда, и дети знают эту историю. Вот они уже выросли, уже младшие дети служат в армии, старшие служили. Я вот хочу сказать спасибо всем этим людям, Израилю. Есть такое мнение, что кто любит Израиль, ему здесь хорошо, и он счастлив. Вот я это испытываю, и за это говорю спасибо. Потому что все, многие участвовали в этом.
0: Потрясающая история. И у меня есть ощущение, что я припоминаю эту историю. Это получается, что самому младшему сейчас 19?
1: Да. Парни.
0: Ой. 19 лет уже. А старшему 30?
1: 29, да.
0: 29. Это так правильно, что вы вспомнили людей, которые не остались безразличными к вам и к вашей
1: всегда
0: судьбе.
1: Всегда помню, всегда.
0: И спустя столько лет вы в прямом эфире говорите им спасибо.
1: Вы знаете, я сейчас устроилась на новую работу, и в новой работе год спустя мне предложили выступить перед женщинами. У нас был женский день, нас возили за границу, предложили выступить. Я выступила, и вот эту историю я рассказала всем женщинам. 300 человек были. Я вдохновляла людей, чтобы не опускали руки, чтобы не боялись просить. Чтобы двигались к своей мечте шаг за шагом, несмотря ни на что, ни на какие трудности.
0: Невероятно. Лейла, это просто история, которая сделала весь наш сегодняшний эфир. Это хорошо, что вы вернулись к нам и еще раз ей рассказали. Нам это тоже всем очень поможет.
1: И я сама вдохновлена вот своими историями. Я сама вот сейчас 52 года мне, я пошла учиться. Я так счастлива. Израиль мне помог здесь вырастить детей. В другой, никакой другой стране я бы не смогла их поднять на ноги, сделать хорошими людьми. А в этой стране все возможно. Это страна чудес.
0: Какая вы умница. И замечательная мама. Спасибо вам за этот звонок.
1: И вам спасибо, что дали возможность рассказать. Я от этого еще более счастлива.
0: Продолжайте слушать первое, что приятно отметить.
1: Хорошо, спасибо вам.
0: Вам тоже. Хорошего вам вечера.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Реклама.
1: Да, это действительно реклама, но это важная и полезная информация для тех, кто сейчас находится на волне Первого радио, потому что со мной в прямом эфире представительная мебельной сети DAX Екатерина. Екатерина, еще раз здравствуйте.
2: Еще раз здравствуйте, Влад, и слушатели. Здравствуйте.
1: Да, мы ждали вас со слушателями, потому что именно вы можете нам немножко рассказать, приоткрыть завесу того, что происходит в эти праздничные дни в сети магазинов DAX, которая отмечает 33 года. Что вы предлагаете нам? То есть я говорю, конечно же, о скидках, о возможных ценах, конечно, приятных.
2: Конечно, Влад. И я заметила, мы второй день мы с вами общаемся, что сколько бы я ни рассказывала о мягкой мебели, что она с шикарными скидками сейчас. Вас, Влад, конкретно интересует гостиная мебель?
1: Да.
2: Да. И мне, знаете, есть что рассказать, потому что сейчас на гостиную мебель 33% скидка. И мы не останавливаемся только на гостиных, мы говорим о полном интерьере в целом. То есть это мебель для спальни, шкафы, кровати, прикроватные тумбочки, шикарные комоды, а также прихожие. Это большая редкость для Израиля, прихожие, чтобы это были красивые функциональные вещи, которые не забирают и не крадут пространство у ваших слушателей.
1: Да, редко, дома. Редко это.
2: Да, итак, поэтому здесь есть у нас одна коллекция, которую я хотела бы акцентироваться. Это коллекция Гала.
1: Любопытно, расскажите нам.
2: Любопытно, но и тут еще она выполнена очень шикарно. То есть корпус выполнен из очень прочных материалов. На фасадах есть профильные детали, глянцевые поверхности. То есть визуально мебель получается достаточно богатой. Гладкие светлые фасады красиво отражают свет, а древесная фактура добавляет интерьеру уют. Вот, так что приходите. И, кстати, это все есть у нас на сайте. Заходите, пожалуйста, и посмотрите.
1: Так, во-первых, да, у сети, мебельной сети DAX есть прекрасный сайт, удобный, очень хорошо его можно смотреть и с помощью...
2: На русском языке.
1: И на русском языке с помощью и обычного компьютера, и с помощью смартфонов. Во-вторых, нам Екатерина говорит о коллекции Гала, и это действительно редкая стилистика такая, которая может преобразить ваш дом в целом или, в частности, то пространство, о котором вы думаете, но в том числе меня, безусловно, интересует и мягкая мебель. Вы говорили нам про угловой диван Vivere Loft, но есть же еще какие-то модели, о которых вы утаили?
2: Есть роскошный люкс. Это диван Милано в коже с электрическим реклайнером. И сейчас всего за 12 900. Надеюсь, все знают, что такое электрический реклайнер. Это вы когда садитесь, нажимаете на кнопочку, открывается механизм, и вы расслабляетесь, потому что ваше тело принимает эргономическую форму, и вам комфортно. А, и, кстати, можете подключить телефон, заряжаться, и полное расслабление.
1: И можно этой кнопочкой регулировать уровень наклона, уровень
2: конечно,
1: поднятия.
2: Конечно,
1: скажите мне, а вот у углового дивана Милана, во-первых, я так понимаю, он сделан из натуральной кожи, это так?
2: Из натуральной кожи, да. Там шикарная натуральная кожа, европейские шкуры, там очень красиво. Она тактильно красивая. Скорее приходите, потрогайте, потому что это фантастика.
1: Еще один вопрос. Вот мы говорим про этот Милано. Есть же, наверное, некоторый выбор цветов кожи?
2: Есть. Угу. И то, что сейчас есть на складе, очень приятные оттенки. Пожалуйста, приходите. Мы открыты каждый день в субботу с утра.
1: То есть,
2: будет вас всем порадовать, что показать.
1: Про часы работы вы мне скажете. Я хочу еще уточнить важный момент. Значит, у вас есть возможность купить мебель, которая находится вот прямо уже здесь. То есть ее не нужно сдать 3-4 месяца, а получить, и вы доставите практически в любую точку страны.
2: Да, все так, Влад. Вот как раз мы говорим про эту модель Vivere Loft за 7900 с кроватью с ящиком,
1: да,
2: и про Милано в натуральной коже за 12 900 сейчас. И это товары с быстрой доставкой. Поэтому приходите, заказывайте, и постараемся вам быстрее привезти.
1: Ну да, тем более, если это находится на складе. Значит, я хочу нашим радиослушателям сказать, что есть магазины в Ришон-ле-Ционе, есть в Ашдоде, есть в Нетании, в Хайфе, в Кармиэле и в столице нашего государства, в Иерусалиме. Можете найти очень легко эти координаты с помощью Google Map или просто Google написать «магазины DAX». Я хочу обратить внимание, и вы мне обещали, часы работы в будничные дни, не только в субботу.
2: Мы открыты каждый день с 10 утра до 20.
1: Так.
2: В пятницу с 10 до 14. В субботу с 11 до 21 часа. И если есть у слушателей вопросы, мы всегда готовы ответить. По телефону звездочка 3546.
1: Да, это единый номер сети DAX. Если вы не успели что-либо записать, если у вас появились дополнительные вопросы, например, и к Екатерине в том числе, вы можете записать номер звездочка 3546 и позвонить в DAX для того, чтобы потом стать счастливыми обладателями, мебели, и да еще и получить скидку. Сколько у вас сейчас скидка?
2: Сейчас только на этой неделе скидка 33%, это очень важно знать. Да, так что если кто-то не успевает в будний день, мы всегда всех рады видеть в шаббат, мы открыты, пожалуйста, приходите, приезжайте, звоните.
1: Да.
2: Мы очень контактные все, любим поговорить.
1: Вы профессионалы, это я знаю точно. И эта скидка 33% на мебель City DAX действует до 21 часа субботы, ближайшей субботы. Используйте это. Екатерина, вам огромное спасибо. Приятного вам вечера.
2: Спасибо вам, Влад.
1: До свидания.
2: До свидания, Влад.
0: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
0: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
0: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
0: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
0: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
0: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
9: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки. Center Car Azur. Дер Хашива 9.
10: Реклама.
0: Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.

0: Jive Time. Минутка джаза.
1: Jive Time.
2: Добро пожаловать в Jive Time. Здесь нас ждет достаточно молодой, 34-летний американский саксофонист. Правильно даже сказать, мультиинструменталист. Его зовут Винсент Ингала. Он играет в стиле современного урбан-джаза. Основной инструмент, на котором он играет, действительно тенор-саксофон. Хотя он еще и барабанщик, гитарист, пианист и поет. У него уже 8 альбомов. Он американец, он родился в штате Коннектикут. И надо сказать, что вот практически в возрасте 4-5 лет родители начали формировать его музыкальные вкусы. То есть они купили ему ударную установку, он стал барабанить. Это было громковато, конечно, и соседи, может быть, не совсем это воспринимали. Но в любом случае он научился сам играть потом и на гитаре, и на фортепиано, и на саксофоне. То есть он самоучка абсолютно во всех инструментах, понимаете? Ну, а отец у него был диджеем. И, соответственно, играл разную музыку и показывал своему сыну, какие есть стили, вот, в том числе рок-н-ролл, соул, фанк, R&B, смуз, джаз. И вот, когда мальчику исполнилось 18 лет, он записал дебютный альбом North and Soul, записал его в стиле смуз, джаз, сыграл там на саксофоне, сыграл на гитаре, сыграл на фортепиано. И, надо сказать, для 18-летнего пацана альбом оказался очень удачным. Ну, по крайней мере, композиция «It is what it is» достигла 14-го места в чарте Billboard, вот как раз в разделе «Smooth Jazz». И тогда на него обратили внимание другие музыканты и пригласили к себе. Я имею в виду музыкантов с большой буквы, профессионалов, мощных, которые гастролировали. Он продолжает выступать по всей территории Соединенных Штатов Америки. Он продолжает выступать и в Европе, он летает и в Мексику, и в Индонезию, записывал со многими музыкантами, участвовал в гастролях известных музыкантов. Сегодня мы послушаем композицию, которая называется «От берега к берегу». Играет Винсент Ингала.

0: американский мультиинструменталист, саксофонист Винсент Ингала добавил положительных эмоций, позитива во второй музыкальный час, который, в принципе, завершен. Ребята, я с вами расстаюсь. Завтра в 15.00 мы подводим итоги в программе 101. Итоги лета. 10 лучших песен августа. В 16 часов мы играем в код команды Зерницкого. И игру мы посвятим началу нового учебного года. Ну, а как без этого-то? Встречайте Алину Дарк. Шестая передача уже готова появиться в нашем эфире. Всем пока.
1: Первому радио 25 лет.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
11: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
13: Жаркое лето в «Центр Кар».
14: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
13: «Центр Кар Азур».
14: Дер Хашива 9.
3: Реклама.
15: Новости.
16: Трамп обещает ответить на иранские атаки. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что на иранские атаки последует ответ. «Мы нанесем по ним сильный удар, ответ обязательно будет». Трамп отметил, что практически все выпущенные из Ирана ракеты, за исключением одной, были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны. По его словам, пропущенная ракета, согласно расчетам, не угрожала никаким значимым объектам, поэтому ей позволили продолжить полет по своей траектории. Тем временем Центральное командование вооруженных сил США выступило с опровержением заявлений иранского корпуса стражи исламской революции о судне, якобы подорвавшемся на минах в Ормузском проливе. Корпус стражи исламской революции Ирана утверждает, что крупный танкер, проходивший по южному маршруту Ормузского пролива, подорвался на 2 минах и полностью остановился. Это ложь. Факты. Ни одно судно не подорвалось на минах в Ормузе. Это очередная попытка КСИР запугать операторов регионального коммерческого судоходства путем дезинформации, говорится на странице Центком в сети X. В Батьяме около пляжа Села из воды вытащили мужчину примерно 80 лет в бессознательном состоянии. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи «Маген Давид Адом». Пострадавший находится в критическом состоянии. Его попытались реанимировать и эвакуировали в больницу Вольфсон в Хулоне. Информация уточняется. Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что в поселке Кфар-Геладе в Верхней Галилее обнаружен шакал, зараженный бешенством. 4 человека, контактировавших с животным, были направлены для получения профилактического лечения против бешенства. Сообщение о зараженном животном поступило сегодня. Минздрав просит всех, кто с 15 по 30 августа включительно контактировал в районе Кфар-Геладе с этим шакалом или с другими бродячими животными, а также владельцев животных, которые могли с ними контактировать, срочно обратиться в окружное бюро здравоохранения в ЦФАТе по телефону 04-699-4257 или 04-699-4200, либо же в ближайшее бюро здравоохранения для решения вопроса о профилактическом лечении. В нерабочее время и в выходные Минздрав рекомендует обращаться в приемное отделение больницы. По данным информационного портала Wired, авиакомпания Bluebird Airways со 2 сентября начнет выполнять прямые рейсы между Тель-Авивом и Болоньей 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Bluebird уже выполняет рейсы из Израиля в Бергамо и Милан. С 17 сентября авиакомпания также планирует запустить прямые рейсы в Рим и Неаполь. И о погоде. Завтра, 1 сентября, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, слабый ветер до 5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Твери на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Далее в эфире 6-я передача с Алиной Дарк.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Вот, собственно говоря, и все. А что все? А все! Лето заканчивается. 31 августа на дворе, дорогие друзья. Я уверена, что вам об этом напоминали сегодня с самого утра, и вам уже такие: господи, да сколько можно напоминать, а я буду это делать, потому что вот такое вот у меня сегодня настроение. Итак, я это Алина Дарк, и я с вами еду на 6-й передаче домой, ну или на работу, в зависимости от того, куда вы сейчас направляетесь. Но если вы сидите на месте и слушаете первое радио, вдвойне круто. Так что давайте подключайте свои ушки, свои ножки, свое все абсолютно, потому что мы с вами будем просто кайфовать вплоть до программы «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. Да, сегодня 6-я передача для 2 часа. Чуть сама не забыла, представляете? А, и такое тоже происходит. Боже, память как у рыбки. Ладно, мы уже развенчали миф о том, что у рыбок короткая память, но это совершенно не важно. Выражение это все равно красивое. Ну, готовы, дети, к школе, а? Студентики, к университетику, готовы? А вы, работящие мои, у вас, по-моему, ничего толком-то и не изменится. Ну, единственное, что сентябрь у нас будет полон праздников, выходных, интересных дней, поэтому, да-да, нужно нам подготовиться, запастись чем-нибудь вкусненьким на выходные. Ну и на праздники соответственно. Я уверена, все уже там продумывают меню, что будет нарошена готовить, например, да-да-да. Ну, я думаю, для покупок еще немножечко рановато, но все равно задуматься уже стоит, чтобы потом в последний момент не бегать, такой: все забыла. Ну да ладно, давайте сегодняшний день еще проведем, потому что сегодня все еще лето. Я, конечно, понимаю, что это только такое календарное лето, потому что лето официально у нас с вами не заканчивается, и уходить оно совершенно не собирается, но... Поэтому мы и в Израиле. Итак, давайте начинать этот вечер. Ну и композиция вот прямо вот идеально подходит. Вот и лето прошло. Погнали!
1: Вот и

А я предлагаю продолжить наш вчерашний разговор. А чего так? Можно? Конечно, можно. Ведь мы вернемся к одной из самых увлекательных и наглядных тем в истории человеческой культуры. Вчера мы с вами едва успели затронуть лишь такую вершину гигантского айсберга коллективных заблуждений. Поэтому сегодня логично продолжить наше погружение. О чем мы говорили? А я повторю. Тема страха перед прогрессом. И она чрезвычайно важна, так как она помогает нам лучше понять природу современных социальных тревог. Когда мы наблюдаем за тем, как наши предки панически боялись, казалось бы, на данный момент безобидных вещей, мы начинаем совсем иначе смотреть на сегодняшние технофобии. И давайте мы с вами немножечко так прочувствуем это на себе, потому что я уверена, что некоторых тоже смущает, как мир меняется, например, все эти внедрения искусственного интеллекта, роботизация, много чего, правильно, и это все-таки нас немножечко напрягает, но напрягало также простые какие-то вещи, напрягали и наших предков. И кроме того, подобные факты, о которых мы будем говорить, служат отличным напоминанием о том, насколько инертным может быть общественное мнение перед лицом неизбежных перемен. Анализ прошлых ошибок помогает нам спокойнее воспринимать современные технологические прорывы, будь то, опять-таки, тот же ИИ или биотехнологии, которые сейчас развиваются. Так что каждая эпоха создавала свои собственные мифы, чтобы защитить привычный уклад жизни от якобы опасных посягательств науки. Давайте разберем эти курьезные случаи, продолжим, точнее, их разбирать. Вчера, если вы пропустили, ничего страшного, сегодня у меня еще много впереди. Например, чего же люди боялись раньше? Вы не поверите, но мыло и частое купание. Хотя, я уверена, и до сих пор есть подобные люди, которые рассказывают, что вот, нужно купаться раз в месяц, раз в неделю, бе-бе-бе-бе-бе-бе. Ведь обычай регулярно мыть тело с мылом и принимать горячие ванны на протяжении нескольких веков воспринимался в Европе как смертельно опасная и греховная процедура. Врачи эпохи Возрождения искренне верили, что горячая вода открывает поры кожи, через которые в организм беспрепятственно проникает ядовитый воздух, несущий чуму и другие смертельные болезни. Ну да. Считалось, что единственный слой, естественный слой грязи и кожных выделений служит защитным панцирем, предохраняющим человека от вредных внешних воздействий. Церковь, в свою очередь, осуждала частые омовения, видя в них проявление языческой праздности, изнеженности и чрезмерной заботы о грешной плоти. Многие дворяне и даже монархи гордились тем, что мылись всего чуть ли не дважды в жизни. При крещении и перед свадьбой. Ужас какой. Фу. А, ужас. Зачем я подняла эту тему, только спрашивается. Но надо, терпите. Применение ароматизированного мыла считалось признаком разврата и попыткой скрыть духовную нечистоту за искусственными запахами. Общество искренне

чтобы банальная гигиена превратилась из опасного суеверия в базовую норму жизни. И наверняка есть люди, которые, знаете, купаются там по 3-4 раза в день, есть те, кто делает это раз в 2 дня и тому подобное. У каждого кейс свой график, но представьте себе просто мыться буквально 2 раза в жизни на крещении перед свадьбой. Это же ужас какой-то. Ну ладно, давайте об этих ужасах будем и дальше разговаривать.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
9: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: конечно же, какие еще страхи в свое время присутствовали у людей? И честно скажу, вот следующий страх, он никуда не делся. Некоторые люди до сих пор просто панически боятся микроволновок. Когда в середине 20 века на рынке появились первые бытовые микроволновые печи, их встретила массовая волна радиофобии и недоверия. Покупатели искренне верили, что невидимые лучи облучают еду опасной радиацией, которая делает продукты смертельно токсичными и вызывающими плохие болезни. В обществе распространялись слухи, что если встать перед работающей микроволновкой, можно лишиться зрения, получить ожоги внутренних органов или стать бесплодным. Врачи-консерваторы публично заявляли, что микроволновая энергия разрушает молекулярную структуру пищи, превращая полезные витамины в опасные канцерогены. Люди боялись, что излучение из печи может просачиваться сквозь стенки и отравлять воздух во всей квартире, доме, неважно. Продавцам приходилось проводить длительные демонстрации с дозиметрами, чтобы показывать безопасность прибора для домашнего использования. В некоторых странах печатались книги с предупреждениями о том, что еда из микроволновки приводит к изменению состава крови и нервным срывом. Потребовались десятилетия научных исследований и сменяемости поколений, чтобы микроволновка стала самым обыденным кухонным прибором в доме. А интересно, а есть ли среди вас люди, которые действительно вот говорят, типа, никогда в моем доме не будет микроволновки, и мне все равно, что в нее поставил, за полторы минуты себе нагрел, что-то тебе надо было, и все. Я лучше буду тратить на полчаса, но я нагрею в духовке и потрачу больше электроэнергии, там, газа, неважно чего, короче. Нет, окей, у каждого свое мнение по этому поводу. Я знаю, например, людей, которые, например, смартфон никогда не оставят в одной комнате, где они спят. Они его кладут где-то вообще в другой комнате, в другом конце этого, еще и ставят на авиарежим. Вот так вот люди живут. Ну, пожалуйста, это их право. Поэтому, давайте так, никто никуда со своим уставом не лезет, но сегодня мы обсуждаем такую тему, чего боялись раньше, а сейчас как бы это есть практически в каждом доме, и все мы этим пользуемся. И наверняка есть какие-то вещи, которые вас, например, сейчас могут пугать из новинок, да, мы уже говорили про ИИ, там, роботы и тому подобное. Но опять-таки, вот, например, возьмем даже те же чипы, которые якобы хотят всадить нам в голову, чтобы нас контролировать. Ну, не совсем так, давайте... Не для того, чтобы контролировать, сейчас их разрабатывают немножечко из других причин, чтобы помочь людям, которые, например, парализованы, да, у которых проблемы там. Ну ладно, давайте к этой теме мы еще и вернемся, ну а пока не мешай. Именно так называется композиция от Лободы, а мы ее слушаем.
1: Я еду на такси, еду куда-то вдаль, но хватит мне звонить, давно все поняла. Не можешь не любить, не хочешь не прощать.

Вот сидим мы с вами, слушаем Тейлор Свифт, хотя, будь моя воля, я ее вообще никогда не слышала. Ну да ладно, не об этом, да? Ну вот запись прозвучала, казалось бы, если бы кто-то вот действительно вот прям искренне любил Тейлор Свифт, чтобы послушать ее, пришлось бы, наверное, вот ехать на концерт куда-то, правильно, за 3-9 земель, там подобное, тратить на это колоссальные деньги. Вот если бы не та самая запись, которая сейчас крутилась. И тем более можно сейчас слушать всякие Spotify, YouTube Music, да вообще где угодно просто можно слушать музыку. А что насчет граммофонов и вот первой звукозаписи? Ведь изобретение граммофона и возможность записывать человеческий голос на пластинке в конце 19 века вызвали настоящую бурю суеверного страха. Когда Томас Эдисон впервые продемонстрировал фонограф, некоторые присутствующие обвинили его в чревовещании и использовании нечистой силы. Простые люди верили, что прибор улавливает и запечатывает голос человека, лишая его индивидуальности или даже части жизненной энергии. Существовал страх, что если воспроизвести запись голоса умершего человека, это призовет его дух с того света и принесет проклятие на дом. Музыканты, композиторы того времени заявляли, что механическое воспроизведение убивает живую душу музыки и приведет к полной деградации музыкального искусства. Знали бы они. Врачи пугали население тем, что слышание шипящих и скрипящих звуков из рупора граммофона вредит слуховому нерву и приводит к психическим расстройствам. Многие люди отказывались держать прибор в спальнях, боясь, что он может случайно заговорить посреди ночи сам по себе. Однако возможность слушать любимую музыку в любое время быстро победила эти мистические предрассудки. Ну и куда действительно скакнул просто прогресс, учитывая, что сейчас музыка нас окружает буквально каждую секунду. И куда ни приди, везде звучит музыка. Хорошо, возьмем даже, прошли вы по торговому центру. Ну, во-первых, из каждого магазина звучит своя музыка в атмосфере этого магазина. Так еще и в магазинах этих свои ароматы. Но честно... Я сейчас перед радио как раз-таки зашла, у меня было минут 15, я прошлась по магазинам немножечко. Мой нос, боже, бедный мой нос, это ужас какой-то. В некоторых магазинах просто я не могу в них зайти физически, даже если бы я хотела что-то посмотреть. Там настолько сильный и отвратительный запах, ну... Кажется, он должен быть приятный, но отвратительный. Что-то зайти в них невозможно. Ну что ж, давайте продолжать этот вечер. King of the World. Именно так называется композиция от Blue, которую мы сейчас услышим. Погнали дальше. Погнали дальше.

0: 26-я передача.
1: Белая карта.
2: Помогите мне, я хочу узнать все.
3: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
4: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
3: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
4: И он меня до сих пор любит?
2: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
6: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
7: 03-94-94-88-8.
6: Год без забот.
0: Реклама.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткун Ктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
13: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
14: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
13: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
0: Реклама.

Как вам интересно название группы Almost Monday, Super Prism. Именно так называлась песня, которую мы только что услышали. Но мы продолжаем наш разговор о том, что ж в свое время-то не любили, не хотели принимать люди, наши предки, в конце концов. И, знаете ли, книги. Да не просто книги, а печатание книг на станке Гутенберга. Да, изобретение печатного станка в 15 веке вызвало бурю гнева и опасений со стороны переписчиков монографий, богословов и представителей того времени. Переписчики книг утверждали, что печатный станок лишает процесс переписывания священного смысла и превращает создание книг в бездушную, механическую работу. Духовенство выражало глубокую тревогу по поводу того, что массовость книг приведет к распространению ереси, ложных учений и подорвет авторитет церкви. Врачи и ученые предупреждали, что чрезмерное количество доступной информации перегрузит человеческий разум и приведет к массовому сумасшествию и падению памяти. Считалось, что люди перестанут тренировать свой мозг и запоминать тексты наизусть, превратившись в ленивых и поверхностных существ. Ничего не напоминает случайно, а? Правители же боялись, что печатное слово станет орудием бунта и революции, так как контролировать распространение листовок, к примеру, тех самых, станет невозможно. В некоторых городах печатные станки уничтожали, а печатников изгоняли, обвиняя в попытке разрушить традиционные устои общества. Тем не менее, печатный станок Гутенберга стал мощнейшим двигателем просвещения, изменив мир навсегда. А теперь давайте такую легкую аналогию проведем с тем, что происходит сейчас. Люди создали интернет, он начал развиваться, и все говорили: «Вот эти ваши интернеты!» Ну да, действительно, сейчас буквально младенец уже может держать телефон в руках и поглощать просто массу контента. И да, люди меняются от этого, естественно, с этим никто не спорит. Ну давайте так, прогресс не стоит на месте, возможно, будущее человечества действительно будет от нас отличаться, учитывая, что они растут уже в мире, когда есть интернет, есть VR-очки, есть вот эти вот все VR, какие-то, не знаю, все что угодно, можно просто в матрицу какую-то войти и существовать там какое-то время. Да, может это плохо, может это хорошо. Давайте так посмотрим, будущее покажет. Мы точно знать не можем уж наверняка, но бороться с этим, я думаю, уже бесполезно. Мы уже приклеены к интернету и без него жить не можем. Ну а прямо сейчас давайте немножечко улыбнемся, потому что именно так нас призывает Айова в своей композиции «Улыбайся».

вот, подходит к завершению первый час шестой передачи. Будем передвигаться плавно во второй. Ну а также напоминаю, что сегодня с 7 до 8 прямой ответ с Марианой Беленькой, а вот с 8 до 9 это программа «Белая карта». Да, все по расписанию понедельника, все вас ждет абсолютно. Ну а этот час завершается, переходим в новый, естественно. Нашу тему не закрываем, много чего еще есть обсудить. Ну что ж, оставайтесь с нами на волне первого радио 89.1 FM в этот вечер 31 августа, последний день лета.

0: шестая передача.
1: Музыкальная чайхана, музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
8: Реклама.
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
13: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
15: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
8: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: Глава местного совета Тель-Шева арестован по подозрению во взятничестве и мошенничестве. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Глава местного совета Тель-Шева Умар Аль-Аасам задержан по подозрению во взятничестве, подтасовке результатов тендеров и мошенничестве. Радиостанция Канбет сообщает, что среди прочего Аль-Аасама подозревают в фиктивном трудоустройстве родственников, которые получали зарплату, но на рабочих местах не появлялись. Мировой суд Петах-Тиквы продлил срок его ареста на 8 дней. Судья Эрес Меламед отметил, что собранные материалы указывают на серьезные подозрения в том, что глава совета и приближенные к нему лица использовали свое положение в личных интересах и распоряжались государственными средствами в собственных целях. По словам судьи, значительные суммы денег направлялись как самим подозреваемым, так и другим лицам, что нанесло ущерб доверию общества государственным институтам. Полиция распорядилась усилить охрану председателя Центральной избирательной комиссии, судьи Верховного суда Ноама Сольберга. В последние дни к нему представлена личная охрана. В сообщении радиостанции Канбет отмечалось, что решение было принято около 2 недель назад, однако реализовано оно было совсем недавно. Полиция начала расследование после появления в соцсетях видео, на котором водитель Теслы сидит, откинувшись в кресле и не держится за руль. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что водителя удалось разыскать. Им оказался 36-летний житель Мигдаля-Эмек. Его подозревают в неосторожном вождении и управлении автомобилем без полного контроля над машиной. После допроса водителя отпустили. Расследование продолжается. Полиция подчеркивает, что в Израиле запрещено полностью передавать управление автомобилем системе автопилота без контроля со стороны водителя. Система помощи водителю не заменяет человека. Водитель обязан постоянно следить за дорогой и сохранять контроль над автомобилем, говорится в сообщении. Новостная служба КАН сообщила, что пожарная служба и полиция продолжают расследовать причины возгорания автомобиля на подземной парковке на улице Айхилаав в Ришон-Ле-Циони накануне вечером. По предварительным данным, водитель электромобиля на большой скорости врезался в стену парковки, после чего загорелась тяговая батарея и огонь охватил машину. После того, как пожар был потушен, в салоне автомобиля обнаружили тело водителя. И о погоде. Завтра, 1 сентября, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, слабый ветер до 5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
0: Шестая передача на Первом радио.

Начинается второй час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Итак, дорогие мои, продолжаем наше сегодняшнее путешествие с помощью классной музыки, конечно же, позитива, ну и интересной информации. Что же мы сегодня обсуждаем? Если вы пропустили вчерашний эфир и сегодняшний, я расскажу. Говорим мы, как вчера, в принципе, продолжаем нашу тему о том, чего же в свое время боялись люди. Например, каких-то изобретений, например, каких-то культур, которые привезли в страну, получается. Давайте так, в Израиле тоже, знаете ли, всего намешано. Люди со всего мира съезжаются в Израиль, каждый по своим причинам, но каждый привозит частичку того, где он вырос, не правда ли, да, каких-то своих особых интересных традиций, к примеру. И все это как-то вместе, получается, вот это создает наш с вами Израиль. Но, давайте, все-таки это мы сейчас не об Израиле говорим, мы говорим о том, что, к примеру, в свое время люди боялись наверняка пенициллина. Не понимали, что это такое. А как же сейчас без него вообще жить в этом мире? Непонятно. И вот следующий пункт, о котором можно рассказать, и, в принципе, это очень очевидно, чего же боялись-то, конечно же, автомобилей. Появление первых автомобилей с бензиновыми двигателями в конце 19 века породило в обществе настоящую волну паники, гнева и законодательных ограничений. Простые граждане и извозчики видели в бесслошадных экипажах опасных монстров, способных в любой момент взорваться и сжечь все вокруг. В Великобритании был принят знаменитый акт о красном флаге, согласно которому перед каждым автомобилем должен был бежать человек с красным флагом и предупреждать прохожих об опасности. Врачи утверждали, что поездка на автомобиле со скоростью свыше 20 км в час неизбежно приведет к автомобильной астении и разрушению головного мозга. Считалось, что резкие потоки воздуха, бьющие в лицо водителя, вызовут неизлечимое косоглазие, паралич лицевого нерва, слепоту, ну вот это вот все, знаете, как они любили рассказывать. Газеты же массово пугали читателей историями о том, как выхлопные газы навсегда отравляют городскую культуру, ну в этом есть доля правды, и уничтожают растительность. Давайте, вот к этому не будем придираться, тут доля правды все-таки есть. Фермеры устраивали бунты, переграждая дороги и забрасывая первые машины камнями, так как громкий треск моторов пугал лошадей и скот. Общественность требовала полностью запретить въезд автомобилей в города, чтобы сохранить безопасность и тишину улиц. И потребовались десятилетия усовершенствования техники и строительства дорог, чтобы автомобиль из опасного аттракциона превратился в главный вид транспорта. Потому что сейчас просто невозможно как бы нашу современную жизнь представить без этого средства передвижения. Казалось бы, а мне до работы, вот на радио, как бы, да, я специально искала квартиру, чтобы она была не сильно далеко, ну, где-то 5,5, может, 6 километров добираться. И что мне прикажете? Пешком это делать? Это ж сколько бы я сюда шла тогда, а? А если люди, вот, например, даже я знаю, которые, например, хорошо, возьмем, в Сдероте живут и приезжают в Ришон-ле-Цион каждый день практически на работу. А как тогда? Пешочка? Ладно, даже велосипед возьмем. Это ж сколько на велосипеде, особенно обычно, пришлось бы ехать. Господи, поэтому без автомобилей в наше время ну совсем никак.

Продолжается вечер на волне Первого радио. Сегодня мы обсуждаем, чего же раньше боялись люди. И знаете, поговорили мы про граммофоны. Вы думаете, на этом все? Они поняли прелесть музыки? Ничего подобного. Ведь под раздачу также попали виниловые пластинки и стереозвук. Переход от монофонического звучания к стереозвуку и внедрение долгоиграющих виниловых пластинок в середине 20 века встретили неожиданное сопротивление. Музыкальные критики и врачи начали распространять теорию о том, что стереозвук наносит непоправимый вред человеческому мозгу. Утверждалось, что когда два разных звуковых сигнала одновременно поступают в правое и левое ухо, мозг испытывает колоссальное перенапряжение. И считалось, что подобное разделение звуковых каналов приводит к шизофрении, постоянным головным болям и полной утрате музыкального слуха. Религиозные деятели заявляли, что объемный звук искусственно манипулирует подсознанием человека, погружая его в гипнотический транс. А психологи пугали родителей тем, что прослушивание стереозаписи вызывает у подростков эмоциональную нестабильность и склонность к депрессии. Так что вот так-то. Да. Лишь через годы регулярно использующийся стереозвук стал общепринятым стандартом восприятия музыки, и прежние опасения забылись. И вы знаете, я хочу, чтобы вы сейчас тоже забыли свои прежние опасения. Потому что, давайте так, мы слушаем песни на английском, на русском, на украинском, на испанском, на корейском, да на каком угодно. И честно, может быть, кому-то это сейчас не понравится, но я уверена, что есть люди, которые такие: да, а почему бы и нет, собственно говоря. Хочу поделиться одной из таких моих любимых песен на турецком языке. Да-да, вы не ослышались. Я знаю, что у нас в Турции очень напряженная атмосфера. Я в курсе. Не надо мне об этом рассказывать. Но, тем не менее, эта группа, она, знаете, так из 2010-х. И, в принципе, звучание у нее такое же. Но песня прикольная, как по мне. Поэтому давайте послушаем. Манга. Her Ashk Unlimited.

0: шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: Реклама.

давайте говорим мы сегодня о страхах, о том, что же в свое время боялись, не хотели признавать люди. И вот я вам сейчас подскажу. Так, давайте подумаем, о чем я могу говорить. Лакомство. Знакомое всем нам с вами с детства. Сейчас его можно купить буквально на каждом углу, особенно летом. Конечно, это мороженое. Ему тоже досталось в свое время. Любимое многим лакомство при массовом появлении в 19 веке столкнулось с серьезным противодействием со стороны медицины и религиозных моралистов. Давайте так, мороженое появилось как бы, естественно, раньше, но именно распространяться, особенно по Европе, начало именно где-то приблизительно в это время. Врачи того времени утверждали, что поедание холодных продуктов вызывает мгновенный завороток кишок, спазмы желудка и смертельные заболевания горла. Считалось, что резкий перепад температуры при поедании мороженого в организме шокирует внутренние органы и приводит к кровоизлиянию в мозг. В некоторых европейских городах продажу мороженого пытались запретить по воскресеньям, считая его употребление греховным удовольствием. Ну, конечно. Моралисты заявляли, что уличная торговля мороженым развращает молодежь и способствует распространению инфекционных заболеваний через общие ложечки. Врачи также пугали родителей тем, что холодный продукт навсегда разрушает детскую зубную эмаль и замедляет рост ребенка. Когда же появились первые вафельные рожки, их обвиняли в антисанитарии и способности вызывать тяжелые пищевые отравления. Газеты регулярно публиковали статьи о жертвах мороженого, которые якобы умирали прямо на улицах после съеденной порции. Несмотря на эти мрачные сказки, невероятный вкус и освежающий эффект помогли мороженому завоевать любовь всего мира. А честно, вот когда вы в последний раз мороженое кушали? Может быть, сегодня тот самый день, когда это стоит повторить? Потому что в конце концов последний день лета, да? А то вот лето прошло, а вы еще даже мороженку не кушали. Ну как так-то, а?

Говорим сегодня о страхах, о том, чего же боялись люди, когда оно появлялось у них. И, конечно же, нельзя не упомянуть телевизор. Массовое появление телевизора в домах в середине 20 века вызвало новую волну глобальной технофобии и медицинских предупреждений. Врачи-офтальмологи единодушно заявляли, что светящийся экран неизбежно приведет к массовой слепоте и фатальному ухудшению зрения у детей. И знаете, даже вот я, когда росла, мне мама говорила: «Не сиди так близко к телевизору, зрение испортишь». Слушайте, она была в какой-то степени права, потому что у меня зрение и так всегда плохое было. Поэтому даже не знаю. Из-за этого. Но потом меня заставляли пить морковный сок. Об этом я уже как-то раньше рассказывала. Боль ужасная до сих пор. У меня просто ненавижу морковный сок. Так вот, общественные деятели утверждали, что постоянный просмотр телепередач вызывает полное разрушение интеллекта, превращая людей в апатичных зомби. Считалось, что телевизионные лучи способны проникать сквозь стены и облучать соседей, вызывая лучевую болезнь и онкологию. В обществе широко бытовал страх, что через телевизионный экран правительство или инопланетяне могут следить за личной жизнью граждан в их собственных квартирах. Психиатры всерьез описывали телевизионный невроз, проявляющийся в неконтролируемой агрессии и утрате связи с реальностью. Родителям строго запрещали разрешать детям смотреть телевизор больше 10 минут в неделю, чтобы сохранить их психику. А к чему мы теперь пришли? Я уже говорила, да? То есть уже младенцы с телефонами сидят и поглощают контент, а тогда 10 минут в неделю. Социологи предрекали полный крах театров, библиотек и традиции личного общения из-за синего экрана. Со временем телевизор стал обычным элементом гостиной, а на смену этим страхам пришли новые опасения перед смартфонами, конечно же.

0: Шестая передача. Реклама.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
4: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня, свое родное.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
0: Реклама. Шестая передача.
8: Ну а без следующего изобретения нашу жизнь современную представить невозможно. Кондиционеры. Мозган. Называйте как хотите. Внедрение первых систем искусственного охлаждения воздуха в помещениях в начале 20 века встретило сильное подозрение и сопротивление. Люди верили, что искусственно охлажденный воздух абсолютно мертв и лишен естественных жизненных сил, необходимых человеку. Врачи открыто заявляли, что резкий перепад температур между улицей и помещением приводит к немедленному развитию пневмонии, артрита, паралича. И считалось, что кондиционеры накапливают в своих фильтрах ядовитые бактерии и распыляет их по всему зданию, отравляя все, находящееся внутри. Владельцы офисов боялись устанавливать оборудование, опасаясь массовых исков о возмещении вреда здоровью для сотрудников. Общественность была убеждена, что постоянное пребывание в охлаждаемом помещении уничтожает природный иммунитет. А моралисты утверждали, что борьба с естественной жарой противоречит законам природы и делает людей разнеженными и слабыми. Категорические отказы от использования кондиционеров продолжались до тех пор, пока технология не стала более совершенной и безопасной. И сегодня без системы климат-контроля просто невозможно представить жизнь в современных городах, селах, да неважно где, а особенно в Израиле, согласитесь. Ну а прямо сейчас хочу с вами послушать одну чудесную композицию. Называется она «Mic Drop», исполняет ее BTS.

Ну и напоследок расскажу об еще одном страхе. Не поверите, но первые шариковые ручки, казалось бы, что они могли сделать? Изобретение и массовое внедрение шариковой ручки в середине 20 века вызвало настоящий бунт в образовательной системе по всему миру. Учителя и профессора категорически запрещали школьникам и студентам использовать шариковые ручки на занятиях. Считалось, что этот прибор навсегда испортит почерк ребенка, сделав его небрежным, некрасивым, совершенно нечитаемым. Педагоги утверждали, что только использование перьевой ручки и чернильницы развивает у учащихся мелкую моторику, дисциплину и аккуратность. Врачи высказывали опасения, что нажатие на шариковый механизм требует неправильного распределения силы, что приведет к сколиозу и судорогам кисти. Газеты писали о том, что паста в шариковых ручках содержит три чрезвычайно токсичные химикаты, способные отравить ребенка через кожу пальцев. А некоторые психологи заявляли, что легкость письма шариковой ручкой снижает уровень концентрации и приводит к поверхностному мышлению. В некоторых европейских школах запрет на шариковые ручки сохранялся вплоть до 1970-х годов. Однако удобство и отсутствие чернильных клякс в итоге сделали шариковую ручку главным письменным принадлежным предметом планете. Вот такая вот сегодня у нас получилась с вами программа. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, кто-то услышал песню, которая ему действительно по кайфу, и это поняла вам настроение. Ну, а я с вами буду на сегодня прощаться, ведь шестая передача завершается. Далее вас ожидает программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой, а с 8 до 9 программа «Белая карта». С вами была я, Алина Дарк. Всем прекрасного продолжения этого жаркого вечера, да еще и последнего вечера лета. Итак, давайте встретимся с вами уже осенью 1 сентября. Всем пока-пока!

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
6: Жаркое лето в Центркар.
7: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
6: Звоните 03-558-5458.
2: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: В Иерусалиме открыты пункты с опресненной водой. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. После остановки работы части опреснительных установок, предупреждения о возможных сбоях в поставках воды или сокращении использования воды для второстепенных нужд получили жители нескольких городов в центре страны и в столице. Иерусалимская водная компания «Гихон» предупредила, что из-за остановки опреснительных установок возможны перебои с подачей воды в Иерусалиме и его окрестностях. Компания также открыла пункты, где жители могут набрать воду в емкости. Они расположены по адресам Сороцкин, 27, перекресток улиц Шауля Мелех и Ямсуф и Малот Дафна, 27. Муниципалитет Тель-Авива и водная компания Мэй Авивим сообщили, что из-за остановки опреснительных установок принято решение сократить использование воды для второстепенных нужд. Ограничения коснутся в частности полива садов, а также душей на городских пляжах. Жителям Гиватайма рекомендовали подготовиться к возможным перебоям с водоснабжением и использовать воду только для жизненно необходимых нужд. Министерство здравоохранения призвало граждан не пользоваться услугами доктора Михаэля Янко, лицензия которого на врачебную деятельность приостановлена на 15 лет. По данным ведомства, несмотря на запрет, Янко продолжает принимать пациентов, в том числе детей и подростков, а также выдавать свои заключения и рекомендации. В Минздраве подчеркивают, что Михаэль Янко не имеет права заниматься медицинской практикой, поставленные им диагнозы, выданные рекомендации, справки и другие медицинские документы не имеют силы и не будут признаваться государственными учреждениями, больничными кассами, судами, ЦАЛИМ и Службы национального страхования. Решение о приостановке его лицензии было принято в прошлом году после того, как он был признан виновным в мошенничестве. В рамках дела выяснилось, что он выдавал фиктивные рекомендации, на основании которых пациенты могли получить разрешение на медицинский каннабис. Управление аэропортов Израиля завершило подготовку к ожидаемому резкому росту пассажиропотока во время предстоящих еврейских праздников. В сентябре через аэропорты страны и сухопутные пограничные переходы, по прогнозам, пройдут более 3 миллионов путешественников. В аэропорту Бен-Гурион ожидается около 2,5 миллионов пассажиров, еще 81 тысяча воспользуются аэропортом Рамон и около 60 тысяч человек аэропортом Хайфа. Еще примерно 500 000 человек пересекут сухопутные границы Израиля с Иорданией и Египтом. Для обслуживания ожидаемого ожидаемого потока пассажиров Управление аэропортов Израиля увеличило штат сотрудников в аэропорту Бен-Гурион и на пограничных переходах, говорится в заявлении ведомства. Во время праздников в терминалах также будет усилено присутствие административного персонала. Подготовка была усилена после двухчасовой несанкционированной забастовки в Бен-Гурионе в начале августа, которая привела к задержкам и отмене ряда рейсов. Причиной конфликта стала нехватка сотрудников. Рош-ха-Шана в этом году начинается вечером 11 сентября. Пиковыми днями ожидаются 10, 17, 22 и 25 сентября. В каждый из них через Бен-Гурион могут пройти около 100 тысяч пассажиров и состояться примерно 600 рейсов. Среди наиболее популярных направлений называют Грецию, Кипр, США, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. По сообщению информационного портала «Вести», легенда футбола Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, за которую он играл 20 лет. Он написал в соцсетях, что принял решение после долгих раздумий, толчком которым стало поражение в финале чемпионата мира. Футболист признал, что это шаг, который причинил боль и до сих пор болит в душе. «Я отдал все, что у меня было, мне больше нечего отдать», — подчеркнул Месси. «Я ухожу с успокойствием и гордостью за то, что вместе с товарищами по команде мы подарили вам моменты, о которых мечтали». Месси признался, что написал это послание 21 июля, через два дня после финала чемпионата мира, в котором Аргентина проиграла Испании. И о погоде. Завтра, 1 сентября, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, слабый ветер до 5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Твери на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Далее в эфире прямой ответ с Марианной Беленькой.
2: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
0: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. А сегодня у нас в гостях Юлия Эдельштейн, бывший спикер Кнессета, бывший председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, а сегодня второй номер национально-либеральной партии Ахдут Единство. Здравствуйте, господин Эдельштейн. Спасибо, что присоединились к нашей программе. И, собственно, я сразу с места в карьер спрошу вопрос. Вы были практически 23 года в партии Ликуд, вышли, создали вместе с господином Эрданом собственный список, но по последним данным вы практически не проходите избирательный проект. При этом вы одни из самых опытных политиков на израильской политической сцене. Что пошло не так?
10: Пока еще рано подводить итоги, мы только в начале пути. Я думаю, что то, что нам сейчас предстоит сделать, это перебороть то чувство очень многих потенциальных избирателей, что есть несколько партий, они бы хотели видеть вместе, а партии это пока что существуют в отдельности. И раз уж мы называемся партией единства, то мы взяли на себя такую инициативу попробовать договориться еще и с другими партиями, которые плюс-минус, подчеркиваю, не 100%, но плюс-минус, находится в том же районе, где и мы. И я думаю, что если такие усилия увенчаются успехом, то мы увидим и изменение тенденции в вопросе того, кто собирается за нас голосовать.
0: Но вот осталась неделя до закрытия избирательных списков, не так много времени, чтобы договориться. Можете ли приоткрыть секрет, с кем вы сейчас ведете переговоры? Вернее, в СМИ уже мелькали имена. Это Бенни Ганц, это глава партии экономической партии Зелиха, профессор Зелиха. Кто еще? Вот кто эти люди и на какой стадии переговора?
10: В частности, с этими партиями были контакты. Как вы знаете, Марьяна, к сожалению, в политике не только все, как всегда, закрывают, как говорят в футболе, на 90-й минуте, последний момент. Но в настоящий момент мы пытаемся понять именно самый важный вопрос. Основные наши принципы, они создание широкого сионистского правительства после выборов отказ поддерживать ту или иную сторону, чтобы получились там 61-62 мандата. Проведение серьезного и практического закона о призыве в армию ультраортодоксального населения, а со временем и какая-то национальная служба и для арабского сектора. Все эти принципы, если они будут разделяться теми, с которыми мы сейчас находимся в каких-то контактах, то будет говорить об объединении, не о слиянии в одну партию, в этом нет необходимости, а о каком-то техническом блоке. Но даже техник не должен автоматически распадаться после выборов, и мы не должны потом, вдруг, как говорится по-русски, смотреть волком, потому что та или иная сторона нарушила те обязательства, на которых был построен взаимный договор.
0: Ну, безусловно, мы все будем ждать эту последнюю минуту, и в истории Израиля уже были случаи, когда в последнюю минуту подписывались договоренности между теми или иными партиями. Но вот то, что, наверное, хотелось бы знать и нашим избирателям, мне как избирателю, что произойдет, если вдруг вы ни с кем не договариваетесь в последнюю минуту и остаетесь одни, а опросы такие же, как на сегодняшний момент. Все равно идете на выборы или все-таки не будете сжигать наши голоса?
10: Во-первых, вы совершенно правы в том смысле, что и после выборов наступает следующий день, следующее утро, и ты должен смотреть в глаза тем людям, которые за тебя проголосовали, а их голоса, так сказать, пошли не просто, попали к другим партиям, которые они вообще не собирались поддерживать. Не будем вдаваться во все эти, так сказать, законы, так называемый закон Бадера-Офера. Мы уже с вами оба сказали, в политической жизни все динамично, мы будем все время оценивать ситуацию, оценивать свои шансы. Опять, как вы подчеркнули, опыт политический у нас есть, и мы люди рациональные, будем всегда принимать здравые рациональные решения. При этом, я еще раз повторю, на мой взгляд, те принципы, которые мы озвучили, они необходимы для Израиля, необходимы для того, чтобы под выбором было стабильное правительство, и поэтому будем продолжать бороться за эти принципы.
0: Мы еще поговорим про ваши принципы и про избирательную программу, безусловно, в течение передачи, но хотелось сейчас сделать шаг назад, спросить про ваш выход из Ликуда. Вы были там почти четверть века, как я тоже уже сказала. Что стало последней каплей, потому что ультраортодоксы, союз Ликуда с ультраортодоксами, харидимными партиями, не сейчас родился, да, и было много у вас противоречий с Ликудом, вы не первый раз голосовали, не один раз, вернее, голосовали вопреки позиции партии. Почему сейчас ходят слухи, что вы просто опасались, что не пройдете в первую десятку на праймарис?
10: Ну, во-первых, действительно, в Ликуде я избирался и всегда избирался успешно. И я должен сказать, что если бы это был бы единственный критерий, как попасть в следующий Кнессет, то я с вами поделюсь таким личным секретом. Было несколько предложений от партии получить забронированное место, которое с гарантией приводит тебя в Кнессет следующего созыва. Мне было гораздо важнее бороться за те принципы, о которых мы уже немножко говорили, я уверен, будем говорить и дальше. А по поводу Ликуда изменилось то, что вот вы совершенно правильно задали вопрос. У меня и в прошлом были разногласия, и я иногда голосовал не так, как требовала генеральная линия партии. Это началось еще во время моей борьбы. Кстати, вместе с Аном мы боролись против так называемого одностороннего отступления сектора Газы, которое привело к страшным и губительным последствиям. Но тогда это многие не видели, а вот мы, как оказалось, видели и придумали. После всех этих конфликтов, и в том числе иногда и лично с Нетаньяху, в Ликуде меня избирали в первую десятку, а иногда и на первое место. И поэтому ты всегда знал, что может быть конфликт с кем-то из коллег в Кнессете, включая даже с лидером партии, но Ликуд за тобой. Фракция Ликуда собиралась в течение последних 2 лет. Вернее, технически говоря, ее собрали один раз для того, чтобы уволить меня с поста председателя комиссии по иностранным делам и обороне в угоду ультраортодоксальным фракциям. Поэтому в такой ситуации, когда ты понимаешь, что Ну, избрался ты в праймериз. Ну, и дальше что? Опять с первого же дня начинать фрондировать и начинать воевать. Хотя я должен сказать, что то, что я, мне иногда говорят, то, что я оставался в Ликуде и до последнего момента оставался на своем посту. По крайней мере, что благодаря мне не прошел закон о массовом уклонении от воинской службы. У тех, кто не служит в армии, никаких льгот. Я, по крайней мере, могу гордиться этим достижением. К сожалению, настоящий закон еще не прошел. Я надеюсь, что мы проведем его сразу после выборов.
0: К этому тоже вернемся. Ну вот эпоха после выборов. Допустим, вы проходите в Кнессет. Вы несколько раз и сейчас, и в других интервью говорили про широкое правительство. А можно вот более конкретно, что оно из себя представляет? Кто в нем будет, а кто точно не войдет, с вашей точки зрения?
10: Я могу сказать, точно не войдут в него арабские фракции. И не потому, что я такой страшный расист, а потому, что просто с ними нет никакого общего знаменателя для создания коалиции. И второе, в него с большой вероятностью не войдут ультраортодоксальные фракции. Как я уже убедился лучше всех других в политике, к сожалению, с ними договориться. Возможно, я ошибся, бывает даже и со мной. И поэтому все остальное открыто для... как бы для предложения переговоров. Такое просто должно быть создано прежде всего основными сионистскими партиями с обеих сторон. Я ненавижу эти все термины, но с обеих сторон, скажем так, из нынешней коалиции, из нынешней оппозиции.
0: Я прошу прощения за занудство, но мне, правда, это принципиально важно, как избирателю понять, какой ваш крайний левый фланг и крайний правый, то есть лично для вас, не в израильской политике, вот где предел ваших договоренностей.
10: Сказал, арабские фракции, ультраортодоксальные фракции, мне кажется, по определению...
0: Ну, я про сионистские, да.
10: Скажем так, понятно, что трудно себе представить, что демократы Яира Голана, когда еще с ужасом я смотрю на его список, или там, скажем, партия Бен-Гвира, они так легко согласятся быть паиньками и соответствовать не только в первый момент, и впоследствии такой платформе, основным линиям правительства. Но опять же, это не означает, что я их стараюсь их подвергать какому-то какой-то экскоммуникации, как говорится. Они могут быть приглашены, но при условии, опять же, что мы не увидим у министров в следующем правительстве выражений по сбросить атомную бомбу на Газу или солдаты армии обороны Израиля убивают палестинских младенцев ради удовольствия. Все эти вещи наносят страшный удар по Израилю, когда любой, мягко говоря, не очень умный человек их говорит, а уж когда их говорит министр кабинета, член кабинета министров, то эти вещи наносят нам страшный ущерб.
0: Вы знаете, я сегодня перед передачей по дороге на работу слышала обзор одного из коллег, и вот он говорил, что израильтяне хотят определенности: либо уже левое правительство четко, либо четко правое, а широкая, даже широкая коалиция, любая коалиция, где непонятно, вот смешано все, говорит о том, что она, скорее всего, не продержится долго, развалится, и мы опять войдем в бесконечную череду выборов. Вам не кажется, что лучше вот куда-то либо вправо, либо влево?
10: Я не скрываю свои взгляды. Я правых взглядов, и так же, как и мои коллеги по партии, это не означает, что принципиально ненавижу всех тех, кто не думает так, как я. Но при этом я думаю, я не знаю, о каком обозревателе вы говорите, но я думаю прямо обратное. Я думаю, что как раз узкое правительство завалится. А даже такие вопросы, которые вроде полный консенсус, ну вот развитие Галилеи и Негева, восстановление прежде всего, а потом развитие. Широкое правительство может решать это гораздо лучше узкого, потому что узкое все время будет поддаваться каким-то, опять же, коалиционным требованиям, тратить бюджеты не в соответствии с государственной важностью, а для того, чтобы успокоить коалицию. И поэтому тут как раз, мне кажется, причин для развала есть гораздо больше, чем у широкого правительства. Знаете, как сегодня принято говорить, что у нас есть 80%, которые согласны по 80%. Почему сегодняшняя ситуация отличается от того, что несколько лет назад? Создание палестинского государства. Как они стараются сейчас впихнуть эту тему в предвыборную кампанию, это не очень получается. Поэтому Можно, конечно же, искать, чем кто-то отличается от кого-то. Но мне кажется, гораздо проще найти общий знаменатель. И даже по самым-самым чувствительным вопросам можно в рамках его согласия, а не кричать в течение нескольких лет о том, как мы все сделаем, как мы... И в результате из всего этого получается только пшик.
0: Хорошо. А тогда у нас вообще стоит в избирательной повестке, да, нет палестинского государства, но зато у нас в повестке избирательной кампании и вообще последних политических лет Биби или не Биби. Вот вы проходите, ваша партия в Кнессет. Порекомендуете ли вы Бениамина Нетаньяху на роль в качестве премьер-министра?
10: Знаете, Марианна, это очень важный вопрос. Мы, в общем, даже вот когда мы так вот общаемся с людьми неформально в рамках своих вот там поездок по стране, вся наша жизнь сводится к этим крикам «Рак Биби, рак Ло Биби», «Только Биби или только не Биби». Жизнь, она гораздо сложнее. Когда такой человек, который наберет достаточно голосов, достаточно поддержки, обратится к нашей партии, мы ему скажем однозначно, мы готовы с тобой разговаривать, если ты обязуешься создавать широкое сионистское правительство, а не балансировать на поддержке там с этой стороны арабских партий, а с этой...
9: Мы уходим.

0: безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
1: Я это...
2: Что? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
5: Голосуем на 101-м километре.
6: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
12: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
13: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное... По ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
12: Павел Маргулян.
14: Первому радио 25 лет.
4: Прямой ответ.
15: Мы продолжаем эфир с Юлием Эдельштейном.
16: Ну, просто, опять же, я о себе как об избирателе. Мне, например, принципиально вопрос, кто будет премьер-министром. И я... примитивно понимаю, что это будет либо Бенямин Нетаньяху, либо кто-либо еще. Сейчас Айзенкот, но, возможно, варианты. Либо это будет ротационное правительство. Поэтому мне важно, кому я отдаю голос. Ну вот Винтер, например, четко сказал, что он даст рекомендацию Бенямину Нетаньяху.

0: и некоторые считают, что именно поэтому их партия точно проходит избирательный проект, барьеры права избирателя успокоились. Ну, я не очень с этим согласна, но так или иначе.
1: Ну, во-первых, во-первых, извините, то, что проходит, далеко непонятно и далеко неизвестно. А вот, еще раз повторяю, предложение такое, оно звучит. И когда нас спрашивают, а чего вы не можете объединиться с такими партиями, которые точно... Вот Винтер говорит однозначно, поддержу Нетаньяху. Троппер и Эндель говорят, ну, конечно, хорошо бы сионистское правительство, и мы поддержим блок перемен, то есть, условно говоря, Гарри Айзенкута. И мы не согласны на это. И я понимаю, вы совершенно правы, как избиратель, вам очень хочется понять, кто будет следующий премьер-министр. Он может быть прекрасным сионистом, он может желать только блага и только хорошего для государства Израиль. У него могут быть красные планы. В узком правительстве он этого не осуществит. И я вам должен напомнить, что, как говорят, ну, широкое правительство – это оно ни о чем.
0: Тогда давайте попробуем поговорить о вашей программе, в первую очередь о законе о призыве. Я так понимаю, что это будет одно из первых законов, на котором вы будете настаивать после прихода и в случае прихода в Кнессет. Что будет конкретно в этом законе?
1: Во-первых, вот мне нравится слово «конкретно», потому что все же говорят о том, что надо призывать ортодоксов в армию. Дошло уже, цинизм уже дошел до того, что даже Ликуд стал говорить о том, что надо призывать ортодоксов в армию. Разница заключается в том, что я говорю это не потому, что мне хочется похвастаться или каждым параграфом, над каждой запятой в этом законе. И основные принципы его будут совершенно ясны. Он будет построен на экономических санкциях, никто не собирается бегать за каждым отдельно взятым. Это будет тот механизм, который может привести к сдвигам. И вы знаете, я даже бы воздержался от слова «санкции». Это лишение людей льгот. Базовые какие-то права у людей никто не может... опять же, хорошо для предвыборной кампании рассказывать, что мы там лишим права голосовать в Кнессет или там... отберем пособие на ребенка у Битулах Люми. Это, конечно, еще раз повторю, неосуществимо, да и неправильно. А вот многочисленные льготы пользуются те, кто не идут сознательно служить в армии, это можно отменить. И так и будет построен этот закон. Те, кто в настоящий момент не нуждаются, в ком армия не нуждаются, могут идти на какую-то альтернативную службу, так называемый Ширут-Леуми. Этот процесс, так сказать, наладится. Я думаю, он должен охватить и арабское население. Вряд ли они станут пилотами воздушных сил. В том числе и, например, то, что называется у нас служба тыла и другие вещи в армии. Мне кажется, что и там было бы очень неплохо, чтобы в этом принимало участие арабское население страны, особенно во всем, что касается тех городов и деревень, в которых они сами проживают.
0: Тогда я хотела спросить, закон о призыве – это пункт номер один, а вот пункты номер два и три, какие законы вы будете продвигать в первой тройке?
1: Во-первых, согласие по вопросам судебной реформы. Мне кажется, здесь очень необходимо, мы уже чуть-чуть об этом говорили. К сожалению, как я уже сказал, было по Шекспиру много шума из ничего. И в настоящий момент надо согласиться по двум-трем пунктам с разными партнерами по коалиции и начать это продвигать с самого начала. Я думаю, что это очень важно. И следующее, это я бы затронул вопросы именно социально-экономические, назовем их так. Говорят, ну а что вы можете по-другому сделать? Мне кажется, что по-другому, как раз мы тоже чуть-чуть это затронули, можно сделать то, что огромные коалиционные деньги, которые переходят к малым партиям только для того, чтобы они поддерживали коалицию. Кстати говоря, я не думаю, что все эти деньги – это чисто кому-то в карман. Но это не соответствует по-настоящему национальным приоритетам. И поэтому, если высвобождаются такого рода бюджеты, то можно их направить и на снижение цен в стране, и на все, что связано с, по-советски говоря, квартирным вопросом, и, опять же, на улучшение на, в периферийных районах, Негев, Галилея. И все это, опять же, можно сделать в широком правительстве, если взять с самого начала, вот вы совершенно правильно это определили, сразу сказать 2-3-4 тем, которыми мы собираемся заниматься, потому что иначе очень много всего есть важного сделать, и распыляться здесь мне тоже кажется неправильно.
0: Хорошо. А вы сказали про юридическую реформу. Что вас не устраивало в той реформе, которую предлагала партия Ликуд, в которой вы состояли? Чем будет отличие принципиальное?
1: Ну, во-первых, меня не устраивало то, как делалась эта реформа. Как, опять же, цитирую песню, ведь не важно, что, а как. И важно, конечно, и что тоже, но было слишком много, слишком длинный список. Все хотели сделать в один день. Куча частных законопроектов, которые никто не контролировал. Просто была динамика такая, вы знаете, там, ну, я, конечно, говорю это с грустной улыбкой, но если там Ярив Левин, министр юстиции, предлагает... ну, я не знаю, там, разделить позицию, разделить должность юридического советника правительства и государственного обвинителя, то тут же кто-то вылезет со своим частным законопроектом и предложит вообще эти должности упразднить. А потом кто-то вылезет с еще одним частным законопроектом и предложит их всех, там, я знаю, предать суду. А кто-то еще, чтобы их всех повесить. И создается такая какофония. Действительно, очень многих людей создается впечатление, что все, демократия кончилась, что правительство под себя все подминает и так далее. И второй здесь важный вопрос, это называется судебная реформа, но это на самом деле в значительной степени такой баланс между разными ветвями власти, потому что в настоящий момент Кнессет по разным причинам, кстати, не только из-за каких-то формальных законов, но... По разным причинам Кнессет – это фактически несуществующая вещь власти. Это, так, знаете, такое приятное место, где можно время от времени, конечно, если правительство согласно, провести какой-нибудь закон. Это так не должно быть. Кнессет должен вернуться к своему статусу представителя народа. Для этого, конечно, нужны серьезные, хорошие депутаты, а не машины для голосования. Но, опять же, в рамках вот такого налаживания баланса можно сделать определенные шаги, которые бы вот такую новую ситуацию бы уже как-то определили. Например, возможность отмены законов Кнессета, отношения между Кнессетом и правительством. И здесь есть немало планов, которые можно было бы осуществить.
0: Хотелось немного поговорить по ситуации в сфере безопасности, поскольку вы были главой комиссии по иностранным делам и обороне, все было на ваших глазах, ну и сходили в кабинет узкий. А недавно Нафтали Беннет рассказал в интервью Ньюсру, что у Израиля, когда он готовился стать премьер-министром, вернее, уже стал премьер-министром, он обнаружил, что у Израиля не было ни готового плана уничтожения иранской ядерной программы, ни необходимого разведданных, не заказанного специального вооружения. Вот действительно ли это правда, и как дошли до жизни такой?
1: Скажем так, не нарушая указания цензуры, скажу так. Определенные планы по уничтожению ядерной программы иранской были. Что из них было осуществимо, что нет, это уже другой вопрос. Некоторые считали их... малоосуществимыми или, наоборот, такой, знаете, немножко мегаломанией. Но планы такие были. И не то чтобы, как мы уже видели в результате последних двух лет, да, есть какой-то гениальный план как-то все за один день уничтожить. Даже когда мы вместе с Америкой взялись за это дело, мы, конечно, отбросили Иран назад, но полностью даже их запасы обогащенного урана не уничтожены. По поводу вооружений, здесь действительно была дырка. Я опять же не буду раскрывать протоколы заседаний, но был такой момент, когда мы как комиссия, я лично даже, требовал изменений в этом вопросе, и, к сожалению, ответы были такие, вы знаете, ну, это займет много лет, это не сейчас, это создание новых предприятий, это срочно. В результате, когда наступил конец 23-го года, после 7 октября, выяснилось, что во многих областях вооружения просто не хватает, а даже тяжелая техника армии обороны Израиля находится еще вне лучшем состоянии. Сейчас ситуация чуть-чуть улучшилась, но то, что вы знаете, меня немножко пугает, что, к сожалению, за последний год у Комитета по иностранным делам и обороне нет вообще никакой роли. Он не играет никакой роли и собирался только для того, чтобы покричать по поводу закона о призыве, который на самом деле был законом о уклонении от воинской службы, но даже из этого ничего не вышло. А вот серьезно контролировать то, что происходит в армии и других структурах безопасности, этим никто не занимался. Это меня немножко пугает, потому что надо реально понять, то, чего мы добились в войне с Ираном, это, как я уже сказал, мы отбросили их назад. Они начинают восстановительный процесс, они начинают восстанавливаться. У нас в данный момент могло бы быть определенные преимущества в этой, ну, этот термин отрицательный гонка вооружений, но для нас он как бы термин, который гарантирует нашу безопасность и наше, собственно, выживание здесь. И поэтому нам нельзя упускать этот момент. Нам надо сейчас, пока Иран еще налаживает свою военную промышленность, свой выпуск баллистических, производство баллистических ракет и так далее, нам надо его в этом опережать, а я не уверен, что кто-то это всерьез контролирует. Правительство сейчас в период выборов, комитет, как я уже сказал, полностью нерелевантен, и я очень надеюсь, что сразу после выборов вновь избранные Кнессет и правительство возьмут это под строгий контроль.
0: Сейчас одна из самых горячих ситуаций – то, что происходит в Иудее и Самарии. Кто-то это называет еврейские радикалы, кто-то говорит о еврейском терроризме. Я так понимаю, что в одном из интервью в марте, по крайней мере, вы говорили о еврейском терроре. Но не суть важно. Меня волнует, почему никто ничего не делает. Вы, опять же, были членом военно-политического кабинета. Где планы борьбы с этими людьми?
1: Явления не новые, но в те времена, когда я был действительно членом так называемого военного кабинета, узкого кабинета, это явление еще не принимало таких болезненных размеров и форм. В настоящий момент есть несколько сот человек, по крайней мере, которые осуществляют преступную деятельность в Иудее и Самарии. Часть из Иудеи и Самарии, часть нет. Часть из них подростки, часть взрослые люди. И я в качестве главы комитета по иностранным делам и обороне собирал подкомиссию, которая наиболее секретная, для того, чтобы обсуждать с секретной службой, с шабаками этот болезненный вопрос. К сожалению, действительно, меры, которые принимаются для того, чтобы положить этому конец, неадекватны. Вместо этого мы очень любим поспорить на тему, а вот это еврейский террор или нельзя называть это еврейский террор, это совершенно не важно, это криминальная деятельность, за нее людей надо арестовывать, проводить следствие, передавать документы в суд и, соответственно, наказывать. И я должен сказать, когда меня спрашивают про мое личное отношение или говорят, а почему вы вот поддаетесь этой вот этой компании, которая слишком много на этом сосредотачивает внимание, я согласен, что просто цоканье языком по телевизору ни к чему здесь не приведет. Здесь нужны жесткие меры. А про мое отношение скажу очень просто. Все те, кто являются врагами земли Израиля и врагами еврейских поселений, в моих глазах они и мои враги. А эти криминальные элементы нанесли больше ущерба еврейским поселениям в Иудее и Самарии, чем все вместе взятые Шалом Ахшав, Еш Дин, Еш Гвуль и все другие ультралевые организации, которые пытались с поселенческой деятельностью бороться. Так что таково мое отношение. Я очень надеюсь, что и государство тоже учтет, какой удар по нашему имиджу эти действия наносят.
0: Кто, с вашей точки зрения, должен управлять Газой?
1: Газой в настоящий момент может управлять, если это можно назвать управлением, но контролировать Газу может только Израиль. Никакого альтернативного контроля на настоящий момент я не вижу. Палестинская автономия не может управлять даже Иудеей и Самарией, поэтому, знаете, я даже в качестве такого грустного, опять же, спортивного эксперимента задавал всем руководителям различных служб безопасности и в армии один и тот же вопрос, стоит ли палестинскую автономию привести в Газу. И я не нашел ни одного, кто всерьез это. Не знаю, какие у них политические взгляды, они люди в форме или люди в позициях, как я уже сказал, в секретной службе, но по поводу практического управления Газой при помощи палестинской автономии я ни одного сторонника практически не нашел. И все эти международные инициативы, там, Комитет мира, или как он там называется, заметно, что Совет мира, да, ни к чему интересному, ни к интересным результатам он не приходит. Хамас, надо понимать, никогда не превратится в организацию, которой важнее управлять Газой или важнее заботиться о своих жителях, чем бороться за них. Я это говорю из того, что видел, и в секретных документах тоже, когда казалось нам, нормальным как бы людям, что они как крысы сидят в норах, и они только думают о том, как бы спастись, они на полном серьезе между собой на своем родном арабском языке обсуждали, что скоро наступит тот момент, когда они наконец уничтожат эту сионистскую тварь, которую называют Израилем, и будет полная победа, будет исламский калифат и все такое прочее. Поэтому надо понимать, что всякие попытки поулыбаться Хамасу и наладить с ним отношения, это попытки, которые обречены на провал.
0: Мы уходим на небольшую рекламу, но скоро вернемся.
2: Прямой ответ. Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
3: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
2: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
3: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.
4: Как вы проводите свой выходной?
5: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
6: На дискотеку идем отрываться.
7: Конечно, спорт, тренировочка.
8: В театр ходим, в кино, все такое.
9: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
4: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
10: В этот день и в этот час.
2: Реклама.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
14: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня. Свое родное.
15: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Реклама.
16: Вопросы бывают простые.
17: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
16: Серьезные.
17: Почем опиум для народа?
16: Бестактные.
17: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
16: Большие.
17: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
16: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
17: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
16: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
17: Операцию я беру на себя.
2: Прямой ответ.
0: Мы продолжаем эфир с Юлием Эдельштейном. Если США продолжат давить на Израиль с точки зрения выхода из Газы, переговоров с палестинцами или, например, выхода из Ливана, до какого предела может будущий премьер-министр Израиля говорить «нет США» ценой, какой ценой испорченных отношений с Вашингтоном? Реально ли это?
1: В этом и заключается позиция лидера, и в этом и заключается, собственно, дипломатия. Надо быть готовым говорить «нет» даже лучшим друзьям, в том числе и президенту Соединенных Штатов, Делать надо по-умному, надо отделять те вопросы, которые жизненно важны для интересов Израиля, те, в которых можно пойти на компромисс. И именно поэтому, когда я смотрю на возможных кандидатов на должность премьер-министра Израиля, я думаю, в частности, об этом тоже. Кто из них в так называемом овальном офисе сможет, сидя напротив президента Соединенных Штатов, сказать тогда, когда нужно, нет, но при этом сделать это не так, чтобы испортить навсегда все отношения с американской администрацией, а с правильным объяснением, с правильным подходом, как я уже сказал, с наличием, может быть, компромиссов в каких-то других вопросах. Это, собственно, и есть искусство того, как быть лидером, в принципе, небольшой страны в этом сложном мире, в котором, как мы уже видим, есть интересы настоящих друзей на международной арене. Найти настоящих друзей найти очень сложно.
0: Ну, Нетаньяху говорит, что только он умеет говорить «нет» Вашингтону. Возможно, есть кто-то еще.
1: Да.
0: Я хотела поэтому, тогда, может быть...
1: Поэтому...
0: Да-да-да.
1: Поэтому то, о чем мы не говорим абсолютно, и это очень печально, это то, что пока мы так умеем хорошо налаживать отношения с администрацией, американская администрация пообещала Саудовской Аравии ядерную программу. Да, мирную, да, конечно, только для мирных целей. И если это будет утверждено, то если будет осуществлено, то, к сожалению, можно и пророкам гарантировать ядерную гонку вооружений на Ближнем Востоке. Я не думаю, что кому-то из наших зрителей или слушателей надо объяснять, к чему это может привести.
0: Я хотела задать несколько вопросов, которые волнуют конкретно русскоязычных избирателей. Сейчас идет битва, она идет в Иерусалиме, но и в других городах за работу кафе в шаббат и некоторых магазинов тоже. Какая ваша позиция по этому вопросу?
1: Моя позиция основана и на личном опыте тоже. Вы знаете, я 28 первых лет своей жизни в Израиле прожил в поселениях в Гуш-Эционе, которые религиозные, национально-религиозные поселения недалеко от Иерусалима. И я так с улыбкой говорю, что 28 лет я мог только в газетах там на следующий день или на следующий день по телевизору увидеть, что в Йом-Кипур, например, ездят на велосипедах там, или какие-то такие вот вещи странные происходят, или что много людей при синагоге в Йом-Кипур. А поэтому после этого по... невеселым семейным обстоятельствам, но я покинул Гуш-Эцион и переехал в Герцлию. И когда первый раз вступил в Йом-Кипур, я все это увидел воочию своими глазами, как действительно армии людей и детей, и не только детей, носятся на велосипедах, и как ты действительно приходишь к той синагоге, в которой всегда молишься, и в ней вместо там обычных там 50 или 100 человек, вдруг 500 или 600 человек, и невозможно протолкнуться. И ты понимаешь, что нельзя законами, которые штампуются в Кнессете, все это подогнать под одну крышу или под одну гребенку. Поэтому, на мой взгляд, решение таких вопросов должно в значительной степени быть переложено на плечи муниципальных советов. Им гораздо виднее не только в каком городе, как и что должно быть, но и в каждых районах отдельных этого города, и транспорта, и увеселительных заведений, и культурных заведений. Я не говорю, что это должно полностью выйти из-под какого-то ни было контроля, но гораздо больше ответственности должно быть у тех, кто непосредственно знает, непосредственно понимает эти вопросы на местах. И я думаю, что тогда очень многие так называемые религиозные войны, они будут просто лишними. А еще раз добавлю, не просто потому, что небезызвестный Като, который говорит, Карфаген должен быть разрушен, но и то, что происходит в последние годы, в частности из-за того, что правительство представляет полнарода, а не весь народ, это вот все эти там истории, там молятся на площади, приходят их бить какие-то, кто против этой молитвы, тогда делают еще какие-то провокации. Этого всего можно было бы избежать, если бы атмосфера в стране, в правительстве, скажем так, наоборот, в правительстве и в Кнессете, а в результате и в стране, была несколько бы другой, и не надо было бы все время только думать о том, как бы побить вторую сторону или победить вторую сторону.
0: И, наверное, последний вопрос. С вашей точки зрения, какой должна быть политика нового правительства в отношении Украины и России? Оправдана ли была политика действующего правительства, осторожная политика в отношении России?
1: Я являюсь председателем общества израильско-украинской дружбы в Кнессете, и моя позиция еще с начала войны в Украине была достаточно однозначная. Я считаю, что Израиль должен был гораздо больше быть на стороне Украины в этом вопросе, не потому что я вдруг влюбился в Украину, или не потому что я не понимаю каких-то проблем, которые с этим связаны, а потому что таков, на мой взгляд, интерес Израиля. И если бы мы об этом подумали еще в 22-м году, то, может быть, мы гораздо были лучше готовы к войне с Ираном и с Хизбаллой, потому что те же самые дроны, которые показывали мне в управлении разведки Украины в свое время, показывали мне и в Комитете по иностранным делам и обороне в Израиле. Те же самые методы, которые использует Россия, используя иранское вооружение, мы ощущаем на себе и в Израиле. Больше кооперации, больше сотрудничества могли бы, на мой взгляд, быть нам полезными. Кроме того, я думаю, что, может быть, это даже хоть немножко как бы косвенно повлияло и на наш статус в различных европейских столицах, для которых Украина, опять же, это не абстрактный там разговор про демократию, а они видят русскую угрозу, видят себя следующими жертвами нападения, и поэтому с этим им приходится считаться. А Израиль, как производитель оружия, как страна, которая, к сожалению, испытала на себе много, прошла сама через много войн, могла бы быть для многих стран Европы партнером в их подготовке к лучшей ситуации в области обороны.
0: Спасибо вам большое за этот ответ и за интервью. С нами был Юлия Эдельштейн, бывший спикер Кнессета, бывший глава комиссии по иностранным делам и обороне, а сейчас номер два в партии Ахдут. Желаем вам удачи на выборах. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Спасибо за интервью.
0: До свидания.
2: Прямой ответ.
18: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
19: Первое радио.
18: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
14: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
20: Просто какая-то комедия.
21: Очень здоровый человек.
22: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
14: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос ребром».
23: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
24: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
23: Конкретней.
24: Я это... Все время скучаю, понимаете?
23: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
24: Я все время скучаю... По пятнице.
23: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
2: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
23: Леночка, есть еще пациенты?
25: На сегодня нет.
26: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
24: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
2: «Вечер.ком».
27: Белая карта.
28: Помоги.
3: Расскажите мне, я хочу узнать все.
5: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
5: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит? И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
6: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которою ми росли, которую ми любимо і з которою стоїть познайомитися.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание! Вся програма производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
5: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
4: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
6: Вас много, я один.
4: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
7: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
4: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
8: Музикальная чайхана, музыкальная чайхана.
9: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
10: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
11: Я раб этой лампы.
10: А что мне делать?
11: Приказывай.
10: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
11: Слушаю и повинуюсь.
10: Теперь, Анна, ты загадывай.
9: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпишки,
12: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
13: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
14: Я это...
15: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
16: «Снова Вергунова».
15: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
15: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
15: Ты заходи, если что.
2: Реклама.
17: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
18: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
19: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
20: Стиральные машины по самым низким ценам.
21: А можно еще дешевле?
20: Стиральные машины по самым низким ценам.
21: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
22: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
20: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
23: Жаркое лето в Center Car.
24: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
23: Center Car Azur.
24: Дерех Ашива 9.
23: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
18: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
25: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня – свое родное.
2: Реклама.
26: Первое радио. Новости.
7: Остановлена работа части опреснительных установок.
0: Умерла лауреат Нобелевской премии по химии Ада Йонат. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. «20 часов» в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. После остановки работы части опреснительных установок, предупреждения о возможных сбоях в поставках воды или сокращении использования воды для второстепенных нужд получили жители нескольких городов в центре страны и в столице. Иерусалимская водная компания «Гихон» предупредила, что из-за остановки опреснительных установок возможны перебои с подачей воды в Иерусалиме и его окрестностях. Компания также открыла пункты, где жители могут набрать воду в емкости. Они расположены по адресам Сороцкин, 27, перекресток улиц Шауль Амелах и Ямсуф и Малодафна, 21. Муниципалитет Тель-Авива и водная компания Мэй-Авивим сообщили, что из-за остановки опреснительных установок принято решение сократить использование воды для второстепенных нужд. Ограничения коснутся, в частности, полива садов, а также душей на городских пляжах. Жителям Гиватайма рекомендовали подготовиться к возможным перебоям с водоснабжением и использовать воду только для жизненно необходимых нужд. 34-летний житель поселка Харуцы Матан Юрексель, поиски которого велись с 27 августа, найден в колодце на открытой местности возле Кирьят-Шлома в районе Шарона. Мужчину в колодце обнаружил парамедик организации Уда Цала во время поисковой операции с участием кинологов. При падении с высоты мужчина получил травму спины и конечности. Он был сильно истощен, но находился в сознании. Спасатели извлекли мужчину из колодца и доставили в больницу Мейр в Кфар-Сабе. Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести. Как сообщает информационный портал «Вести», премьер-министр Бениамин Нетаньяу прокомментировал масштабную оборонную сделку между Израилем и Грецией. Оборонное соглашение, подписанное сегодня, одно из крупнейших в истории государства, является прямым продолжением альянса Восточного Средиземноморья, который мы создали 10 лет назад с Грецией и Кипром. Это еще одно доказательство огромных возможностей израильской оборонной промышленности и индустрии высоких технологий. Этот шаг отражает мощь Израиля, доверие к нашему оборонному экспорту и укрепление региональных альянсов, написал Нетаньяу. Полиция сообщила о задержании жителей юга страны примерно 40 лет по подозрению в причастности к делу об обнаружении седативных веществ в баночках с фруктовым пюре для младенцев фирмы «Принок». В сообщении полиции говорится, что в последние дни следователям удалось установить личность одного из подозреваемых. Сегодня мужчина был задержан у себя дома и доставлен на допрос. Завтра он будет доставлен в Мировой суд Иерусалима, где полиция будет просить продлить срок его содержания под стражей. Расследование продолжается. Напомним, в июне у 3 младенцев, доставленных в больницу, в крови были обнаружены следы седативных препаратов. Все дети перед госпитализацией употребляли фруктовое пюре компании «Принок», приобретенное поштучно в разных филиалах сети «Зольвы Бегадоль» в Иерусалиме. При проверке Минздравом магазинов выяснилось, что часть баночек с пюре ранее вскрывались. Еврейские лидеры Нью-Йорка приветствовали отмену запланированной выставки, посвященной дизайнеру Джону Гальяно в рамках Мет-гала. Решение Метрополитен-музея последовало после критики со стороны представителей еврейской общины. В 2011 году Гальяно оказался в центре скандала после антисемитских оскорблений в парижском кафе и публичных высказываний в поддержку Адольфа Гитлера. Впоследствии дизайнер принес извинения и заявил о раскаянии. Председатель городского совета Нью-Йорка Джули Меннин, участвовавшая в кампании против проведения выставки, заявила, что рада отмене мероприятия. По ее словам, решение музея стало правильным шагом. Глава антидефамационной лиги Джонатан Гринблат также поддержал решение музея, отметив, что чествование Гальяно в период высокого уровня антисемитизма было ошибочным. При этом бывший глава организации Абраам Фоксман ранее отмечал искреннее раскаяние дизайнера и его работу по переосмыслению отношения к антисемитизму и нетерпимости. Умерла лауреат Нобелевской премии по химии 2009 года профессор Института Вейцмана Ада Йонат. Ей было 87 лет. Ада Йонат была одной из самых известных израильских ученых. Она занималась изучением рибосом, структур внутри клеток, которые отвечают за производство белков. Нобелевскую премию Йонат получила за исследования, позволившие понять строение рибосом и принцип их работы. Ее открытия также помогли объяснить, каким образом антибиотики воздействуют на бактерии и стали важными для разработки новых лекарств и борьбы с устойчивостью к антибиотикам. Йонат стала первой израильтянкой, получившей Нобелевскую премию. Она также была удостоена премии Израиля по химии, премии Вольфа и многих других международных наград. В институте Вейцмана назвали Йонат пионером в изучении рибосомы и отметили, что ее многолетние исследования внесли большой вклад в современную медицину. По сообщению информационного портала «Вести», легенда футбола Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, за которую он играл 20 лет. Он написал в соцсетях, что принял решение после долгих раздумий, толчком которым стало поражение в финале чемпионата мира. Футболист признал, что это шаг, который причинил боль и до сих пор болит в душе. «Я отдал все, что у меня было, мне больше ничего нечего отдать», – подчеркнул Месси. «Я ухожу со спокойствием и гордостью за то, что вместе с товарищами по команде мы подарили вам моменты, о которых мечтали». Лионель Месси признался, что он написал это послание 21 июля, через два дня после финала чемпионата мира, в котором Аргентина проиграла Испании. И о погоде. Завтра, 1 сентября, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясный слабый ветер до 5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Твери и на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 39 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее в эфире программа «Белая карта».
26: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: Добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Очень-очень рада вас приветствовать в студии Первого радио и на программе «Белая карта». Почему-то, знаешь, Лид, во-первых, в студии Лидия Топельберг.
0: И Кристина Кипчис.
1: Ты знаешь, у меня почему-то каждый раз, когда я называю название нашей программы, в этот момент я смотрю на тебя, и у меня ощущение, как будто бы ты только что об этом говоришь, но у меня секундные провалы в памяти. Ты называешь «Белая карта»?
0: Нет, я говорю, самая таинственная программа на Первом радио, этим все сказано.
1: Просто это уникально, это из программы в программу одно и то же чувство.
0: А все потому, что когда программа всего лишь раз в неделю, то можно забыться. И можно забыть наш номер телефона, по которому сегодня вам нужно звонить. Нужно, можно звонить, если вы хотите принять участие здесь и сейчас, потому что у нас сегодня что?
1: В режиме реального времени. Это для тех, у кого быстрый Юпитер. Меркурий.
0: Меркурий.
1: Быстрый Меркурий, и которые не а. любят ждать, б. не хотят ждать, а любят получать здесь и сейчас.
0: И у кого был очень тяжелый коридор затмений.
1: Тоже. Поэтому 03-944-7777. Также есть у нас WhatsApp, который сегодня тоже работает для вас. 054-20-70-800. Поэтому welcome в нашу программу.
0: Тем более, что у нас не было в прошлом месяце программы по заявкам в режиме реального времени, потому что у нас был перерыв в каникулы.
1: Да.
0: И я думаю, что за два месяца уж точно накопилось у людей вопросов, которые они хотят здесь сейчас разбирать и не готовы ждать. Ну, наверное, возможно.
1: Или сейчас что-то произошло, щелк такой в вашей голове, и вы говорите: я хочу сегодня задать вопрос звездам и картам Таро.
0: В общем, дорогие радиослушатели, вы не ошиблись. Если вы сейчас едете или сидите у себя уже дома, либо, может быть, вы работаете и слушаете программу «Белая карта» на Первом радио 89.1 FM и слышите наши с Кристиной Кипнис голоса, знайте, что сегодня мы призываем всех желающих звонить нам в режиме реального времени. Прямо сейчас можете набрать номер телефона 03-944-7777 для того, чтобы задать вопрос нам именно в этой программе, потому что у нас сегодня такой свободный формат. А помимо того, что у нас сегодня последний понедельник месяца, у нас сегодня еще последний день лета.
1: Да, да, печально или так совпали звезды, не знаю, но знаю наверняка точно, что сейчас у нас по расписанию звездные новости от Лидии Топельберг. Лида, поругаешь, огорчишь, обрадуешь, что там у нас на небе?
0: Ты знаешь, вряд ли буду ругать, за что мне вас ругать. Я буду ругать, может быть, себя, если не все вам рассказала и не предупредила о всяких каверзных подводных камнях. Но я могу, во-первых, констатировать факт, что у нас завершились затмения. У нас лунное затмение, которое было 28 августа, прошло.
1: Так.
0: Я не знаю, как оно проходило у вас, у тебя.
1: Ты
0: у меня
1: знаешь,
0: оно было очень жестким.
1: А у меня как в тумане. Я почему-то так ждала этого дня. И уже только потом, когда я увидела полную луну, это уже было 29 числа, я такая: ой, а я ж как-то пропустила. А как? А какое сегодня число? Вот как-то примерно вот так это все произошло.
0: Ну, тем не менее, оно прошло, но, опять же, с точки зрения кармической астрологии и с моей точки зрения, по моему личному опыту, по опыту моих близких людей, моего окружения, даже не совсем близких мне людей, а там кого-то знакомого или коллег, кто ко мне до сих пор приходит с ужасом: мы что, еще в коридоре затмений? Я считаю, что да, потому что по законам, скажем так, кармической астрологии, лунное затмение влияет на нас сильнее, потому что лунное затмение — это у нас наши эмоции, наш внутренний мир, наши чувства, и нам очень тяжело бывает справляться с этими состояниями, поэтому мы начинаем лунное затмение чувствовать намного раньше, чем солнечное, и, соответственно, после лунного затмения многие говорят: ну все, лунное затмение прошло, коридор закончился. Я считаю, что он будет длиться еще до конца этой недели, потому что должно пройти какое-то время, этот шлейф затмения должен развеяться, и уже после этого мы можем начинать приступать к активным действиям, завоевывать мир и включать нашу эмоциональность и нашу энергию, потому что на само лунное затмение было очень-очень тяжело в эмоциональных состояниях, потому что как только эмоциональное состояние повышается и начинает штормить, то сразу энергия нас начинает покидать, а в кармической, опять же, астрологии считается, что в коридор затмений закладываются программы на ближайшие как минимум полгода, и вот если мы на само затмение ведем себя не очень правильно и теряем силы, то этих сил нам не будет хватать до следующего затмения на протяжении полугода. Да? Вот, так что в этом основная рекомендация. Опять же, я про это тоже писала очень много, что у каждого из нас закладывались какие-то свои определенные темы. Глобально у каждого знака зодиака были свои темы, а если уж разбирать конкретно каждого человека, то можно по затмению еще пройтись, что конкретно у каждого из вас активируется. Mm-hmm. Это уже, скажем так, работа более глубинная, но вот такая первая основа и база — это про усмирение эмоций. Так что вот я надеюсь, что вы сейчас начинаете немножечко спокойнее себя чувствовать, в принципе, но даже сегодня я уже столкнулась с рядом ситуацией, когда мне люди сказали, что очень тяжело, и когда же это уже закончится, потому что такое ощущение, что затмение даже еще и не начиналось.
1: У меня вот это очень тяжело было до. А вот само как бы событие, я вот немножечко, как будто бы, знаешь, я отключилась от реальности. Психика тоже дала, сказала так: знаешь, дорогая, не знаю, как ты, а я на отдых. Меня не трогать, не дергать и пока про меня забудь. И вот это действительно буквально случилось на один день плюс вечер. И только на следующие сутки я такая увидела луну и поняла, что пропустила.
0: Ну, может быть, я даже думаю, что это хорошо, и ты готовилась к этому событию, или твой организм, твоя внутренняя какая-то энергия, они тебе сказали, что вот забудь про этот день, чтобы от греха подальше не резонировать, потому что если бы ты, например, держала... Вот как происходит со мной?
1: Фокусы, когда держишь.
0: Я очень стараюсь в этот день быть максимально сдержанной, спокойной и даже подавлять какие-то эмоции, которыми меня обязательно кроет. И иногда у меня случается так, что, несмотря на все мои попытки, я все равно влезаю в какую-нибудь эмоциональную историю.
1: Эмоциональную авантюру.
0: В какое-нибудь выяснение отношений, либо какой-то скандал. Опять же, я очень стараюсь, но настолько сильно на меня... Не каждое затмение, но это затмение конкретно это затмение у нас было в 5-м градусе рыб. Рыбы у нас про нашу связь нас и божественного, про духовность, про одиночество, про разбирание по косточкам наших внутренних состояний. И в
1: самоедство
0: целом,
1: некое такое, да?
0: Нет, это не самоедство. Это, наоборот, осознание нашего...

0: держала мысль, и я ее сейчас просто озвучу без того, что к твоим словам, хотя это четко мое высказывание будет связано с твоими рекомендациями, с твоей информацией. Сейчас очень много в интернете информации о том, что мы переходим на другое измерение. И мы, нет, не носим шапочки из фольги и все в таком духе, но действительно вибрации, которые сейчас многие ощущают, они действительно работают. И очень много теорий. Мы сейчас не будем это с тобой, эту тему здесь развивать, но я хочу сказать, что почему, у меня есть, вернее, ответ, почему мы действительно, во-первых, либо до чувствовали сильнее всего вот это лунное затмение, почему очень многие сейчас вообще любые, скажем так, изменения, которые происходят у нас там в космосе, да, назовем это так, очень ощущают явно, ярко и четко. Все-таки потому, что мы, правда, сейчас очень многие люди, скажем так, просыпаются и действительно задаются вопросом, а кто я?
1: Ну вот, собственно, мы уже, мне кажется, последние годы в этом состоянии находимся, просто каждый новый, опять же, с точки зрения астрологии, каждый новый период, какое-то событие, затмение, ретроградность или переход от планеты из одного знака в другой, оно нас все подталкивает ближе и ближе к каким-то переходным моментам, то есть так или иначе перемены чувствуем мы все, даже те, кто вообще в это во все не верят, но невозможно не почувствовать, что что-то происходит.
0: Ты знаешь, вот ты сказала про свою теорию о том, что до конца недели как минимум будет чувствоваться лунное затмение, хотя как будто бы оно закончилось. По поводу скептиков, это на самом деле наши с тобой и наших коллег, кто тоже занимается практиками эзотерическими и так далее и тому подобное, на самом деле, хоть они никогда не признаются, сейчас, если бы у них была возможность закидать меня гнилыми помидорами, они бы это с удовольствием бы сделали. Но именно эти скептики, самые ярые, не назову их фанатами, но скажу так, они самые ярые люди, которые внимательно чувствуют все изменения и слушают информацию. Просто они стараются себя не выдать, а их вот этот вот скептиз, он как раз-таки говорит о том, что защита.
1: Ну, конечно.
0: Обыкновенная защита, поэтому скептики, их я особенно люблю, этих людей, особенно слушать или наблюдать за ними, когда ты им порционно выдаешь какую-нибудь информацию.
1: И вам всем, дорогие скептики, мы передаем привет. Напоминаем, что вы можете даже написать ваше скептическое мнение
0: очень
1: в наш
0: ждем.
1: WhatsApp 054-20-70-800. Ну а если у вас все же есть вопрос...
0: А если вы еще особо смелый скептик, то, пожалуйста, welcome в нашу программу.
1: Звоните нам прямо сейчас по номеру телефона 03-944-7777 для того, чтобы стать участником сегодняшней программы до конца этого часа. Ну, либо же пишите тоже нам в WhatsApp ваши вопросы. Сегодня мы разрешаем задавать вопросы офлайн, и мы их просто озвучиваем за вас и отвечаем на них.
0: Ну, а теперь небольшая реклама песни. Совсем скоро мы вернемся.
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
3: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня. Свое родное.
2: Реклама.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
1: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
2: Мы возвращаемся после нашей музыкальной паузы, и у нас уже есть сегодня первый участник. У нас на связи, или еще пока не на связи, да, прошу прощения. Мы сейчас связываемся с участницей. Напомню номер телефона, по которому можно сегодня звонить, чтобы стать участником программы, 03-944-7777. А мы дозвонились до первой участницы на связи. Нонна, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Нонна, по традиции просим озвучить тот вопрос, с которым вы к нам пришли, чтобы все понимали, о чем мы будем с вами разговаривать.
3: Я воспитательница в детском саду. Завтра начинается новый учебный год. У меня новый сад, новая продленка. И мне очень важно знать, как все это будет в этом новом учебном году. Или он будет удачным, или нужно как-то постараться, или что-то нужно прибавить, или что-то нужно убавить. Вот это мне важно.
2: Угу. Отлично. Один у вас, да, вопрос? И к картам, и к звездам?
3: Ну да.
2: Хорошо. Тогда я начну с астрологии, с хорарной астрологии, и сейчас еще добавлю, что там у вас по транзитам. Но сразу могу сказать, что год у вас по прогнозу хорарной астрологии простым не будет, потому что у вас с начальством этого сада или с вашим непосредственным начальством не будет простой путь взаимоотношений. То есть у вас есть аспекты, которые будут говорить о том, что да, взаимодействие какое-то происходить будет, но оно
3: Алло.
2: Да-да-да. Вы слышите нас? Алло?
3: Да.
2: Да. Оно своеобразное, скажем так, что к вам начальство будет относиться как будто бы, ну, возможно, потому что вы только новый человек, к вам будут присматриваться, то есть не будет сразу такого, что вы будете замечены и будете как-то, там, не знаю, продвигаться, допустим, что должно быть какое-то взаимодействие, может быть, какое-то время поработать. Что касается самой работы, то здесь сама работа вам... Вы очень хорошо подходите для этого места, то есть вы прям идеально подошли как по своему опыту, по своей энергии, очень комфортно месту, там, может быть, коллективу, да, вас принять. При этом у вас в какой-то момент, опять же, это то, что говорит хорарная астрология, возникнет какое-то не отторжение, но как будто бы протест. То есть, вероятно, это будет связано с отношениями с начальством. То есть, может быть, с коллективом у вас как раз-таки будет все складываться неплохо, но с начальством отношения будут напряженные. Поэтому здесь очень такой сложный путь. Но, опять же, хорарная астрология, поскольку вы спрашиваете в моменте, и вы не называете какой-то конкретный, да, период времени, хорарная астрология рассматривает в пределах 2,5-3 месяцев вот это состояние, которое будет происходить. Возможно, через 3 месяца что-то поменяется, если вы будете дальше намерены работать именно там. А что касается ваших транзитов, что происходит конкретно с вами, исходя из вашей натальной карты, у вас достаточно непростой период, но он уже скоро должен заканчиваться, но он длится уже на протяжении где-то полугода, что ли. У вас в отношениях с окружением могут быть какие-то шероховатости. То есть это связано в том числе и с коллегами, с какими-то знакомыми, с соседями или с вашими братьями, сестрами. Что-то может такое происходить, что вас может из равновесия... равновесие вы можете терять. Соответственно, опять же, я бы рекомендовала в связи с этим начать учебный год, ну, вот постараться наладить контакт с окружением на рабочем месте.
3: Спасибо.
2: Во благо.
4: Карты тоже готовы вам...
3: Большое спасибо.
4: Во благо, Нонечка. Карты тоже...
3: Есть что-то, что я должна знать, что я могу в себе поменять или как-то улучшить?
4: Да, смотрите, Ноночка, вы на самом деле человек, который скажем так, всем открывайте свое сердце. К вам обращаются люди, когда у них на душе, скажем так, кошки скребут. И после того, как они получили от вас поддержку, какую-то совет, какие-то добрые слова, они как будто бы от вас уходят. Потом через какое-то время они могут опять объявиться, а могут не объявляться никогда. И данная ситуация и именно этот вопрос, к которому вы обратились в нашу программу, он вас мучает уже очень давно, и он связан не только с вашей вот профессией, с вашим родом деятельности, а он связан непосредственно именно с вами. Вам нужно научиться отстаивать свои границы. С этим у вас большие проблемы, ну, практически на протяжении всей вашей жизни. Также вы смотрите на мир, на окружение и на людей, таких, знаете, как через иллюзию сердца, то есть через розовые очки. Вы их всех людей, да, окружение, неважно, временное, постоянное, рабочие отношения, дружеские отношения и так далее и тому подобное, вы их все меряете через себя. То есть вы говорите, ну вот я же такая, я же сразу в людях вижу добро и, соответственно, или там делаю добро, и вы ждете то же самое от окружения своего, но этого вы не получаете. И карты дают вам рекомендацию. Ноночка, пожалуйста, научитесь отстаивать свои границы, но то, как вы это будете делать, они тоже вам небольшой как бы совет, направление, в каком вам идти, по какой идти дороге, чтобы прийти к этому моменту, когда вы научитесь отстаивать свои границы. Вам это делать нужно не через медитацию, как часто очень многие советуют. Вам это нужно делать через тишину. Когда, а вы ее очень боитесь. Когда вы будете чаще находиться в тишине именно с собой, это должна быть честная тишина. То есть это не так, что вы такие, такая скроллите ленту в ТикТоке там, или в Инстаграме и так далее и тому подобное. Или там, я не знаю, читаете, например, книгу. Нет. То есть, грубо говоря, хотя бы 5 минут вы должны где-то найти свое место. То есть это может быть даже кресло какое-то ваше любимое. Там сидеть. Сидеть вот именно в тишине перед собой, сама с собой, наедине, со своими страхами, со своими тараканами, да, назовем это так. И вот через эту тишину вам придут определенные истины, то, как вам нужно научиться отстаивать свою границу. Тот доброту, чистоту и теплоту, которую вы несете в этот мир, вы ее не потеряете. У вас все равно будут повторяться эти истории, когда к вам будут приходить люди и, скажем так, лечить свою душу через вашу душу, а потом от вас уходить. Но когда вы научитесь отстаивать свои границы, вы не будете болеть, эту потерю переживать.
3: Спасибо вам большое.
4: Во благо.
3: Спасибо,
4: спасибо что дозвонились.
2: Спасибо.
4: Всего
2: вам
4: доброго,
2: доброго,
4: до свидания. Так, ну, нам нужно сделать небольшой перерывчик.
2: Да, потому что у нас есть еще звонки, и мы должны связаться с нашими участниками.
0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
1: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
2: Ну что ж, мы вернулись, и так как мы сегодня с Лидией Топельберг разрешаем вам писать на наш WhatsApp 054 20 70 800, такие есть у нас такие сообщения, и сейчас, с учетом того, как этот вопрос был задан, я его беру на себя, потому что картам Таро, для того, чтобы ответить на этот вопрос, тот вопрос, который был задан, его достаточно. Написала нам Елена, номер телефона, который заканчивается 4614, и вопрос ее состоит в следующем. Стоит ли проявлять инициативу? Леночка, смотрите, что отвечают вам карты. Во-первых, у вас сейчас набирают, скажем так, обороты, такие вопросы, как реализация в социуме. То есть определенные вещи складываются в вашу пользу, да, то есть струя таких благоприятных событий, которые просто вливаются в вашу жизнь, но, скорее всего, буквально вот относительно недавно был такой период в вашей жизни, когда вам нужно было немножечко абстрагироваться от общества, причем в буквальном смысле этого слова, то есть просто отключиться, побыть, может быть, даже уехать, причем путешествие одной, но, вот, короче, как-то полностью уйти от своего круга общения, и вы этому моменту по той или иной причине начали сопротивляться, то есть вы влетели в такое состояние, как отшельник, и я сейчас объясню, что это такое. Это когда старые правила стираются, да, старые установки стираются, и человек через определенные действия, когда он встречается с самим собой, он закачивает в себя новую какую-то информацию о себе, для себя, про себя и так далее и тому подобное. Вот вы этому состоянию, скажем так, сопротивлялись, и поэтому сейчас вы находитесь в таком состоянии, когда у вас как будто бы, подчеркиваю, в кавычках, как будто бы провалы в памяти, то есть вы такой человек вроде бы собранный, да, а у вас как будто бы разлетаются мысли. И постоянное обвинение себя в трусости, поэтому, скорее всего, у вас и возник этот вопрос. И, грубо говоря, когда вы не проявляете инициативу, и кто-то, либо вы с кем-то этим делитесь, и потом кто-то вашу идею, инициативу берет на себя и несет, скажем так, в массы, вы начинаете вот эти вот пустые разговоры самой с собой постоянно в голове у себя прокручивать, какие-то события тоже начинаете у себя прокручивать. И все это потому, что в какой-то момент вы просто отказались посвятить время себе. Если у вас сейчас есть такая возможность, если у вас сейчас есть такая опция, чтобы, может быть, хотя бы на пару дней, больше не надо, то есть 2-3 дня вам будет достаточно, чтобы вот эту карту отшельник, которая у вас сейчас в перевернутом состоянии, вернуть в ее исходное состояние прямое, немножечко вот, как бы, знаете, отформатировать свою информацию о себе, да, я очень люблю это сравнивать, когда вот у нас есть флешка, и для того, чтобы на нее написать какую-то новый файл, достаточно, который весит хорошо, вам нужно старую информацию о себе стереть. Вот вам сейчас нужно пройти некое чувство обнуления, когда вы не стираете себя прошлую, когда вы не отрицаете свои какие-то установки, а наоборот, вы их принимаете, вы благодарите их, что когда-то они на вас работали, вы четко оцениваете ту точку, в которой вы сейчас находитесь, честно благодарите себя за ту старую версию себя, отпускаете, и вот на вот это все, когда у вас вы закончите вот этот весь процесс, вы будете записывать себя новую, свои установки, смелость, может быть, которой вам вот действительно не хватает, либо доверие самой себе, что даже это может быть не совсем смелость, хотя смелость здесь тоже имеет место быть, а именно доверие себе, что вы... вам в голову приходят очень хорошие, гениальные мысли, которые нужны для того, чтобы улучшить то общество, ту работу, тот процесс, которым непосредственно вы занимаетесь. И вот тогда все у вас будет хорошо, потому что сейчас, еще раз повторюсь, струя благоприятных событий в вашу жизнь просто вливается. Но вы не можете полноценно этим всем насладиться только потому, что вы вот не переформатировали себя, не обнулили и не записали на себя новую, как вот в виде флешки, да, новую информацию о себе. Леночка, надеюсь, что вы сейчас нас слушали, и мы ответили на ваш вопрос.
3: А у нас есть еще участники. Нам понадобится какое-то время, чтобы с ними связаться, и пока наша прекрасная фея нашего пульта и WhatsApp Кристина Кипнис будет этим заниматься. Я напомню, вряд ли уже, наверное, сегодня получится принять участие в нашей программе, потому что до завершения осталось буквально 14 минут. И, соответственно, вы можете нам звонить прямо сейчас по номеру телефона 03-944-7777 для того, чтобы оставить заявку для участия в следующих наших программах. Сегодня у нас просто такая традиционная программа по заявкам, для того, чтобы вы могли в режиме реального времени задать нам вопросы.
2: Мы обязательно, кстати, всем тем, кто сегодня проявил инициативу и как бы написал нам, позвонил, мы обязательно созвонимся с вами в ближайшие дни, и, возможно, вы станете участником
3: нашей следующей программы. А у нас уже на связи наш следующий сегодня участник Виктор. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Виктор, по традиции просим вас озвучить вопрос, чтобы все понимали, о чем мы будем разговаривать.
4: 1 августа у меня умерла собака, которую очень любили, французская овчарка, почти 12 лет.
2: Примите наши соболезнования.
4: Осталась вторая. А японская акита, ему 10 лет будет через неделю. Вопрос такой: стоит ли мне брать еще одну собаку?
3: Виктор, спасибо большое за ваш вопрос. Я думаю, что сейчас я начну отвечать с помощью хорарной астрологии, а Кристина уже дополнит меня, либо поправит, потому что вопрос
4: хорошо,
3: такой...
4: Хорошо, я понял.
3: Ответственный очень. Смотрите, что я успела посмотреть за тот перерыв, который у нас был, что... Я бы, наверное, не рекомендовала вам брать собаку именно сейчас, потому что я смотрела те отношения, которые будут у вашей собаки, которая сейчас есть, с новой собакой, и ваши отношения с новой собакой. И вот мне звезды говорят, что новая собака будет тянуться к вашей уже... к вашему другу, десятилетней собаке, а вот десятилетняя собака не будет нормально принимать новую. И у вас с ней не сложится каким-то образом, ну, опять же, то, что говорят звезды, не сложится отношения, поэтому просто, наверное, это будет грустная история для той собаки, которую вы захотите приютить. Это все, что могут сказать вот звезды, поэтому предлагаю послушать.
4: Спасибо,
3: наверное,
4: я
3: еще...
4: так тоже чувствовал, да.
2: Вы хотите, чтобы карты тоже ответили вам, или вы уже получили свой ответ? Это тоже вполне себе нормально.
4: Все понял, спасибо большое.
2: Во благо.
3: Во благо.
4: Спасибо.
3: Всего вам
4: спасибо.
3: Доброго. Да, до свидания.
4: Спасибо.
2: Так, ну, а я бы хотела сказать, вот, к сожалению, Леночка, которой я отвечала на ее вопрос касательно ее проявления инициативы или нет, она говорит, я все пропустила. Ничего страшного. У нас есть телеграм-канал, наш радиошоу «Белая карта». Вы можете найти это сейчас, подписаться, для того, чтобы, например, прослушать сегодняшнюю программу, плюс задавать там нам свои вопросы, и, соответственно, если вы хотите стать участником наших программ, вы там тоже можете оставлять свою заявку.
3: Потому что не все слушатели программы «Белая карта» живут в Израиле, не все могут позвонить по номеру телефона 03-944-7777, но если вы живете в другой стране, если у вас совершенно другой часовой пояс, если вы не можете никак с нами созвониться по городскому израильскому номеру, вы всегда можете задать свой вопрос, и мы связываемся со всеми нашими участниками через интернет. У нас были уже участники из разных стран, так что смелее, не бойтесь, подписывайтесь, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, оставляйте там ваши заявки, и мы будем возвращаться к вам в письменном виде через телеграм, через соцсети. Можно, кстати, нам писать, даже если вы не подписаны на телеграм, не у всех бывает телеграм, можно писать нам в соцсети Кристине Кипнис, во все соцсети, Инстаграм, Фейсбук, даже ТикТок, там же тоже есть система сообщений, так что пишите, не стесняйтесь, мы везде отвечаем, и мне можно писать.
2: Вот, я все ждала, когда же я смогу сказать о том, что, естественно, и Лидии Топельберг вы тоже можете писать. Во-первых, у нее есть свой телеграм-канал, так и называется «Звездные новости от Лидии Топельберг», и, соответственно, все платформы соцсетей — это Facebook, Instagram, TikTok. Лидия Топельберг, welcome на ее страничку, и вы сможете тоже ей писать личные сообщения. Ну и, соответственно, хочу написать тоже, и сказать я хочу, что те, кто сегодня тоже успели написать, я просто вижу, что нам идут сообщения, но, к сожалению, из-за того, что есть...
3: Регламент программы.
2: Мы не можем всех сегодня, к сожалению, взять. Мы обязательно с вами в ближайшее время свяжемся и, соответственно, назначим вам участие в наших других программах. Ну,
3: а сейчас у нас уже финишная прямая, и мы попросим Кристину Кипнис с толком расстановкой рассказать нам, что же там происходит в энергиях карт Таро, что нас ожидает на ближайшую неделю, и получить какие-то важные рекомендации.
2: Итак, Таро прогноз на неделю ближайшую — это с 30 августа по 6 сентября. Общий прогноз недели. Неделя может запустить процессы, которые заставят пересмотреть привычный взгляд на отношения, семейные, романтические, дружеские или даже социальные. Особенно ярко могут проявиться ситуации, где раньше нарушались личные границы, договоренности или внутренние ощущения справедливости. То, что долго удавалось не замечать или откладывать, может потребовать некой вашей реакции. При этом главная задача этой недели – не бороться за старую картину мира, а принять изменения и постепенно выстроить новый баланс между своими желаниями, свободой и стабильностью. И первая карта на этой неделе – это старший аркан императрицы в перевернутой своей позиции. Она говорит следующее, что гнев императрицы, ну, естественно, это в кавычках, за этическое нарушение семейных, мужа-женских или социальных каких-либо отношений. И есть небольшая расшифровка. Может начаться достаточно жесткий корректирующий поток событий, который заставит иначе посмотреть на все происходящее. Где-то придется пересмотреть свое отношение к человеку, где-то на собственное поведение нужно будет взглянуть, а где-то понять, что прежние правила отношений больше не работают. Вторая карта – это рыцарь мечей в перевернутой тоже своей позиции. Значительная перемена в планах или намерениях уже произошла, и теперь остается привыкнуть к новому взгляду на человека или ситуацию. То, что раньше казалось понятным и однозначным, может восприниматься совершенно иначе. У кого-то карта проиграется буквально, то есть через ссоры все это пройдет, споры или эмоциональное выяснение отношений с попыткой доказать свою точку зрения на повышенных тонах. Здесь важно не превратить желание быть услышанным в желание любой ценой победить. Здесь это очень важно, потому что неделя действительно эмоционально очень сложная. Третья карта. Шестерка скипетров. Она говорит, что это творческая социальная позиция, поиск равновесия между свободой и стабильностью. После вот этих всех эмоциональных перестроек недели появляется возможность немного определить направление и начать двигаться вперед. Это, кстати, Лида четко пересекается с тем, что ты говорила, что до конца недели будет, ну, скажем так, фонить лунное затмение. Так вот, двигаться вперед без резких рывков, но последовательно. Это очень важно, действовать последовательно. У кого-то карта проиграется как медленное, уверенное движение к цели, у кого-то переход к совместному проживанию или решение, связанное с общим пространством и бытом. То есть здесь вот эти все вопросы найдут свое решение. Ну и, соответственно, итог недели. Эта неделя не столько про разрушение старого, сколько про корректировку. Сначала обстоятельства могут заставить увидеть то, что больше невозможно игнорировать, затем изменить свое отношение к происходящему. И если не тратить силы на бессмысленные споры и попытки вернуть все, как в кавычках было, то к концу недели можно прийти к более устойчивой позиции и пониманию, куда все-таки двигаться дальше.
3: Спасибо, Кристина.
2: Опять ты заметила, какое
3: действительно,
2: пересечение.
3: Вот я хотела сказать, что прям как будто бы мы друг у друга подсматривали, как в школе.
2: Ты когда рассказывала сегодня свои звездные новости, меня так подмывало сказать: дай прочитаю свой прогноз, потому что это просто вот как дополнение к твоим словам. Ой, эмоционально меня в этот момент очень сильно шкалило. Я люблю эти вот совпадения, мне они действительно очень приятные. И, ну, это знаешь, как вот... Вот как будто картинка действительно со своим пазлом, она вставляется, и вот полная картина вырисовывается перед нашим взором.
3: Мне кажется, что просто бывает такое, бывают такие события, какие-то очень знаковые, какие-то серьезные, сильные и мощные энергетические, которые с точки зрения абсолютно любого учения будут описываться, может быть, разными словами, это по-разному выражено, потому что я опираюсь на звезды, ты опираешься на то, что тебе колода выдает в твоих картах, но при этом невозможно обойти какое-то событие. Может быть, есть какие-то нюансы, о которых карты Таро говорят больше или меньше, чем астрология, но суть остается та же.
2: Если мы говорим именно про карты, потому что астрология все-таки это натальная карта, это то, что, скажем так, вот как все звезды, да, планеты сошлись, вот и получился человечек, да. И неважно, ну, овен, не овен, козерог, не козерог и так далее и тому подобное. А что касательно карт, я хотела сказать, что очень многие люди к картам Таро относятся как к гаданию, не гадай так часто, прогадаешь свою судьбу, и вот эти вот все байки от наших бабушек и дедушек, как говорится, до 120 лет им. Но карты Таро — это Вейз по жизни. То есть это некий такой навигатор, который тебе помогает, что если даже ты услышал информацию, которая тебе не очень понравилась, но ты ее принял и осознал, тогда энергии могут поменяться. Потому что, то есть, ты же можешь изменить маршрут, если ты видишь впереди аварию или пробку.
3: Конечно.
2: Вот
3: но вообще,
2: самое...
3: в принципе, так работает карма, потому что да? И в астрологии, несмотря на то, что у нас при рождении закладываются определенные наборы наших черт и какие-то кармические установки, но считается, что в течение жизни, опять же, если мы акцентируем свое внимание на какой-то карме, каких-то кармических задачах, и если мы идем по какому-то правильному пути, то у нас тоже происходит трансформация, и, ну, опять же, для этого есть транзиты, которые в моменте показывают, что... Ну, то есть, как бы, это тоже такая очень подвижно. Есть основная канва, основной путь и направление, но ты можешь идти разными дорожками, выбирать себе по тротуару идти или по тропинке лесной.
2: Получается, что все-таки таки да, есть такая опция. Потому что самое главное, я вот еще хотела бы сказать нашим дорогим радиослушателям, что помимо того, что я всегда говорю, что вы творец своей судьбы в конце нашей программы, но я хотела еще сказать, что на самом деле... И прикинь, у меня шла мысль. Нельзя говорить Наде сегодня. Хорошо, так.
3: Мы напомним еще раз номер телефона, по которому вы можете звонить нам прямо сейчас, чтобы оставить свою заявку для участия в наших будущих программах. 03-944-7777. А также подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта», где в ближайшее время появится запись сегодняшнего эфира, если вы хотите что-то переслушать. Это касается нашей участницы в WhatsApp,
2: которая очень сейчас активна и умничка, и ставлю ей 5, жму ей лапку, как говорится, потому что она уже подписалась и ждет архив.
3: Отлично, значит, в ближайшее время вы его дождетесь. Ну и можно просто переслушивать программу, если вам это интересно, если вы хотите переслушать какие-то важные рекомендации от звезд, от карт Таро. Ну и непременно набирайтесь смелости, задавайте нам свои вопросы для того, чтобы мы могли найти на них ответы, обращаясь к мудрости звезд и к энергиям карт Таро.
2: Да, ну и, соответственно, на прощание уже говорила, но повторю еще раз, помни, дорогой наш радиодруг, ты властелин своей вселенной. С вами была Лидия Топельберг
3: и Кристина Кипнис, и мы желаем вам прекрасной недели.
5: Вам выпала белая карта.
6: Кто следующий?

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио всегда с тобой.
2: Добрый вечер вам, малятка, любі хлопчики и девчатка.
3: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
4: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
5: Фа-фа-ля-ля.
4: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа-ля-ля.
3: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

0: Первое радио всегда с тобой. Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Свой выходной.
2: Мясо жарим, а я эш пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2:00 ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2:00 ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2:00 ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: В самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день

0: Первое радио.
1: Садитесь, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: «Вечер.ком».

0: Первое радио.
1: Товарищи, каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Да валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Горячее солнце, горячий песок.
3: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
3: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
6: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
7: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
8: Этой в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Компания «Регион Шокер» при поддержке «Лав Радио» представляет новый «Ягуар-9».
1: Утекай. Оставаться нужно и быть с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Радио 89.1 FM.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
6: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
6: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: София, Фьюжи Хэнстер. Бела!

0: Первое радио.
1: Проводите свой выходной.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.

0: простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио.
2: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
4: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
5: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Радио. Всегда
1: вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.